0: В одном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Где? Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
0: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
5: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
0: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
5: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
0: Какая коллега? Он из дома работает.
5: Сволочь.
6: До и после любви. Первое на радио. Первом радио.
7: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: 89.1 FM.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
1: Я раб этой лампы.
0: А что мне делать?
1: Приказывай.
0: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
1: Слушаю и повинуюсь.
0: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первое не видео. Пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: неделю. Операция стартовала около полуночи по израильскому времени. В Центком заявили, что ее цель – продолжить уничтожение возможности Ирана атаковать моряков и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив. Удары были нанесены по распоряжению президента США Дональда Трампа, чтобы привлечь иранские силы к ответственности. Рано утром Центком объявил о завершении новой волны ударов по Ирану. По данным командования, высокоточными боеприпасами были поражены десятки целей в нескольких районах страны. В операции участвовали американские боевые самолеты и корабли. Кроме того, Центком впервые применил ударные беспилотники одностороннего действия воздушного и морского базирования, говорится в заявлении. Центком подчеркивает, что Ормузский пролив является важнейшим маршрутом мировой торговли и не контролируется Ираном. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет об ударах по базе США Муафак Салти в Иордании и по военной базе США в Бахрейне. Международное подразделение ЗАКа сообщило, что не получало информации о евреях или израильтянах, погибших при пожаре в популярном пабе в Бангкоке. Пожар начался незадолго до полуночи в пабе Ронг Бир Налат Фрау в районе Чатучак. Огонь быстро охватил помещение, посетители в панике пытались выбраться наружу. Некоторым удалось выбежать на улицу, другие оказались заблокированы внутри. Большинство погибших обнаружили в туалетах заведения, где люди пытались укрыться от огня и дыма. Причина пожара пока не установлена, число погибших и пострадавших уточняется. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране до 18 часов субботы в память о сенаторе-республиканце Линдси Грэме. В публикации в своей соцсети Трамп назвал Грэма близким другом и выдающимся человеком, который много сделал для США и родного штата Южная Каролина. Напомню, Линдси Грэм умер в возрасте 71 года после непродолжительной внезапной болезни. Правительство Великобритании выделит 250 миллионов фунтов стерлингов в течение 3 лет на усиление охраны еврейских общин в Англии и Уэльсе на фоне роста антисемитских нападений, сообщают Guardian и Times. Средства позволят привлечь более 500 дополнительных полицейских. Они будут патрулировать районы с многочисленным еврейским населением, а также обеспечивать безопасность школ, синагог и общинных центров. Около 300 сотрудников направят в Лондон, еще примерно 80 в Большой Манчестер. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Переменная облачность. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 6 минут утра, 13 июля 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, с Кристиной Кипнис.
2: Да, тутя. И еще здесь есть один человек, который постоянно нам говорит «погнали». И у меня к нему вопрос. Гоним-то мы куда, товарищ капитан Андрей Ежов?
0: На всех парах с превышением и штрафами летим в этот день.
2: А, я
1: слушай,
2: поняла.
1: Давай
2: тебя
1: с превышениями, но без штрафов, ладно?
2: Да.
1: Не надо.
0: Хорошо.
1: Денег много не бывает. Пускай они лучше останутся. Вот,
0: правильно, деньгов.
1: Деньгов.
0: Это фамилия.
2: Поддерживаю тебя, Лена, соответствующая Семенова.
1: Да.
0: Заметь, я сегодня это не сказал.
2: Да потому что я уже... А что ты мне сделаешь за это?
0: Я даже не планировал, Кристин.
2: Тогда и погнали.
1: С чего начались, так туда и вернулись.
0: Как вы можете видеть и слышать, кстати, нас можно и видеть, и на YouTube-канале, и в аппликации, в приложении, иными словами, можно нас легко увидеть. Сразу понятно по голосам хотя бы, кто из нас выспался.
1: Кто из нас выспался? Покажите пальцем.
2: Мне вот непонятно.
0: А напишите, кстати, на номер WhatsApp 0542-27-100-700. Кто выспался из нас троих, а кто нет?
1: Кого убить вообще?
2: А главное, если высыпался, то куда?
0: Ага.
2: Как я? Красиво?
1: А ты высыпаешься? Куда,
2: куда я высыпаюсь?
0: Кристина сегодня прям украла ключи от каламбурошной.
2: Да они просто лежали, никому не нужны. Мне их стало жалко, я забрала себе.
0: Как от старого амбара.
1: Ты видишь, да, берет все, что криво лежит, да.
2: Я настоящая еврейская женщина, все в дом.
1: Мария Ключница.
0: Я бы сейчас с удовольствием бы криво полежал, но наша задача 2 часа прогревать.
2: Криво
0: весь...
2: сидеть, но прогревать.
0: Наша задача 2 часа прогревать народ Израиля и не только, и всего мира, можно сказать. Наполнять его позитивом, насыщать его какими-то эмоциями и информацией.
1: Обязательно доводить, да, вот сорвал с языка, доводить важную, а главное, актуальную информацию. Так что, ребят, не уходите, впереди у нас праздники, потом гороскоп, потом еще что-нибудь придумаем. Короче, будьте рядышком и будете в курсе всего на свете.
0: И, естественно, классная музыка. Все 2 часа, друзья, приготовились к этому марафону. Поехали!
1: А чего ж не погнали-то?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Друзья, настал этот день. Сегодня 84 года исполняется Харрисону Форду.
2: Ура!
3: Вот он начал-то. Вот он
1: пафосно.
3: Вот
1: пафосно.
3: Дайте я начну. И начал же.
1: И начал. Ну,
3: и начал
1: я сказал,
3: же.
1: Я
3: молодец,
1: сделал.
3: Молодец, молодец.
2: Молодец.
3: Ну,
2: молодец.
3: Я чуть-чуть тебе, значит, кристалликов накидаю в ручки, потому что 13 июля...
1: Что она сделает?
3: Ну, сейчас узнаешь. Вот не спеши, бородач. Так вот, 13 июля... В 1871 году в Лондоне состоялась первая в мире выставка кошек. Теперь понял, каких кристалликов я тебе в ручки накидала?
1: Слушай, зато впитывают. Кристин, зато впитывают хорошо. Так, едем дальше, дорогие друзья. Также, кстати, сегодня родился сам Патрик Стюарт.
3: Прям
1: сэр
3: сам?
1: Патрик Стюарт.
3: Никто ему не помогал?
1: 86 что? Лет человеку.
2: Ой, я сегодня прет, а, слушай.
1: Хотел поговорить про британского гениального актера.
2: Не надо говорить
1: про
2: британского
1: гениального. Ну и не надо, судя по всему.
3: Потому что в США день говяжьего жира.
1: Вот, понимаешь? Кого что интересует?
2: Зашибись, да, молодцы. Слушайте, а может мы как-то начнем сверху списка, а не посередине?
3: А может быть во Францию на бал пожарных?
2: Кстати,
3: вот.
2: Пожарные, они,
3: а
2: между
3: вы говорите,
2: прочим,
3: я
2: бывают
3: вам
2: очень
3: да,
2: даже
3: хахоньки.
2: Красивые. Видали последний календарь вот с этими австралийские, по-моему, да, пожарные с котиками?
3: Не, это очень, это плохо, это очень отвратительно, так нельзя.
2: Не, ну они

0: спасибо,
1: это
0: у меня есть...
1: Они... Это называется пожарный спорт.
0: Спасибо, у меня спорт. Есть личная жизнь.
2: Ну, поэтому как бы... Да ты... Вот Кристина. Поверь мне, она меркнет по сравнению с
1: вот
2: соревнованиями. Там и девочки, и мальчики
1: я
2: участвуют.
1: Я тебе сейчас расскажу. Дело в том, что мой отец служил в этом самом, в военизированной пожарной части.
2: Вот почему у нас такая с тобой связь.
1: Да, да. И я постоянно видела, как они тренируются, вот как они вот лезут на все, со всеми вот этими лестницами,
2: как?
1: Со специальными
2: это
1: штуками.
2: Это просто потрясающе.
1: Как они рукава раскатывают.
2: А
1: это
2: вот
1: на самом деле
2: мне,
1: это очень круто.
2: А вот как они так, что там за механизм такой, что они вот, вот этот вот шланг так вот присоединяют к этому вот...
1: Там есть специальные такие, я не знаю, как они называются, вот эти вот железные, они защелкивают пальцы такие.
2: Да.
1: Вот. Я не знаю, как они называются, правда.
2: Но это круто.
1: Это очень круто, да.
0: Кстати, мы упомянули или нет, что сегодня
2: нет.
0: Международный день дирижера. Так что
2: нет,
0: поздравляю своего любимого тестя.
2: Вот.
1: Хорошо.
2: А
1: еще
2: мы по
1: сегодня...
2: по родственникам пошли?
1: Ребята...
0: Да? День филинолога, Кристина.
1: Особенно
2: нет таких родственников.
1: Филинолог это специалист по кошкам.
2: Да, но я говорю, нет такого у меня родственника.
0: Она татарка?
2: Да.
0: Татарка. А, она любит животных?
2: Да.
0: День ветеринарного работника Республики Татарстан. Кристина!
1: Ребята, вот вам это надо было видеть.
2: Ну,
1: вот где-нибудь.
2: А всех
0: Кристина
2: людей...
0: мне поклонилась.
2: Да. А всех людей.
1: Она таким образом сказала просто спасибо, поблагодарила нас за
2: понятно.
1: Поздравление.
2: А вот я всех людей поздравляю. Я знаю, что, скорее всего, это не об этом говорится, но так как у меня фантазия моя личная,
1: больная.
2: Ну,
1: mm-hmm.
2: пусть будет так. А может быть, здоровая, смотря с какой стороны посмотреть. Так вот, день оседающего на землю.
1: В смысле? Это...
2: Всех под... людей.
1: Окей, день оседающего на землю. А этот праздник как-то связан с днем рая для дураков?
2: Нет, скорее всего, день поиска за углом.
1: Связан как-то оседающий... Так, ребята, мы сейчас, я чувствую, завернем за угол.
0: Давайте, прежде чем за угол заворачивать и включать какую-либо композицию, я вам назову и поздравлю вас с нашим праздником.
1: С
0: потому что мы так скачем по темам, что mm-hmm. теряешь мысль. Mm-hmm. Международный день осведомленности о СДВГ. О, кошка!
2: Я, говорит, вышла там, постирать рубашки, да, уже 4 часа копаю яму там или дрова рублю.
0: Совершенно верно.
2: У меня так это работает, да. Ребят, а скажите, пожалуйста, а вы довольны?
1: Ну, в общем и целом,
0: чем?
1: Да.
2: Ну, вообще довольны?
0: Чё ты подкидываешься на все вообще? Я не понимаю.
2: Давай, давай, отвечай тогда за себя. Ты довольный?
0: Я в целом, наверное, возможно, смотря в чем.
2: Тогда я вас поздравляю. День довольных сотрудников.
1: Мы молодцы.
0: Смотри, то есть она сейчас подвела так, чтобы нас подслушал наш главред Влад Зерницкий и спросил нас.
2: Что ты сказал, главред?
0: Главред.
1: Не-не-не, все нормально он сказал. Да, но просто...
0: Подловить меня решила.
1: От слова падла?
0: Сёмга. Скумбрия какая.
1: Так,
0: посмотри на нее.
1: Ребята, давайте послушаем музыку.
0: Да, давайте послушаем. Кошмар какой. 1, 2, 3.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Чтобы подлечить душу, существует прогрев-шоу. Чтобы подлечить ваше тело, существует Игорь Красковский и Бикюр Лейзер. Игорь, доброе утро!
2: Доброе утро, привет, Андрюш, привет все, кто слушает Первое радио. Совершенно верно, я сегодня в командировке, сегодня я в компании Бикюр Лейзер. Итак, друзья, лето наступило, летняя акция для всей семьи. Покупайте Бикюр Лейзер Плюс. Это современный медицинский прибор, который облегчает боли и поддерживает естественные процессы восстановления организма. И получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью целых 1600 шекелей в подарок.
1: Супер!
2: Да, покупайте Бикюр Лейзер Плюс и получайте удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Просто в использовании произведен у нас в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Что может быть лучше? Итак, количество, друзья, ограничено, поэтому бросайте все, звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня по уникальной летней акции Бикюр Лейзер Плюс с шикарным подарком, домашним прибором для удаления волос для всей семьи. Звездочка 3414, звездочка 3414. Начинайте звонить, а мы бежим к телефонам. Отвечать вам, друзья, радиослушатели. Андрюш, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе огромное. Как, если перефразировать моего школьного физрука, звездочка 3, 4, 1, 4. Закончили.
2: Совершенно верно.
1: Запомнили. Запомнили. Запомнили этот номер, звездочка 3, 4, 1, 4. Звоним и получаем здоровое тело. А в здоровом теле, как известно, здоровый дух. Игорь, спасибо. Услышимся в следующем часе.
2: Да, пока-пока.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да никуда мы не уходим, мы здесь. Прогрев-шоу продолжается в студии Кристина Кипнис.
2: Андрей Жук.
3: И Елена Семенова.
1: И вот тут, кстати, Сергей написал: ребята, а дайте гороскоп, а то мне скоро из машины выходить опять пропущу. А вот и не пропустите, потому что гороскоп будет прямо сейчас.
3: Так, ждем.
1: Так.
3: Ждем, он выходит. Ждем, закрывает машину.
2: Что за зло-то такое?
1: Звезды говорят, что сегодня нам понадобится самоорганизация, четкость и пунктуальность. Поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но» – нужно сегодня постараться поменьше попадаться на глаза начальству. Оно может быть излишне требовательным. В целом же день хорош для наведения порядка во всем, начиная с собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. А сегодняшние договоренности и планы будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
3: Чё-то звезды зачастили со словом «план». Строить план.
1: Но как есть.
3: Вот сегодня вообще не хочется это делать.
2: Да, давайте посмотрим.
1: Только сегодня?
2: Какие рекомендации для всех знаков зодиака. Угу. И начинаем, естественно, с Овна. Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, Овны, то его лучше доделать сегодня. Откладывать вот это дело на потом не стоит. Разве, ну, если только это вот занятие вам не приносит какое-то удовольствие, и вы бы хотели его растянуть.
3: Угу. Тельцы. Если вы не чувствуете себя самостоятельным, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он гарантированно будет удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
1: Близнецы, сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечения.
3: Спать.
1: Можете, например, сериальчик посмотреть, посплетничать или просто чаю попить.
2: Угу. На Я среагировала, а оказывается, всего лишь сплетничать. Раки. Ваше внимание сегодня будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность. Есть совет дня. Будьте осмотрительны.
3: Не флиртуйте с коллегами.
2: Да, да, это вообще плохо.
3: Плохо,
2: но.
3: Львы, если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны. Сегодня вы точно не ошибетесь.
2: Какую корону надеть?
3: Только не позволяйте никому влиять на свое мнение, как будто на мнение львов когда-либо кто-то влиял.
1: Ну, кто-нибудь, может, и пытался, но чем это закончилось, история ума очередная. Да.
2: Земля им будет. Да?
3: Пуховик.
1: Девы, лучшее, что вы можете сделать сегодня, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
3: У меня сегодня 6 часов с учениками. Какой вот это вот переждать?
2: Переждать
3: что?
2: Переждать 6 часов.
1: Да, кстати.
3: Я жду 6 часов.
2: Вот и все. Так, весы. В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства. Угу. Но это не так страшно. Тем более, что от них всегда можно отказаться.
1: В смысле?
2: А я, потому что я медленно себя снимаю обязательства.
1: А, да.
2: Это вот
1: типа,
2: из этой серии.
1: Я хозяин своего
2: слова взял. Да, потому что воробей.
3: Скорпион. Сегодня вы без особых...
1: Папа, прости, я тебя... Папа обещал сходить в зоопарк.
2: Папа сходил.
3: Скорпионы. Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеть вокруг Вась. И,
1: Всех Вась
2: соберите.
3: Вокруг вас. И в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам это делать.
1: Ну, будем надеяться, что захочется, потому что скорпионы они такие. Стрельцы. То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, сегодня есть шанс все исправить. Что это вообще было? О чем
2: мне
1: это?
2: Мне кажется, просто вот нечего было им написать для них.
3: Звезды
2: для
3: в этот
2: стрельцов.
3: Момент чихали.
2: Да, а вот.
3: Дописывали быстрее.
2: Будь здоров. Так, козероги. Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они, ну вот эти проблемы, имеют очень простое решение, которое вы, ну, козероги, не замечаете в силу их очевидности.
3: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь, пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас. Сегодня вам особенно легко будет удаваться изящная импровизация.
1: Ну и рыбы, сегодня ваша личность неожиданно станет таинственной и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно, поэтому просто поддерживайте вдруг образовавшееся реноме мистификатора.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
5: This is идеальный сидр.
4: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
6: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
8: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Ялла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
9: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
10: Жаркое лето в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур. Дыр-Хашива 9.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, 13 июля. На часах 7.46. Вы слушаете Первое радио?
2: Лен, пойдем, мы тут не нужны, реально. Вот сейчас прям мимо.
3: Сама задала вопрос, сама ответила, сама придумала, сама обиделась, и все.
1: И выводы тоже сделала. И продолжаю. Значит, нам написал Ренат. У Рената сегодня день рождения. Он попросил его поздравить. И мы поздравляем, но не так, как он думал, а всего лишь новостишками, которые специально для него мы подготовили. Итак, Ренат, если вы до сих пор, надеюсь, слушаете Первое радио 89.1 FM, волна которого является, вот первая новость для вас.
2: Он сейчас подумает, что это новости про Рената.
1: Да ты дослушай, не перебивай. Итак, в Таиланде белка устроила корпоратив года в офисе Мэтта. Значит, белка внезапно выскочила из посылки прямо в офисе и начала хаотично вот это все бегать по помещению. Сотрудники искренне пытались ее поймать. Были даже переговоры, естественно, все эти переговоры зашли куда? Правильно, в тупик. В процессе белка, между прочим, успела даже поцарапать уборщика. В общем, обычный рабочий день. Созвон, дедлайн, белка из коробки. Короче говоря, белка свой норматив рабочий выполнила, а вот это весь...
3: Суеты навела,
1: а вся компания... Ничего не сделала. Даже белку не смогли поймать. Наивные.
2: Интересная новость.
3: А ты когда-нибудь, прости, пожалуйста, а ты когда-нибудь вообще пробовала белку поймать?
1: Нет, я как-то белку,
2: вообще белку
1: подманила орешками, она поела, но спасибо не сказала.
3: Слушай,
1: до сих пор еще эту белку.
3: Я не знаю, Кристина, что ты сегодня с утра вообще делала, и кого ты там по дороге на работу встретила, что тебя так штырит, вот правда.
1: Кого? С кем она говорит?
3: О, ясно.
2: Так, сейчас мы до синдрома Туретта дойдем, не надо. А в эфире...
3: Да,
2: тогда
3: уже,
2: вопросов
3: это
2: нет. Все, дошли.
3: Дошли, да.
2: Дошли, ура, мы взяли вес. Друзья, вот что самое интересное, я считаю, в мире пенсионеров.
3: Так.
2: Все мы слышали когда-нибудь такую фразу. Дося, я удалила интернет.
1: Да,
2: я
1: было.
2: Что-то не то нажала.
1: Да. Или внуча.
2: Так вот. Заскучала как-то 80-летняя жительница Мичигана, США.
1: Как фраза «сидела женщина, скучала», что-то там и на приключения нарвалась. Короче, тут про бабушку то же самое.
2: Совершенно верно. Сидела, значит, 80-летняя жительница Мичигана, США, скучала и решила хоть как-то себя развлечь. Ну, действительно, что делать в 80 лет? Муж пораньше лег спать, и она, значит, от безделья вошла в онлайн-приложение лотереи.
1: Так.
2: Она запустила, значит, всю вот это вот колесо фортуны и обрадовалась, так как почти сразу выиграла 700 баксов.
3: Так.
2: Но не стоит думать, что на этом бабуля остановилась.
1: Здесь
3: в бабуле проснулся азарт.
2: Дося не удалила интернет. Ее скука так
1: никуда... И с улыбкой в припрыжку на лице. В припрыжку и с улыбкой на лице она...
2: Ее скука... Я не буду матом заканчивать. Ее скука никуда и не делась, и она решила, а чё б, собственно, нет? И продолжила играть. И, как оказалось, не напрасно, ведь дама выиграла главный приз в размере 100 000 баксов. И на радостях она даже мужа разбудила. Хотя можно предположить, что, узнав причину своего пробуждения, он был уже не так недоволен.
3: Слушай,
1: тоже с удовольствием бы, если бы меня так разбудили.
3: Да.
1: А вопрос в другом.
2: Хорошо. На этом мы порешили.
3: Хорошо, порешили, ребят. Но у меня есть еще одна новостишка. Она прилетела из Мексики. Короче, там, в мексиканском городке Лагос де Морено, полиция разыскивает загадочного Бэтмена, который за выходные устроил жесткий самосуд над местными преступниками. Короче, этот народный мститель поймал, связал по рукам и ногам 5 угонщиков мотоциклов, намертво заклеил им рты скотчем, а на лицах нарисовал маркером кошачьи усы, бороды и надписи «Я вор». В довершении всего этого дела супергерой подвесил над каждым воришкой розовый плакат с описанием их грехов.
1: Что?
3: Ну вот
2: Что за батюшка Бэтмен?
3: Из-за чего вот эти пойманные преступники, да, теперь плачут в кутузке и умоляют копов не выпускать их на свободу, пока жители города требуют выдать «Мстителю» премию от мэрии. Прикиньте.
1: Слушайте, какая потрясающая история. А он любит котиков, да, из всей истории, я поняла?
3: Я не знаю, но вот тут написано, что он вот этим вот воришкам...
1: А, все, что они делали, все, что они своровали...
3: Угоняли мотоциклы.
1: Не, ну, как бы очень нехорошие люди.
3: Слушайте, но... ну, ладно, я понимаю, то есть связать каким-то образом, написать «я вор», но пририсовать усы, кошачьи бороды.
1: А мне понравилось
3: розовый
1: еще,
3: что... плакат.
1: Вот розовый плакат, это, на котором он расписал все их грехи.
2: И, знаешь, а представляешь, был бы человек фламинго, чтобы он рисовал.
4: Фламинго, дитя заката, что-то во мне мило, сейчас проснулся, мило, засыпай, так, еще не
3: песню,
4: твое время,
3: давай песню, песню.
2: Друзья, мы не просто сейчас дадим вам...
3: Я не знаю, съела таблеточку, покурила, что она вообще сегодня, Крис, что вообще происходит?
2: Подать
3: себе.
2: Да? Но прежде чем уйти на композицию, мы должны сказать...
1: Композицию? Так.
2: На трек.
1: Да.
2: Не побоюсь этого слова.
3: Трек.
2: Сейчас мы его дропнем.
1: Ихний трек.
3: Подождите, дропнем трек?
2: Да, сейчас мы дропнем трек.
1: И тапки как полетят, тапаем.
2: И скажем вам до свидания, потому что первый час прогрев-шоу подходит к концу, к своему логическому завершению.
3: Но...
2: А второй час еще впереди.
3: Вот.
2: И во втором часе вас ждет не менее интересные приключения
1: это мы вам
2: по
1: обещаем.
2: Миру нашей белочки.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Есть свое излюбленное местечко для отдыха, и каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
12: Что-что? Повтори, пожалуйста.
11: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
19: Жаркое лето в «Центр Кар».
20: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
19: «Центр Кар Азур».
2: Реклама.
21: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
22: Я знаю, что делать. Приложение «Первого радио». Включаю.
23: Первое радио.
22: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
24: Скачивайте аппликацию «Первого радио» для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. «Первое радио». Всегда с тобой.
25: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
26: Первое радио. Новости.
27: В Иерусалиме внимательно следят за обменом ударами между США и Ираном. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Иерусалиме скрупулезно следят за обменом ударами между США и Ираном, но на данном этапе дистанцируются от конфликта. «Сейчас мы вне игры, но это может измениться», — рассказал сегодня порталу Вайнет высокопоставленный источник. По его словам, в Иерусалиме считают, что на данном этапе Иран не заинтересован в нападении на Израиль, исходя из понимания, что подобный шаг может привести к эскалации высокой интенсивности, которая способна выйти из-под контроля. Вместе с тем, как подчеркнул источник, в случае иранской атаки реальность способна мгновенно измениться. Иерусалим вступит в кампанию только если об этом попросит Вашингтон или если Иран сам решит вовлечь Израиль в конфликт посредством прямой атаки, считает собеседник Вайнет. Тем временем ситуация в зоне Армузского пролива продолжает накаляться. Центком минувшей ночью объявил о новой волне ударов по целям на территории Ирана в связи с ограничением свободы судоходства в проливе. В ответ иранцы выпустили ракеты и беспилотники по американским базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте, а также по судам. В преддверии распуска парламента финансовая комиссия Кнессета приняла решение об утверждении серии бюджетных переводов, вызвавших острую полемику в политических кругах Израиля. В числе одобренных трат около 52 миллионов шекелей для канцелярии премьера, часть которых предназначена для социально-экономического развития ультраортодоксального сектора. Дополнительно коалиция согласовала выделение 90 миллионов шекелей на усиление охраны объектов канцелярии, а также 25 миллионов шекелей на эксплуатацию правительственного самолета «Канав ЦИО». Процедура утверждения этих расходов сопровождалась жесткой дискуссией. Представители Минфина признали наличие бюджетного дефицита в 7 миллионов шекелей по данной статье, объяснив это необходимостью исполнения ранее заключенных контрактов. Фактически это означало, что средства были израсходованы ведомством до получения официального разрешения со стороны финансовой комиссии. Юрсоветник комиссии напомнил, что согласно прецедентным решениям Багаса, правительство не обладает полномочиями заблаговременно создавать бюджетный дефицит, рассчитывая на последующее одобрение расходов парламентом. Предварительный отчет главного медицинского эксперта Вашингтона гласит, что сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в результате разрыва аорты. Грэм скончался в возрасте 71 года в своей резиденции на Капитолийском холме в ночь на 12 июля, всего через несколько часов после визита в Украину. Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Грэмом незадолго до инцидента. Кроме того, что он был уставшим, он был в порядке. Это, должно быть, был быстрый конец, и, возможно, это не самый худший способ уйти, сказал Трамп. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что украинские военные за сутки запустили в сторону российской столицы и Московской области 300 дронов. Большинство дронов, написал Собянин в своем телеграм-канале, были нейтрализованы силами ПВО на дальних подступах. 45 беспилотников, по его данным, были сбиты уже на подлете к Москве. О пострадавших и разрушениях Собянин не сообщил. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Малооблачно. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: С двух ног летаем в эфир, 8 часов 7 минут утра, 13 июля 26 года. Если вы думаете, что первое радио 89.1 FM позволит нам влететь только с двух ног, нет, с шести, потому что нас сегодня здесь трое. Кристина Кипнис.
1: А сколько у нас шпаг? Три, да? А сколько у нас мушкетов?
0: Три.
1: А сколько у нас микрофонов?
0: Три.
2: Вот это...
0: Сколько у нас ног?
2: Это все выкрикивала Лена Семенова.
1: Ябеда, калябеда, соленые огурцы.
2: А чтобы на меня не подумали,
1: это
2: чур Кристи... меня, чур.
1: Это Кристина Кипнис у нас, вот так ябедничает.
2: Хамса-хамса, петрузилия.
0: Лена, с тебя снято звание сплинтера.
1: Ага, тут вон уже, кстати, Ренат пишет, говорит, отсыпьте мне чуть-чуть, чтобы я тоже хочу с белкой поговорить.
2: Да какая проблема, подойдите к зеркалу.
1: Вы ее там увидите. Да, это, кстати, вот третий среди нас еще, в смысле, это получается третья пара ног Андрей Ежов.
0: Богу, да, спасибо. А, Кристина, я бы сказал даже, знаете, как это, не переступила черту, не переступила линию, она по ней потопталась, новую нарисовала, опять стерла и продолжила. Ну, в принципе,
2: и что я сделала не так?
0: Вот именно, мы так и работаем в целом. Поэтому, друзья, впереди много интересного, друзья, не расслабляемся, хорошая музыка, интересные предложения. Естественно, классные звонки от Игоря Красковского и многое
1: и
0: другое.
1: Многое другое — это совершенно любопытные, ну, я не могу сказать это слово в эфир, новости. Короче,
2: интересные.
1: Весьма интересные. Значит, новость прилетела из США.
2: Так.
1: На Аляске, на военной базе, вооруженный спецназ был полностью деморализован дерзкой атакой одиночного пушистого диверсанта.
0: Ой-ой-ой.
1: Рассказываю. Огромный черный медведь Барибал абсолютно невозмутимо зашел через автоматические раздвижные двери в местный торговый центр, по-хозяйски прошелся между рядами, нашел коробку с персиками и съел самый сочный эшнат.
2: Молодец!
1: После этого косолапый гурман прямо посреди торгового зала навалил, извините, огромную кучу, видимо, в знак протеста против цен, и гордо скрылся в лесу.
2: Это благодарность.
1: Оставил военных заниматься генеральной уборкой пола.
2: Потому что что? Правильно, военные равняется чистота. Ну, давайте далеко не будем уходить. Ну, такая вот у меня шутка родилась. Давайте не будем далеко уезжать из США. И, значит, смотрите, есть такой вот американец, его зовут Дэвид Раш, и для того, чтобы попасть в книгу рекорда Гиннесса, он пошел на невозможное. Он надел на себя сразу 125 майк, футболок, и пробежал марафон меньше, чем за 6 часов.
1: Стоп, марафон и... это 42 километра с копейками?
2: Да. И теперь, значит, он говорит, что официально доказано, фраза «мне нечего надеть — это всего лишь отсутствие фантазии.
1: Сколько, ты говоришь, футболок он надел?
2: 125 штук.
1: 125 штук. Обалдеть. Я не представляю,
0: зачем?
1: Как. Да.
2: Для того, чтобы попасть в книгу рекордов
1: Гиннесса.
0: Умничка.
2: Ты не знаешь, на что ты способен, если вдруг у тебя родилась такая идея.
1: Прекрасная идея, я считаю.
0: Замечательная. Ладно, дорогие друзья, давай. Эта идея, так сказать, пройдет. Так и называется следующая песня группы «Серебро». Вообще, любите «Серебро»?
1: Как?
2: Я? Нет, терпеть не могу. Ненавижу «Серебро». Никогда не носила и носить не собираюсь.
0: Потряси им, чтобы... Ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле-ло-ле

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, осьминог, овца, паук, собака, обезьяна. Я не сошел с ума, друзья.
2: Видел бы ты глаза Кристины.
1: Зато привлек внимание.
2: Включи ей микрофон в конце.
3: Я думал, он у меня хлеб забирает, и теперь он рассказывает дикие домашние.
1: Осьминог, овца, паук, собака, обезьяна. Что между ними? Что между ними общего?
2: Я знаю.
1: Давай.
2: Все они когда-то предсказывали исход футбольных матчей.
1: Совершенно верно. Все эти представители фауны предсказывали исходы матчей прошедших чемпионатов мира. На смену им логично пришел искусственный интеллект, который вообще вовсю, с попыткой, естественно, обосновать, рассказывает о том и даже предрекает, кто же станет новым чемпионом мундиаля.
2: Ну и
1: я тебе больше скажу. Многие люди уже даже ставили ставки, причем немалые, основываясь на показаниях искусственного интеллекта. И, конечно же, часть прогорела.
2: Ну, понятное дело, конечно.
1: Так вот, суперкомпьютер аналитического портала, название которого я не буду называть, обновил прогноз на итоги чемпионата мира. Вот такой он переодевается, переобувается в полете.
2: Так
1: вот, искусственный интеллект продолжает считать сборную Франции, конечно же, главным фаворитом на победе в турнире, но то ли еще будет. Перед полуфинальными матчами компьютер оценивает шансы французов на победу в 33,81%. Второе место занимает сборная Дидье Дешама, сборная Испании. Потом идут англичане, и топ-4 замыкают аргентинцы. Но, как видите, все меняется, поэтому доверять Искину
2: все
1: тоже надо.
2: Очень прям меняется. Сколько вообще сюрпризов было,
1: конечно,
2: на этом чемпионате мира.
1: А это судейских ошибок?
2: Да, и судейских ошибок в том числе, и всех вот этих вот, взять того же самого Вазинью. Я просто смотрела на него, открыв рот. Но у меня есть тоже новостишка.
1: Давай.
2: Ты рассказывал вот про все вот эти вот дела, то есть непосредственно касающиеся игр, а я про околофутбольный абсурд, который набирает обороты. В Далласе предприимчивый официант по имени Дэнни надел ролики, прицепил на спину огромный рюкзак-холодильник с пивом и погнал зарабатывать деньги. Все бы ничего, но парень так резво рассекал между столиками в баре возле стадиона, что пьяные и счастливые фанаты за одну ночную смену накидали ему чаевых больше 5000 американских денег.
1: Круто.
2: Вот человеку хорошо, а юристы FIFA, между прочим, в панике. И теперь они пытаются отсудить у бара право на торговлю. Ты можешь себе такое представить?
1: Ничего себе.
2: Сюда срочно нужно подключить этих самых фанатов, которые там, собственно, за всем этим делом и наблюдали. Ну а сейчас, ребята, посерьезки. Давайте глянем в официальные результаты и события с футбольных полей Мундиаля. Впереди свежий выпуск проекта Первого радио «Открывая футбольную Америку».
4: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Открывая футбольную Америку.
6: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакАлистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо, но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканцев вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
5: Плавали, знаем.
6: В другом четвертьфинальном матче Англия и Норвегия, многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающая эта позиция зависимая, матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму

0: Джуд Беллингем счет сравнял до окончания основного времени, счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Нюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса и на добивание успел Джуд Беллингем, который оформил дубль 2-1, победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. Это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировался и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
1: На капитанском мостике.
0: Тем временем президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог получить еще один дополнительный срок. А он был избран впервые в 2016 году. Ну а пока во вторник нас ждет полуфинальный матч Франция-Испания. В среду второй полуфинал Англия-Аргентина. Это были некоторые итоги 32-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Прогрев шоу на первом.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: «Дакс» в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «Дакс» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «Дакс» Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
10: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пашихонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. Мадана и Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
11: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухер и Хашива 9.
12: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
13: Эй, вот это какой адрес у него?
12: Абанаим 3, Ашдот, 052-404-060.
3: Реклама.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Друзья, любители вкусно поесть, эта информация сейчас будет для вас. Потому что сейчас я буду рассказывать очень вкусную информацию про магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы любите настоящую восточную кавказскую кухню, тогда готовьтесь. Чебуреки золотистые, самса сочная, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, а еще бахш, лагман и душпюре. В общем, на голодный желудок лучше сейчас нас не слушать. Есть еще пышные пирожки с мясом, картошкой или яблоком. И все это готовят вручную из свежих качественных продуктов по очень приятным ценам. Хотите поколдовать у себя на кухне? Не проблема, забирайте полуфабрикаты ручной работы к себе домой. А теперь внимание любителям плова. По многочисленным просьбам шеф-повар «Мантис» готовит настоящий, наваристый восточный плов каждый день, кроме воскресенья. И, естественно, куда же без свежего хлеба из тандыра, ароматной фокаччи с разными вкусами. Так что запоминайте адрес: Ришон ЛеЦион, промзона Рамат Элиаго, улица Ицхак Бен Цви, 23. И да, там есть бесплатная парковка. Полное меню и дополнительную информацию ищите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: И да-да, ради да-да-да-да, это, возможно, прозвучит как советский лозунг, но «Долой, товарищи, сомнения при ответе на вопрос, как твое здоровье? Здоровье твое будет отлично, если у тебя в наличии Bicure Laser». Об этом поподробнее расскажет Игорь Красковский. Игорь, доброе утро.
2: Да, Андрюш, привет. Привет всем, кто слушает Первое радио сейчас. Ну, а я, как вы понимаете, в командировке сегодня в Bicure Laser, друзья. Итак, лето пришло. Летняя акция началась для всей семьи. Покупайте Bicure Laser Plus. Это современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма. И получаете, друзья, покупаете и получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью целых 1600 шекелей в подарок.
1: Угу.
2: Покупайте Bicure Laser и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Просто в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов и одобрен FDA и даже Институтом стандартов нашей страны.
1: Класс.
2: Количество, скажу я вам, ограничено. А поэтому звоните прямо сейчас, звездочка 3414. Ну а телефон должен быть записан уже в памяти ваших мобильных. Звездочка 3414. Узнайте больше и заказывайте уже сегодня по уникальной акции Bicure Laser Plus. А плюс домашний прибор для удаления волос. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Не упускайте эту возможность. Андрей, спасибо.
1: И мы не упустим, Игорь, совершенно верно. Тебе спасибо. Мы не упустим эту возможность, потому что забыть этот номер просто невозможно. И эффект забыть от Bicure Laser тоже невозможно, потому что он просто сносит башню. Звездочка 3414, друзья. Звоним и заказываем себе Bicure Laser. Игорь, спасибо тебе большое. Услышимся.
0: Пока. Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
10: ДАКС в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Жаркое лето в Center Car.
15: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
0: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну что, товарищи голодные, едоголики-гурманы, кто сегодня хочет пообедать?
2: Я.
1: Золотистые чебуреки.
2: Я
3: хочу.
1: Сочная самса.
2: Я хочу.
1: Домашние пельмешки.
2: Еда. Да.
1: Варенички.
2: Да.
3: Накладывай.
1: Кюрзе.
2: Да.
1: Хинкали.
2: Все, да.
1: Сытное.
2: Все.
1: Подождите, товарищи, сейчас я договорю. Сытные и ароматный бахш. Угу. Лагман, душ-пюре, пирожочки с мясом, картофелем и яблоком. И вообще, все эти блюда вручную создаются. Это вообще что такое? А я вам отвечу. Спонсор программы сегодня — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. Вот вам туда, всем в «Мантис». Там есть вообще все. Все, что я сейчас перечислил, все, что девочки хотят, да и что уж греха таить, я хочу, там все это есть. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Внимание, дорогие гурманы, по многочисленным просьбам теперь шеф-повар лично, special for you, готовит наваристый, настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья, правда. А кроме того, всегда в наличии есть свежий хлеб из тандыров, фокаччо с разными вкусами и многое другое. Ждем вас по адресу: Ришон Лицион, промзона Ромат Элиагу, улица Исхак Бен-Цви, 23. Есть своя, кстати, бесплатная парковка, а дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» — это то, что сделано вручную и приготовлено с душой.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, до того, как мы покинем эту студию, осталось ну совсем немного времени, но отпустить вас без интересных, захватывающих новостей мы не можем. И вот смотрите, что я тут накопала. У меня до сих пор болит сердце. Мужчина несколько недель возил в машине выигрышный билет на $100,000 и не знал об этом. А все почему? Он, значит, купил, заполнил и такой... Да ну нет, ну кто я выиграю, ага. Да ну нет. И бросила его хорошо хотя бы в машине у себя. И вот так вот он несколько недель это все возил, а потом чисто случайным образом узнал, что билет стоит $100,000, и он его выиграл. И теперь смотрите, какой вывод сделала я. Что иногда мусор в машине – это не бардак. Это инвестиция.
2: Ну да, в общем, на самом деле, инвестиция. Вот приблизительно про такие же инвестиции следующая новостишка, которая прилетела из Австрии. Там развернулась целая драма вокруг 72-летнего изобретателя. Не буду говорить, как его зовут, это не важно. Значит, из-за законов ЕС фермерам там запрещено охотиться на волков, численность которых растет, а строить заборы в крутых Альпах безумно дорого. Так вот, вот этот изобретатель 3 года разрабатывал специальный легкий пластиковый жилет, покрытый острыми металлическими шипами, который защищает шею и торс овец.
1: Ого!
2: В соцсети облетели кадры, где овечка в стиле безумного Макса спокойно совершенно гуляет, пока волки удивленно кружат рядом. Правда, защитники животных уже подали на фермера в суд, заявив, что кольчуга вот эта
1: мешает,
2: может ранить самих овец при спаривании или запутать шерсть.
3: У меня иногда ощущение, серьезно? Что вот зоозащитники, они больше вообще против людей, защитники
1: вот
3: природы.
1: Вот не туда они думают. Надо думать о том, что волки-то голодные ходят.
3: Вот
2: именно. А вот так, чтобы и овцы целые, и волки сытые, не бывает?
1: Не бывает, к сожалению. Если, конечно, какой-нибудь волк-веган не придет в их стаю и скажет: ребята,
2: все,
1: меняем рацион.
3: Как в басне. Друзья, к чему весь этот шум?
2: После выборов перестаю есть мясо.
1: Да-да-да. А пока... Извините, овечки.
3: Ну, волк-веган, вообще, это такая себе ситуация.
2: Ну, это какой-то, я не знаю, оксюморон,
3: абсурд. Как он будет,
2: абсурд,
3: вот именно.
2: Да, абсурд полный.
3: Ну что, дорогие друзья, 8 часов 53 минуты, это значит, что двухчасовой марафон позитива, яркости и хорошей музыки подходит к своему логическому завершению.
1: Но есть одно но. Сразу после прогрев-шоу свое законное место в эфире занимает Марк Кричевский с «Колесом обозрения», уже который готово это колесо закрутиться, и мы узнаем, о чем сегодня говорят и пишут в Израиле. Так что что? Правильно, не переключайтесь.
2: Второе но. Сегодня в 19.00 вас ждет прямой ответ с Марианой Беленькой. Гость сегодняшней программы – ведущий военный аналитик Сергей Мигдаль, бывший офицер оперативного отдела Международного департамента полиции Израиля и ветеран инженерных войск ЦААЛя. Он разложит текущую геополитическую реальность абсолютно без иллюзий. Только факты и колоссальный практический опыт в отношении того, что ждет в Израиль в будущем. Не пропустите прямой ответ сегодня в 7 вечера на первом.
3: Ну и в завершении, если вы, конечно, уже не понимаете, с какого уже раза мы вам говорили, призывали вас, вы этого не понимаете. Поэтому берем пальчик, нажимаем кнопочку и подписываемся на YouTube-канал Первого радио 89.1 FM, потому что там у вас и подкасты, и прямые эфиры, и если вы, не дай боже, что-то пропустили, все будет там. Плюс там хорошая музыка, всякие, там вообще все есть. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, вас ждет там счастье.
1: А еще информация, новый там у нас есть плейлист, который называется «Города Израиля».
2: Ребята, я вас сейчас сломаю. У нас что? Остановились песочные часы.
3: К добру или это худу?
1: А давайте разобьем.
2: Не, разбивать мы ничего не будем. Я их сейчас потрясу, может, они опомнятся. Короче, ребята, до завтра, до 7 часов утра. Кристина Кипнис,
1: Андрей Ежов,
3: Елена Семенова.
1: Соответственно.
2: Пока.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: В новом филиале «Мадонэй Мания» «Ашкелон». Вермут мартини «Бьянка и Росса» 39,90 за литр. Вода минеральная «Боржоми» 750 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский «Балантайнс» 99,90 за литр. «Мадонэй Мания» «Мидхам или Коэн 21» напротив Академического колледжа.
7: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Что мешает восстановить зубы? Если только стоимость... У нас есть хорошая новость. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева специальное предложение и беспроцентные платежи менее 1000 шекелей в месяц. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
9: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
12: Что-что? Повтори, пожалуйста.
11: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: «Центр Кар Азур». Дерех Хашива 9.
3: Реклама.
14: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан! Впереди земля!
14: Открывая футбольную Америку. С нуля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
16: Первое радио. Новости.
1: Тайный агент полиции помог задержать десятки торговцев оружием и наркотиками. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция сообщила о завершении длительной тайной операции «Кочевник», в рамках которой впервые подразделение ЛАВ-433 использовало агента под прикрытием из бедуинского общества. По данным полиции, он внедрился в преступную среду и собрал доказательства против десятков подозреваемых, включая около 20 ключевых фигурантов. В ходе операции агент провел десятки контролируемых сделок, приобретая незаконное оружие и наркотики. Среди изъятого 4 винтовки М-16, десятки пистолетов и около 0,5 килограмма кокаина. Сотни полицейских, бойцов МАГАФ и специальных подразделений провели обыски и задержания в Раате, Тель-Шеве, Бир-Хададжа, Раде, Димоне, Илате и арабских районах Иерусалима. Были задержаны десятки подозреваемых в торговле незаконным оружием и наркотиками. Их доставят в мировой суд Ришон-Лициона, где полиция потребует продлить сроки их содержания под стражей. В Иерусалиме скрупулезно следят за обменом ударами между США и Ираном, но на данном этапе дистанцируются от конфликта. «Сейчас мы вне игры, но это может измениться», – рассказал сегодня порталу Вайнет высокопоставленный источник. По его словам, в Иерусалиме считают, что на данном этапе Иран не заинтересован в нападении на Израиль, исходя из понимания, что подобный шаг может привести к эскалации высокой интенсивности, которая способна выйти из-под контроля. Вместе с тем, как подчеркнул источник, в случае иранской атаки реальность способна мгновенно измениться. Иерусалим вступит в кампанию только если об этом попросит Вашингтон или если Иран сам решит вовлечь Израиль в конфликт посредством прямой атаки, считает собеседник Вайнет. Тем временем ситуация в зоне Армузского пролива продолжает накаляться. Центком минувшей ночью объявил о новой волне ударов по целям на территории Ирана в связи с ограничением свободы судоходства в проливе. В ответ иранцы выпустили ракеты и беспилотники по американским базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране до 18 часов субботы в память о сенаторе-республиканце Линдси Грэме. В публикации в своей соцсети Трамп назвал Грэма близким другом и выдающимся человеком, который много сделал для США и родного штата Южная Каролина. Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года, по предварительным данным, в результате разрыва аорты. Французский энергетический оператор EDF приостановил работу трех ядерных реакторов на фоне аномальной жары, охватившей страну. Еще 8 реакторов работают с пониженной мощностью. Как пишет Le Figaro, ограничения введены для предотвращения перегрева водоемов, которые используются для охлаждения атомных электростанций. В настоящее время в 37 департаментах Франции действует наивысший уровень предупреждения об экстремальной жаре. Власти также предупреждают о высоком риске лесных пожаров. И о погоде в Израиле. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Малооблачно. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
3: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
17: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. И эту передачу вы можете и смотреть на YouTube-канале Первого радио. Это очень важно. Ну и, разумеется, слушать на 89.1 FM при помощи радиоприемников или, скажем, своих приложений, аппликаций. Все это бесплатно, легко скачивается. И, в общем, тогда качество вещания прекрасная, причем не только в Израиле, но и в любой точке мира проверял лично сам. Ну ладно.

С этим мы покончим. Я имею в виду, все это все прекрасно знаете. Про лайки, подписки, комментарии, репосты тоже в курсе, я надеюсь. А теперь давайте читать газеты. И начнем мы с газеты «Исраэль Айом», статья Ариэля Каана, одного из, ну, мне кажется, самых интересных авторов этого издания. И посвящена она Линдси Грэму. Даже если Линдси Грэм, пишет Каана, не был отравлен, но, собственно говоря, статью он писал вчера, сегодня была информация, вот вы слышали в новостях, разрыва аорты, ничего не указывает на отравление, во всяком случае, на этот момент. Что будет завтра, мы не знаем, на этот момент ничего не указывает на отравление. Ну, а когда писал Ариэль Каана, это еще информации не было. А на данный момент ни один авторитетный источник, пишет он, даже не предположил подобной возможности. Очевидно, что его кончина стала очень желанной новостью для главных плохих парней планеты. Не случайно иранцы праздновали его внезапный уход. Грэм посвятил всю свою публичную жизнь борьбе с силами, сеющими зло и насилие по всему миру. По сути, именно это побуждало его вести решительную, интеллектуальную, необычно упорную кампанию против Исламской Республики Иран и диктаторского режима президента России Владимира Путина. В Сенате, конечно, есть еще много тех, кто поддерживает Израиль, верит в правоту Америки и разгневан действиями, действиями Ирана и России. Но из них всех только Грэм превратил это в жгучую убежденность, в миссию всей своей жизни, хотя это приносило ему мало политических дивидендов. Именно поэтому он стал одним из самых влиятельных сенаторов, одним из ближайших союзников президента Трампа. По этой же причине его политические оппоненты прислушивались к нему с предельным вниманием и уважением. Они знали, что он не просто играет в политику, а искренне стремится изменить реальность и сделать мир лучше. Одной из самых примечательных черт в беседах с Грэмом, как в его вашингтонском офисе, так и во время его частных визитов в Израиль, было его абсолютное, четкое, острое, как бритва, понимание специфики региона. Здесь, в Израиле, мы склонны полагать, будто весь мир понимает, что происходит вокруг нас, истина же прямо противоположна. В большинстве случаев даже сторонники Израиля, и уж тем более его противники, находятся на другом конце света, на другом конце света, не способны уловить нюансы событий в Израиле и прилегающем регионе. Линдси мог и делал это с поразительной интеллектуальной проницательностью. Эта проницательность и преданность делу сделали его самым яростным ястребом против Ирана в Сенате США и орлом, чьи крылья предлагали еврейскому государству более широкую защиту, чем крылья любого из его коллег. За последние 3 года, когда столь многие сторонники Израиля в Америке дистанцировались от нас под давлением экстремистов как справа, так и слева, Линдси стоял непоколебимо, словно укрепленная стена. На заседаниях Сената, в американских СМИ, в социальных сетях и во время своих поездок по миру он выступал в нашу защиту. Ухудшение имиджа Израиля в последние годы глубоко огорчало его. В последнем интервью изданию «Исраэль Айом» менее года назад он без колебаний пошел на конфронтацию с антиизраильскими течениями внутри собственной республиканской партии. Вместо того, чтобы промолчать перед лицом враждебных голосов на правом фланге, Грэм сказал: «В республиканской партии появилось движение, подобное которому мы не видели прежде. Оно открыто враждебно Израилю. В республиканской партии есть люди, утверждающие, будто отношения Америки с Израилем ослабляют нас, и что Израиль создает для нас больше проблем, чем решает. Они не правы. У нас нет лучшего друга в мире, чем Израиль. Вы островок демократии, окруженный множеством проблем. Мы не смогли бы заменить то, что вы делаете в регионе, даже если бы у нас были все деньги мира. Работа, которую Моссад, служба безопасности Шабак и армия выполняют совместно с нашим разведывательным сообществом и вооруженными силами, делают нас более защищенной. Где еще найдутся люди, спрашивает Каана, которые будут говорить подобным
образом. Единственный раз, когда он высказался в наш адрес, хотя бы скрытую критику, был, когда премьер-министр Нетаньяху объявил, что Израиль покончит со своей зависимостью от американской помощи. Грэм расценил этот шаг как движение к большому отдалению между Вашингтоном и Иерусалимом, и это его разозлило. Это не значит, что он был согласен со всем, что делает Израиль. Несмотря на близкие отношения с Нетаньяху, Грэм в частном порядке считал политику премьер-министра в отношении палестинцев, иудеев и Самарии, а также в секторе Газа, ошибочный. Даже после нападения Хамаса 7 октября Грэм оставался убежден, что Израиль должен работать над созданием палестинского государства. Но как ответственный умный политик, он понимал, что публичное оглашение этих разногласий нанесет вред Израилю, Америке и отношениям между ними. Поэтому он предпочитал высказывать свои взгляды вдали от микрофонов. Внезапная смерть Грэма повергла меня и всех, кто его знал, в состоянии полного шока. Не будет преувеличением сказать, что без него мир стал хуже. Вот Ариэль Каана, газета «Исраэль Айом». Я прочитал всю статью. Светлая память, действительно. Я сам был вчера, мне, может, в состоянии шока. Итак, ну а теперь давайте почитаем американские газеты, Wall Street Journal, потому что когда мы говорим о американской проблематике, а сегодня взаимоотношения, ну, беру в кавычки слово «взаимоотношения» между Ираном и США, это все-таки американская проблема пока на сегодняшний момент. Как вы слышали в новостях, в Израиле готовы ответить, если Иран постарается втянуть Израиль. Но пока этого не видно по одной простой причине. Израиль все-таки периферийный сюжет, потому что борьба идет за Ормузский пролив. И когда иранцы бомбят страны, которые расположены вдоль Ормузского пролива, и американские военные базы, тем самым они показывают свою решимость бороться за пролив. Израиль к проливу, к ценам на нефть, к ценам на перевозки, ну, и играет никакой роли. Никакой роли. Ну, просто приятно побомбить, так сказать, сионистского врага, это да. Но если взять глобально, то тратить ресурсы и, что называется, приглашать наши ВВС поучаствовать в этой кампании, пока иранцы не хотят и пока им это не надо. Я еще раз говорю, что глобальным вопросом, а Ормузский пролив — это глобальный вопрос, бомбежка Израиля не имеет ровно никакого отношения, разумеется, в Тегеране это понимают. Хотя, опять же, логика может быть самая-самая разная. Итак, газета «Израиль», прошу прощения, Wall Street Journal. В воскресенье США нанесли несколько волн ударов по иранским военным объектам, а иранские силы обстреляли коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, на фоне углубления противостояния между двумя странами за контроль над этим важнейшим водным путем. Военные США заявили поздно вечером воскресенья по времени Восточного побережья, что не нанесли новые удары по Ирану, ставшие третьей волной за последние 24 часа. По словам высокопоставленного американского чиновника, эти атаки, как и предыдущие раунды, были направлены на снижение способности Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через проливы, были сосредоточены в районах вблизи пролива и вдоль побережья. Примерно в то же самое время силы Корпуса Стражи Исламской Революции, КСИР, начали обстреливать гражданские суда, движущиеся по водному пути, сообщил представитель вооруженных сил США капитан Тим Хокинс. По словам Хокинса, к настоящему моменту американская авиация успешно сбила иранскую крылатую ракету и один дрон «Камикадзе». Ну и эти атаки произошли всего через несколько часов после отдельного раунда ударов, в воскресенье, в ходе которого американские силы атаковали ракетные системы, комплексы противовоздушной обороны КСИР и так далее. Так, значит, ну и рассказывается про субботние атаки, которые масштаб был больше. Ну и, значит, вот, ага. Оман. Так, так, так, ага. Так, так. Стычки ознаменовали собой более высокий уровень военной интенсивности между двумя противниками с тех пор, как в прошлом месяце вступило в силу соглашение о прекращении огня.
хотя иранские переговорщики стремились продвинуться вперед на переговорах, корпус стражей, ну, самое главное, там, военизированное формирование Ирана, подорвал эти переговоры неоднократными атаками, согласно заявлениям многочисленных американских официальных лиц. Но сейчас обе стороны зашли в тупик из-за пролива водного пути, через который до того, как Иран фактически закрыл его во время войны, шло 20% мировой нефти. Там не только нефть, там и удобрения, там и азот, там и газ, то есть чего только нет. Ну и чиновники администрации Трампа все с большим пессимизмом оценивают текущие переговоры с Тегераном и испытывают разочарование из-за продолжающихся нападений Ирана на судоходство в Ормузском проливе. В общем, короче говоря, пока, как мы видим, пока ничего, собственно говоря, не решается. Ну и какой вывод делает газета? Для иранского режима удержание контроля над Ормузским проливом оказалось намного важнее, чем десятки миллиардов долларов в виде смягчения санкций со стороны администрации Трампа. Это связано с тем, что Тегеран играет в

смягчение американских санкций со временем приложится, считают в Тегеране. Это единственный путь признать новый иранский порядок в Ормузском проливе, предупредил Ибрагим Азизи, глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента. Ормузский пролив откроется только на основе иранских механизмов, а не американских угроз, добавил спикер парламента и главный переговорщик США Мохаммед Багер Галибаф. Ну и такой настрой, как пишет газета, предвещает нестабильное будущее с регулярными вспышками насилия, сохраняющейся неопределенностью на мировых энергетических рынках и дамокловым мечом новых ударов, нависшим над монархиями залива. Исламская республика станет все более бандитским режимом. Ее главный вывод из этой войны заключается в том, что уступки завоевываются силой путем нападения на соседей, угроз, так сказать, закрыть пролив и взвинчиванием цен на нефть. Ну вот, в общем, тут вопрос очень простой на самом деле. Ну как простой? Вопрос состоит следующим образом. Мы помним, да, события 73-го года. Я имею в виду, когда началась война судного дня и было экономическое нефтяное эмбарго. Помним нефтяной шок 79-80-го годов, когда началась Ирано-Иракская война. И мы видим, что все вот эти вот действия привели к тому, что все-таки сначала был шок, резкое повышение цен, все, это, конечно, понятно. Опять же, в Америке были дикие очереди на заправках, потому что вот эти очереди, которые мы наблюдаем сейчас в России, это был детский лепет на лужайке пока, по сравнению с очередями, которые были в 73-74 году в Америке в начале. А потом все, а потом мировая экономика приспособилась, энергосберегающие технологии туда-сюда, и, в общем, мир стал намного более технологичным и намного более развитым. Безусловно, иранцы останутся со своим Ормузским проливом, который, если так и будет играть все меньшую роль, но какое-то количество лет надо пережить, и они, в общем, тут вопрос такой. Всегда человеческая мысль находит решение, но это, вы понимаете, требует времени. Итак, спустя более года, да теперь давайте мы посмотрим газету «Идет Охранот», начнем, а потом, естественно, мы продолжим. Итак, спустя более года после завершения операции «Народ Лев» стали известны новые подробности подготовки израильского удара по Ирану. Бригадный генерал запаса Рейш, командовавший пунктом управления подземным командным центром ВВС, в ночь начала операции рассказал, как неожиданное развитие событий едва не сорвало эффект внезапности, не поставило под угрозу замысел первого удара. По его словам, тревожный момент возник сразу после взлета израильских самолетов. Когда наши самолеты направились к Ирану, произошло неожиданное и совершенно нетипичное событие. Американские самолеты, которые постоянно дислоцируются в Ираке, начали возвращаться на свои базы, фактически очищая воздушное пространство. Мы буквально видели, как иранцы говорят себе: если небо над Ираком внезапно опустело, возможно, израильтяне собираются атаковать нас этой ночью. Вспомнил офицер, опасаясь, что это может выдать подготовку операции. Командующий ВВС Израиля немедленно связался с высокопоставленными офицерами Центрального командования США. Благодаря отличному сотрудничеству они сразу ответили: мы с вами, что нужно сделать. Командующий ВВС сказал им: сделайте точно то же самое, что вы делали вчера в то же самое время, рассказал генерал. Но, однако, к этому моменту, по его словам, иранская сторона уже начала что-то подозревать. Мы увидели, как цели начали перемещаться и были вынуждены приказать нашим самолетам остановиться буквально за несколько минут до применения вооружений. Ну и командующий ВВС лично отправился в разведывательный центр, обратился к молодым офицерам-разведчикам, сказал: вот такая ситуация, что вы предлагаете? Они совершенно спокойно ответили: не беспокойтесь, командующий, у нас есть планы и на этот случай, и на тот, и на этот. Мы выберем нужный вариант в зависимости от развития событий. Ну, экипажи самолетов, уже находившиеся в воздухе, получали новые указания в режиме реального времени, пока израильские военные внимательно отслеживали происходящее в Иране. В какой-то момент стало заметно, что напряженность на иранской стороне начала спадать. Опасаясь, что намеченные цели могут разойтись по другим местам, тогдашний командующий ВВС генерал Томербар в режиме реального времени приказал немного пошуметь, чтобы вновь усилить подозрения противника и заставить командиров остаться на своих местах. Ну и расчет оказался верным, и в 2.43 первые израильские боеприпасы ударили. Но это говорит, я сейчас не буду, тут много чего пишут, но мы не будем на самом деле на всем этом останавливаться. Короче говоря, умение принимать правильные решения в
в режиме

0: во-первых, реального времени, когда нету времени на самом деле, то есть здесь и сейчас, и в режиме вот этого вот давления, потому что, представляете, самолеты в воздухе на территории практически Ирана, это вот то умение, которое или подводит, и тогда операция срывается, такое, кстати, к сожалению, тоже бывает, или наоборот приводит к огромному тактическому успеху, потому что мы видели, был невероятно тактический успех, который не обернулся стратегической победой. Ну уж летчики точно в этом не виноваты. Хорошо, друзья мои, я напоминаю, что вы слушаете Первое радио на 89.1 FM. Аппликация Первого радио работает великолепно, как мне сказали, замечательно. Качество звука везде прекрасное, в том числе и во всех районах Израиля и за границей. Ну и, разумеется, YouTube-канал Первого радио. Если вы не смогли до конца дослушать или не можете до конца дослушать, пожалуйста, YouTube-канал Первого радио. Там идет прямая трансляция. Ну и можете слушать в любое удобное для вас время этот обзор прессы. После небольшой рекламы мы продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». Вермут Мартини «Бьянка и Росса» 39,90 за литр. Вода минеральная «Боржоми» 750 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский «Балантайнс» 99,90 за литр. «Маданей Мания» «Мидхам или Коэн 21» напротив Академического колледжа.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: ДАКС в Ришон-ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Жаркое лето в «Центркар». 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, давайте внешнеполитические вопросы мы оставим вам уже следующим тем, кто будет рассказывать про израильскую, о том, что пишет пресса. Ну а если серьезно, то давайте поговорим о внутренней политике, потому что на самом деле огромное количество всего. Итак, юридический советник Кнессета Сагит Афик объявила в воскресенье, что Кнессет прекратит свою работу 17 июля, а выборы пройдут в первоначально запланированный срок 27 октября, что является самой поздней датой, разрешенной законом. Кнессет текущего созыва полностью отработает свой срок, не будет распущен досрочно. Дата выборов остается неизменной, как это установлено законом. 27 октября заявила Афик в ходе дискуссии в комиссии Кнессета по регламенту. Кстати, это станет первым случаем проведения выборов строго по графику в Израиле с 1988 года. А текущее правительство премьер-министра Нетаньяху станет первым израильским правительством, полностью отработавшим свой срок с 1973 года. Данное заявление прозвучало на фоне того, как коалиция начала законодательный блицкриг, направленный на принятие как можно большего числа своих, ну скажем так, крайне спорных законопроектов, до того, как парламент прекратит работу, поскольку после этого законотворческая деятельность, как правило, полностью останавливается, за исключением случаев, согласованных как коалицией, так и оппозицией. Текущее правительство, 37-е по счету в истории Израиля, было сформировано 29 декабря 2022 года после краха правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида. Состоящее из партии Нетаньяху Ликуд, а также нескольких ультраортодоксальных и крайне правых партий, нынешнее правительство принято считать самым консервативным и самым религиозным из всех когда-либо управлявших страной. Оно несколько раз оказывалось под угрозой развала, прежде всего из-за попыток законодательно закрепить давние льготы по освобождению от обязательной военной службы для ультраортодоксов, что вызывало серьезные споры даже внутри самой коалиции. Кроме того, крайне правые партии неоднократно угрожали развалить правительство во время войны в Газе, выступая против сделок с Хамасом по прекращению огня и освобождению заложников. Согласно опросам общественного мнения, если бы выборы состоялись сегодня, Нетаньяху и его союзники оказались бы далеко от получения большинства, в то время как сионистский оппозиционный блок, исключающий партии с арабским большинством ультраортодоксов, сам балансирует на грани получения большинства. Ну, в общем, как-то так. Итак, в ходе вчерашнего дня было принято решение освобождения молодых ультраортодоксальных мужчин от призыва в армию. Комиссия по иностранным делам и обороне в воскресенье одобрила законопроект для его финальных чтений. Практическим результатом этого шага станет заморозка призыва ультраортодоксов в ЦАЛЬ как минимум примерно на 7 месяцев. То есть там не будут арестовывать уклонистов. То есть всех уклонистов, религиозных сионистов, светских, традиционалистов арестовывать уклонистов можно, ортодоксов нельзя. Но это удивительная схема, потому что, знаете, как, почему лысых можно, а, я не знаю, толстых, предположим, было бы нельзя, и высоких можно, низких нельзя, но это просто, это не может пройти в богате, это за гранью вообще понимания, на самом деле. То есть если, например, Кнессет может принять, никаких уклонистов нельзя арестовать в течение 7 месяцев. Это, в общем, ну, это странно, это как бы антигосударственно, но хотя бы понятно. А вот говорить о том, что этих можно, этих нельзя, это, да, это называется неравенство перед законом, а мы же типа говорим, что перед законом все равны. Законопроект, который является гораздо более далеко идущим, чем предыдущие итерации, представляет десяткам тысяч ультраортодоксальных мужчин, считающихся на данный момент уклонистами от призыва, иммунитет до 30 ноября. Другой пункт делает закон применимым также к мужчинам харидим, достигшим призывного возраста после вступления закона в силу. Это означает, что они тоже будут застрахованы от ареста за уклонение от призыва и будут иметь мало стимулов для мобилизации после получения повестки. Кроме того, законопроект замораживает уже начатые уголовные преследования против действующих уклонистов харидим, делает надзор за предоставлением иммунитета таким людям практически невозможным, а также лишает возможности финансово наказывать главы сотрудников ультраортодоксальных ешив, которые делают ложные заявления относительно права их студентов на иммунитет от ареста. И хотя в законопроекте указано, что срок его действия истекает 30 ноября, основной закон о Кнессете гласит, что законодательные акты, срок действия которых истекает в первые 3 месяца работы Кнессета нового созыва, как это произойдет в данном случае, остаются в силе еще 3 месяца. Это означает, хитрованы. Это означает, что заморозка призыва харидим продлится как минимум 7 месяцев, если новый законопроект будет принят Кнессетом в качестве закона на этой неделе. Перед тем, как комиссия одобрила законопроект, ее юридический советник предупредил комиссии, что он будет дискриминационным, нарушая принцип равенства перед законом, в то время как юридический советник Кнессета заявила, что способ продвижения этого законопроекта является нелегитимным после того, как мера была кардинально изменена по сравнению с первоначальным текстом законопроекта. Законодательство, которое на практике освобождает определенную группу населения от ее обязанностей по закону, не выдерживает конституционных проверок, несовместимо с принципом равенства перед законом и приравнивается к незаконной дискриминации, говорится в экспертном заключении, подготовленном юридической службой комиссии. Коалиция стремится к тому, чтобы законопроект был принят в качестве закона до роспуска Кнессета в конце этой недели, в преддверии выборов, Ну, я еще раз говорю, они назначены на 27 октября. Возражения, выдвинутые юридическими советниками комиссии, означают, что Высший суд справедливости, чьи полномочия коалиция премьер-министра стремится резко ограничить, скорее всего, его отменит. Коалиция утверждает, что этот законопроект просто необходим, поскольку, по ее заявлениям, аресты мужчин Харидим, которые не явились на призывные пункты после получения повесток, приводят к снижению мотивации среди ультраортодоксов в службе в армии. Но так это можно отнести ко всем. То есть, если, например, какой-то человек, светский, не пришел на службу, его арестовали, то можно сказать, что это снижает мотивацию всех светских людей. Но это же как бы... Ну ладно. При этом, окей, извините, я читаю газеты, да, я знаю, вы будете писать. Кричевский, не надо своих комментариев. Как говорится, по написанному иди. Хорошо, согласен, вы правы. При этом депутат Кнесета от партии ШАС Инон Азулай в ходе вчерашнего заседания комиссии утверждал, что мужчины харидим, не обучающиеся в ешиве, по-прежнему будут подлежать аресту, и что лишение уклонистов некоторых социальных пособий, введенное в силу недавними решениями Высшего суда, остается в силе. Однако оппозиционные депутаты Кнеста в составе комиссии осудили закон за дискриминацию в отношении остальной части еврейского населения. Ну и данный законопроект является одним из элементов соглашения между ультраортодоксальными партиями Нетаньяху для сохранения поддержки ультраортодоксами ключевых коалиционных законопроектов, продвигаемых через Кнессет до его распуска и объявления выборов вот в конце недели. Ультраортодоксальные партии стремятся сохранить льготы по освобождению от военной службы после решения Багаца от 2024 года, который признал их неконституционными, что привело к сокращению некоторых государственных пособий. На сегодняшний день десятки тысяч студентов ешив из числа харидим считаются уклонистами от призыва и подлежат аресту. Хотя в действительности было арестовано очень мало уклонистов харидим, то небольшое число уклоняющихся от призыва, которые были арестованы и помещены в военные тюрьмы, вызвало у ультраортодоксальных партий и коалиций сильную политическую головную боль, что и побудило принять новое законодательство о заморозке таких арестов. Так, министр обороны издал список ешив, зарегистрированных для предоставления иммунитета, который будет утвержден комиссией по иностранным делам и обороне. Но это вообще нонсенс. Министр обороны поддерживает уклонистов от службы в армии. Но, опять же, о времена унравы, о том паро море, и все с этим уже давно об этом все сказано. Ну и мы же понимаем, о чем идет речь. Потому что война войной, а власть по расписанию. Критически важно, что законодательство будет применяться не только к десяткам тысяч мужчин харидим, которые уже признаны по закону нарушителями, но и к тем мужчинам, которые, вот я говорил, получат повестки только после вступления закона в силу. Так. Вот. Так, наверное, это мы все пропустим. Так, нарушение... мы знаем, да, призывы к мобилизации харидим усилились после 7 октября. Слушайте, в армии на самом деле требуется минимум 12 тысяч новобранцев на боевые должности, боевые. В армии больше 26 тысяч раненых. Ну, в общем, катастрофа на самом деле. И, кстати, вчера было принято решение увеличить военную службу с 30 до 32 месяцев. Армия требует 36, говорит, 32 недостаточно. То есть они одной рукой увеличивают срок военной службы, а с другой говорят, смотрите. Но это нормальная ситуация, если вы тянете и не педите, да, то, нормально. Что ж, это ж такое дело. Идем дальше. Так, идем, наверное, дальше. Итак, законодательная комиссия Кнеста, комиссия по конституции, закону и правосудию, так она называется, в воскресенье вчера одобрила для финальных чтений крайне, опять же, спорный законопроект. То есть они меняют скандал на скандал. Ну, то есть вам нужно закон, чтобы не задерживали? Пожалуйста, вам нужно то, но и вы дайте нам, что хотим мы. А мы хотим, Турцию никто не отменял. Так вот, законодательная комиссия Кнеста в воскресенье одобрила для финальных чтений законопроект, который радикально ослабит полномочия генерального прокурора, а генеральный прокурор, она же юридический советник правительства, и ее способность выступать в качестве инструмента сдержек и противовесов государственной власти. Коалиция намерена принять этот закон в конце текущей недели. В случае принятия данный закон позволит правительству отклонить юридическое заключение генпрокурора по тому или иному вопросу, сочтя его несоответствующими существующему законодательству. Это контрастирует с нынешней ситуацией, при которой правовые позиции генпрокурора являются обязательными для исполнения правительством. Механизм преодоления позволит правительству самостоятельно решать, является ли конкретное действие или решение законом. Это вызвало тревогу среди критиков, включая саму генерального прокурора, она же юридический советник правительства Галли Бахарамяру, которая предупредила, что данный законопроект нарушит принцип верховенства права. А продвижение этого законопроекта стало очередным шагом правящей коалиции по ограничению полномочий Бахарамяры на фоне неоднократных столкновений между ней и различными членами кабинета Нетаньяху, главным образом из-за попыток кабинета установить контроль над судебной системой Израиля, как это сделал Орбан. Орбану все получилось, он молодец, и только невероятное, так сказать, сплочение венгров сумело спасти их от того, что не смогло спасти турок от Эрдогана, и в Турции установилась настоящая диктатура. Кстати, они шли то же самое, говорили, вот у нас выбрал народ, а судьи нам мешают, прокуроры нам мешают, ну и закончило, всех посадили, и теперь никто никому не мешает, вот вся власть у Эрдогана. Катастрофа случилась в стране, собственно. Ну, это и понятно, это все знают, но, опять же, когда ты у власти, тебе кажется, что тебе все мешают править. И есть люди, которые говорят, ну да, 64, можно делать все, что хочешь. Так, ну, вот так, ага. Значит, помимо, законопроект позволит правительству игнорировать правовые, так сказать, экспертизы генпрокурора, он тоже представит правительству право решать вместо генпрокурора, какую позицию занимать в судебных процессах с участием органов государственной власти. Вот. Ну, в общем, короче говоря, что тут можно сказать? Так, идем дальше. Ну и коалиционные законодатели стремились использовать этот законопроект, чтобы разделить функции генерального прокурора на два отдельных ведомства, должность юридического советника и должность государственного прокурора, однако позже отказались от этого положения, чтобы ускорить процесс принятия закона до окончания вот летней сессии КНЕСТа. Что интересно, бывший главный сефардский раввин Ицхак Йосеф, который также является духовным лидером, он официально не является духовным лидером партии ШАС, не является, потому что, но там влиятельное лицо, потому что Арье Дери выступает категорически против. У них там идет война с Дери. Ицхака Йосефа, внутренняя борьба, он хочет стать духовным лидером партии ШАС, но Совет мудрецов Тору партии ШАС находится в кармане у Дери, и он не хочет допустить Ицхака Йосефа. Ну, в общем, короче, это их противоречие, мы сейчас в них не будем вторгаться. Но Ицхак Йосеф, в общем, пытается вставить Арье Дери палки в колеса, потому что Арье Дери — это не просто ближайший политический союзник Бенямина Нетаньяху, он, я бы сказал, ближайший друг, наставник, соратник, ну, как хотите, без Арье Дери Нетаньяху не делает ни одного шага, а вот Ицхак Йосеф на Дери зол. И вот он заявил в субботу вечером, что потерял надежду на то, что премьер-министр Нетаньяху когда-либо раскается, и выразил при этом надежду, что главный соперник Нетаньяху на предстоящих выборах, Гади Эйзенкот, все еще может, так сказать, стать ультраортодоксом, тем более на самом деле мать Эйзенкот, он говорил, он выходец из Марокко, много десятилетий голосовала за партию ШАС. Комментарий бывшего главного раввина, представляющий собой нечто большее, чем просто оценку религиозных убеждений лидера страны и его соперника, похоже, намекают на изменение политических союзов партии ШАС, которая испытывает все большее разочарование, неспособности или нежелание Нетаньяху выполнить ключевые обещания, касающиеся освобождения ультраортодоксов. Но это пишет газета, на самом деле, Israel Ayom. Ну, а я скажу по-другому, опять же, да простят меня наши те зрители, которые говорят... Это не твоя передача. Читай просто, как робот. Так вот, Это борьба внутри партии ШАС за влияние. Это на самом деле не борьба, так сказать, не то, что там ШАС переметнулась, нет. Арье Дери жестко держит партию ШАС в своих руках. Это попытка Ицхака Йосефа каким-то образом забить свое место под солнцем. Так что, когда вы читаете такие статьи, даже не думайте, что там произошел какой-то там, я не знаю, переворот, и они стали поддерживать противников Нетаньяху. Да, они его попугивают, но нет, Дери четко, мощно держит партию. Партия очень, так сказать, отдана Нетаньяху. Нетаньяху знает, чем и как платить. И Дери знает, что политический союз Нетаньяху — это залог его политического будущего. Все. Поэтому все эти разговоры, что тот сказал, не принимайте это всерьез. После небольшой рекламы мы вернемся.
8: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
12: Оболонь. Без него не начнут.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
19: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
20: Стесняетесь улыбаться? Скидка 45% на виниры. Только до конца месяца. Клиники доктора Бангиева и ваша улыбка просто очаровательна. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
21: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
22: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
23: Жаркое лето в «Центр Кар».
24: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
23: «Центр Кар Азур».
24: Терех Ашива 9.
25: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Итак, наша программа продолжается. Говорим о внутренних, так сказать, политических событиях. Министр ультранационалистической партии «Отцма Иудит», еврейская мощь, в воскресенье предположил, что его партия может попытаться привлечь избирателей партии ШАС на предстоящих выборах. Сефардский ультраортодоксальный сектор является сионистским. Он был сионистским еще до того, как пришла ШАС, перетянула его ближе к литовскому флангу, ну, то есть религиозному такому хардальному направлению, заявил министр наследия Михаил Ягу в интервью радиостанции «Кан», имея в виду не хасидское течение ашкеназского ультраортодоксального иудаизма, ну, литваков. Мы совершили ошибку, мы махнули на них рукой, боролись с ними. Даже моя религиозно-сионистская община, мы не сближались с ними в достаточной степени, пока не была создана партия «Отцма Иудит», сказал он. Ну, в общем, посмотрим. Но это, опять же, борьба, я не буду тут много говорить, это все равно борьба внутри блоков. Она, даже если, грубо говоря, «Отцма Иудит» откусит мандат от партии ШАС, ну, ничего это не поменяет. Поэтому тот, кто думает, что ШАС может пойти со Зинкотом, ну, тот, значит, ничего не понимает или не хочет понимать в израильской политике. Так, ага. Так, идем дальше. Просто много всего, а времени, как всегда. Так, Яхья Синуар, покойный, к счастью, лидер Хамаса и главный организатор и архитектор 7 октября, перед началом нападения допускал, что Израиль может ответить настолько мощно, насколько может, и даже ядерным ударом по сектору Газа. Но все равно решил осуществить вторжение, потому что он верил, что его поддержит Хизбалла на севере, потом вот эти вот отряды иракские, которые как бы к границе уже к Иордании подходили, и, собственно говоря, если с Израилем не будет покончено до конца, то, во всяком случае, Израиль будет настолько ослаблен, станет маленькой, в общем, страной, которую потом можно будет сожрать. Об этом свидетельствует недавно обнаруженный документ, написанный главой террористов собственноручно. Записка, составленная в августе 2022 года, была получена информационным центром изучения терроризма имени Мейера Амита, а выдержки из него были опубликованы 12-м каналом вчера в воскресенье. Похожий документ был обнародован осенью прошлого года, однако ряд деталей в предыдущих сообщениях отсутствовал. Итак, по данным 12-го телеканала, Синуар изложил конкретный оперативный план. А он, кстати, был мужчиной очень-очень разумным. Но другое дело, его немножечко вот подвела уверенность в том, что он начнет, и остальные продолжат. Ну и мы всегда вспоминаем, кто в 2011 году его освободил из тюрьмы. Ладно, но это уже другая история. Так вот, Синуар изложил конкретные оперативные планы, включая численность бойцов для развертывания на определенных перекрестках. Он планировал 25 одновременных прорывов разделительного заграждения на границе Израиля и Газа с целью взять под контроль 25 различных перекрестков. По его замыслу, каждое из этих проникновений должны быть осуществляться хорошо обученными отрядами численностью по 100 бойцов в каждом. Синуар также планировал направить еще 2210 бойцов для нападения на 221 малое поселение на юге и еще 1600 на 8 более крупных. Он писал, что 1200 бойцов будут задействованы для нападения на израильские города, 2000 для атак на армейские базы. Общая численность боевых сил, по его расчетам, должна составлять около 10 тысяч террористов, причем никто из них не должен был бы быть посвящен в полный масштаб плана, ну, естественно, потому что утечки, никто не знает, израильская разведка, с кем работает, но это понятно. Эти цифры значительно превышают количество палестинцев, которые фактически вторглись из Газа 7 октября. По оценкам армии обороны, их число составило около 5600 человек, из которых порядка 3500 были боевиками Хамаса, около 580 боевиками группировки «Палестинский исламский джихад» и около 1400 другими жителями Газы. Ну, мы, кстати, помним, да, вот сейчас это... Помните, как Нетаньяху про них сказал, про бойцов Нухбы? А они бойцы, мощные бойцы, к сожалению, в шлепанцах и с калашниками. Нет, они не в шлепанцах и с калашниками, они настоящие бойцы настоящей террористической армии. Цель, это мы продолжаем читать документы, изгнать поселенцев вместе с их автомобилями, писал главарь террористов записки, имея в виду жителей юга страны, и указывал, что приоритет следует отдавать детям и женщинам, одновременно приказывая, что мужчины в возрасте от 17 до 50 лет должны быть взяты в заложники, а также, что необходимо забрать все телефоны вместе с любыми дополнительными документами, которые они имеют при себе. В репортаже 12-го телеканала подчеркивается, что Синвар осознавал вероятную цену нападения, не выражал уверенности в том, что поддерживающие Хамас, Иран или другие региональные прокси-силы, такие как прежде всего Хизбалла, присоединятся в атаке на то, как принято считать, террористическая группировка сильно надеялась. Более того, главарь террористов предполагал, что Израиль без колебаний задействует все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на массовые убийства, добавляя, они могут использовать даже атомную бомбу ни больше, ни меньше. Но сначала он будет застигнут врасплох нападением и погрузится в хаос, написал он, описывая штурм как кампанию не на жизнь, а на смерть, и призывая к народной операции по возвращению в деревни и к символическому повторному захвату. Но имеется в виду, они же всю территорию Израиля считают своей. Широко распространено мнение, что Израиль обладает ядерным оружием, однако страна наша никогда публично не подтверждала его наличие, не является участником договора о нераспространении ядерного оружия. Помните, как сказала Голда Мейер, у нас нет ядерной бомбы, но если надо, мы ее применим. Ну вот примерно вот такая вот двусмысленность. Недавно опубликованные выдержки появились после того, как информационный центр имени Мейера Амита в сентябре 2025 года, обнародовал аналогичный документ Хамаса. Он также был написан Синуаром и описывал планы намеренного создания ужасающих кадров во время резни, ну, в данном случае 7 октября 2023 года, и трансляция этих зверств в прямом эфире. Ну, потому что, чтобы напугать, чтобы вызвать панику, ну и так далее, так далее, так далее. Ну и мы возвращаемся к политике. Бенямин Нетаньяху пытается предотвратить раскол в партии Ликуд. Обсуждение новой системы формирования списка партии вновь отложено. Оказалось, что вчера они должны были собраться в 8 вечера для того, чтобы решить, что там будет. Праймерис, не праймерис, какая-то согласительная комиссия, сколько бронированных мест оставит Нетаньяху себе, потому что он утверждает, что те люди, которые сегодня составляют костяк партии, мягко скажем, топят эту партию, потому что, ну, они были хороши, когда они целовали, так сказать, я готов целовать песок, по которому, так сказать, он ходил. А вот кроме как целовать песок, он считает, они больше ни на что не способны. А ему нужны люди, которые, в общем, действительно серьезные люди, которые, ну, показывают, что партия не потеряла свой, так сказать, путь. Ну и обсуждение новой системы формирования списка партий вновь отложено. Предполагается, что треть кандидатов избиралась на традиционных внутрипартийных праймерис, еще треть определяла специальная отборочная комиссия, ну, другими словами, сам Нетаньяху, оставшуюся треть назначал точно премьер-министр. То есть согласительная комиссия — это Нетаньяху будет слушать кого-то, а треть Нетаньяху не будет слушать никого. То есть две трети, так сказать, списка — это Нетаньяху. Ну и премьер-министр Нетаньяху проводил вчера серию интенсивных встреч с министрами и депутатами партии Ликуд на фоне растущего недовольства внутри фракции из-за предполагаемой системы формирования списка кандидатов на следующих парламентских выборах и угрозы раскола. Ну, хотя поздно уже для раскола, на самом деле. Для того, чтобы пойти на раскол, нужно иметь время для подготовки к выборам. А уже времени нет ни у Нетаньяху, он тянет время специально для того, чтобы у них не было времени подготовиться. Ни у Нетаньяху нет времени, ни у его противников. Так что разговоры о том, что Нетаньяху может бросить Ликуд в последний момент, тоже так себе история. В течение вчерашнего дня депутаты и министры поочередно посещали канцелярию главы правительства. Основная цель встреч — снизить сопротивление инициативе Нетаньяху, не допустить внутреннего раскола в партии в оставшееся до распуска Кнессета время, то есть на неделю. Но я имею в виду, начнется избирательная кампания через неделю. Ну и тем временем решающее заседание, посвященное утверждению новой системы отбора кандидатов, оно было перенесено. Но мы знаем прекрасно, если Нетаньяху имеет хоть малейшую возможность не принимать решений, он никогда не принимает решения. Но мы его знаем много лет. Он наш премьер-министр, и мы знаем, как это все работает. Итак, изначально заседание комиссии по конституции партии, было назначено на 20:00 вчерашнего дня. Однако менее чем за полчаса до начала было объявлено, что в связи с занятостью председателя движения продолжение заседания комиссии переносится на сегодняшний день на 12 часов и состоится в канцелярии премьер-министра. Согласно предположению Нетаньяху, переданному во второй половине дня в комиссию по конституции Ликуда, которую возглавляет министр Хаим Кац, список кандидатов в Кнессет должен формироваться по смешанной системе. Ну, как я уже говорил, треть праймерис, треть какая-то комиссия, которую как бы будет контролировать Нетаньяху, и треть сам Нетаньяху. В письме, направленном в комиссию, говорится, что веление времени, победа на выборах, поэтому необходимо создать систему, ну, туда-сюда, понятно. Типа того, что посмотрите на себя в зеркало и поймите, что с вами побеждать невозможно. Так, ну и документ также предусматривает сохранение представительства регионов, региональные представительства. Представители будут избираться на праймере среди членов партии, соответствующих округов, но непонятно, какие места они получат. В общем, короче говоря, посмотрим, куда все это приведет, потому что это тоже важный момент, потому что если праймерис будет в таком сокращенном варианте или и не будет вовсе, то, конечно же, желание членов партии, так сказать, что называется, их инициатива будет подорвана, а это большое дело. Инициатива, желание, борьба, ведь это что такое праймерис? Это борьба, это экшен. А если его не будет, то не будет. Так, ну хорошо, давайте. Финансовая комиссия Кнессета вчера утвердила серию бюджетных переводов, в том числе 52 миллиона канцелярии премьер-министра. Часть этой суммы предназначена для работы Управления социально-экономического развития ультраортодоксального сектора. Ну, понятно, потому что все рекордные вливания в ультраортодоксальный сектор — это маловато. И выделяется в рамках коалиционных средств, закрепленных решением правительства. Кроме того, коалиция финансовой комиссии намерена утвердить еще 90 миллионов шекелей на охрану и защиту объектов канцелярии премьер-министра. 25 миллионов на эксплуатацию правительственного самолета КНАФ ЦИОН. Согласно отчетам государственного контролера, общая стоимость приобретения самолета, его модернизация, переоборудование в лайнер для перевозки руководителей страны, оснащение современными системами связи и защиты, а также создание необходимой инфраструктуры, включая ангар на базе «Новотим», оценивалось примерно 729 миллионов шекелей, но намного дешевле снимать самолет у компании «Ляль». При этом в официальном документе канцелярии премьер-министра утверждается, что расходы на создание инфраструктуры были примерно вдвое ниже, однако подробного объяснения, какие именно расходы включены в эту сумму, не приводится. Ну, в общем, короче говоря, ну а что, гуляй, рванина, да, вот что такого. Имеем право, как говорится, деньги, ваш бюджет, можем себе позволить. Так, ну и премьер-министр Нетаньяху лично поручил главе Шабака Давиду Зине провести расследование в отношении новостной службы 12-го телеканала из-за предполагаемой утечки информации о дате начала войны с Ираном в начале этого года, сообщил телеканал в субботу. Этот репортаж появился через несколько дней после того, как Шабак опубликовал заявление, в котором опровергает заявление правительства о том, что Зине будет расследовать эти обвинения. Ранее Яков Бардуга, ну, который как бы политический обозреватель 14-го телеканала и ярый союзник Нетаньяху, заявил, что встречался с Зине, чтобы лоббировать проведение расследования против 12-го телеканала. Ну, просто дурдом. Какой-то пропагандист, встречается с главой Шабака, вот представьте себе, и убеждает его провести расследование против конкурирующего телеканала. Все. Это все то, что надо знать, собственно говоря, о нынешнем Израиле. По данным телеканала, Нетаньяху распорядился проведение расследования Шабаком вопреки сопротивлению со стороны Зини. Ну, так как Зини говорил, что он лоялен власти, он говорил, этого нельзя, это незаконно. Но Нетаньяху сказал, надо. Ну, партия сказала, надо, комсомол ответил. В общем, есть. Это мы уже проходили, поэтому Зини начал расследовать. Окей, все хорошо. Израиль — единственная демократия на Ближнем Востоке. Все, друзья мои, это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я напоминаю, что YouTube-канал Первого радио к вашему полному распоряжению. А вы за это лайки, подписки, комментарии, репосты. Ну, потому что баш на баш никто не отменял. Я благодарю Катю Вергунову и Лену Семенову за помощь и поддержку. И, кстати, Лене, которая еще 2 часа в эфире. Мы желаем хорошего продолжения сегодняшнего дня. Пока.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Реклама.
0: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
6: This is идеальный сидр.
5: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
7: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
8: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
9: Эй, вот это какой адрес у него?
8: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
10: ДАКС в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах ДАКС огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от ДАКС на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу ДАКС Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
11: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
12: Что-что? Повтори, пожалуйста.
11: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
13: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
14: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Вооруженные силы Кувейта отражают воздушную атаку Ирана. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время отражают воздушную атаку Ирана, сообщает Генштаб кувейтских вооруженных сил. Военные Кувейта заявляют, что в воздушное пространство страны проникли враждебные воздушные цели. Генштаб также предупреждает, что звуки взрывов, которые могут быть слышны, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО. Ранее утром корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что в Кувейте были уничтожены зенитные ракетные комплексы «Патриот» на авиабазе Али-Аль-Салем и стратегическая радиолокационная система FPS на авиабазе Ахмед Аль-Джабер. Эти базы используются вооруженными силами США. Параллельно Министерство обороны Иордании сообщило, что средства противовоздушной обороны страны в понедельник утром сбили 4 иранские ракеты. Как минимум 27 человек погибли, еще 63 пострадали при пожаре, который произошел накануне вечером в пабе «Ронгбир» на Латфрау в Бангкоке, сообщает Рейтерс со ссылкой на местные власти. Среди пострадавших 22 человека находятся в критическом состоянии. Их доставили в больницы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в потолочном кондиционере. Со слов очевидцев, возгорание произошло рядом со сценой. Посетители были вынуждены бежать в другую часть заведения к пожарным выходам, которые, как сообщили власти города, были заблокированы. Это затруднило эвакуацию. ПАП находится рядом с популярным у иностранных туристов рынком Чатучак. Международное подразделение ЗАКа сообщило, что не получало информации о евреях или израильтянах, пострадавших при пожаре в пабе. Генинспектор полиции Дани Леви заявил о завершении масштабного рейда против торговцев оружием и наркотиками. Операция получила название «Кочевник» по псевдониму тайного агента, внедренного в криминальную среду и способствовавшему выявлению десятков подозреваемых. Каждая единица оружия, которую мы изымаем с улиц, спасает человеческие жизни и предотвращает следующее убийство, сказал Леви. Как сообщалось ранее, в ходе операции агент провел десятки контролируемых сделок, приобретая незаконное оружие и наркотики. Среди изъятого 4 винтовки М-16, десятки пистолетов и примерно полкилограмма кокаина. В преддверии роспуска парламента финансовая комиссия Кнессета приняла решение об утверждении серии бюджетных переводов, вызвавших острую полемику в политических кругах Израиля. В числе одобренных трат около 52 миллионов шекелей для канцелярии премьер-министра, часть которых предназначена для социально-экономического развития ультраортодоксального сектора. Дополнительно коалиция согласовала выделение 90 миллионов шекелей на усиление охраны объектов канцелярии, а также 25 миллионов шекелей на эксплуатацию правительственного самолета «Кнафцион». Процедура утверждения этих расходов сопровождалась жесткой дискуссией. Представители Минфина признали наличие бюджетного дефицита в 7 миллионов шекелей по данной статье, объяснив это необходимостью исполнения ранее заключенных контрактов. Фактически это означало, что средства были израсходованы ведомством до получения официального разрешения со стороны финансовой комиссии. Юрсоветник комиссии напомнил, что правительство не обладает полномочиями заблаговременно создавать бюджетный дефицит, рассчитывая на последующее одобрение расходов парламентом. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Лена Семенова.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

Это Pink открывает новый музыкальный час на Первом радио. У нас в студийных часах 10 часов 7, ну, почти 8 минут. Как я уже сказала, вы слушаете Первое радио, ваша любимая волна 89.1 FM. Привет всем, кто рядышком. Честно говоря, дорогие друзья, после Марка Кричевского и его колеса обозрения хочется немножко разгрузить мозги. Вот этим и займемся. Ближайшие пару часов с вами в студии я, Лена Семенова. Есть вопросы, задавайте, я пока расскажу, что у нас с вами впереди. А впереди у нас все, чтобы вам не было скучно в этом дне. Будет пара интересных историй, будет гость в студии, от которого тоже есть что рассказать. Будем слушать любимую музыку, которой здесь на Первом не просто много, а очень много. Короче, планов у нас громадье. Давайте зажжем этот день так, чтобы хватило до конца недели. Ну и если готовы, поехали. Музыкальный час на Первом продолжит Ева Польна.

0: спина, колено или шея, или еще где-нибудь там пониже. Я думаю, на самом деле таких немало. Сегодня у нас в гостях Нета Нафтали, консультант по здоровью компании BeCure Laser. Нета, доброе утро.
1: Доброе утро, Лена. Доброе
0: Нета,
1: утро,
0: дорогие слушатели. Давай будем спасать наших слушателей от боли с помощью вашего прибора BeCure Laser Plus. Вот давай честно и сразу снимем весь скепсис. Вот когда люди слышат слово лазер, все представляют что-то, какие-то фантастические фильмы, либо какие-то сложные установки в клиниках. Что такое BeCure Laser Plus на самом деле и как этот маленький домашний гаджет умудряется работать на уровне медицинских кабинетов физиотерапевтических?
1: Очень хороший вопрос про фантастические фильмы. Сразу тогда прям очень-очень на пальцах объясню, в чем разница между фантастическими фильмами и BeCure Laser. В первую очередь разница в том, что есть горячий лазер, есть холодный. Горячий — это как раз тот, что используется сейчас постоянно в хирургии. Например, у нас есть лазерная хирургия, лазерная операция. Например, глаза у нас ремонтируют с помощью
0: Знаю, ремонтировала глаза,
1: да. В строительстве его очень много используют. То есть это невероятно высокая температура, очень как бы тонко сконцентрированная в одну точку. Это горячий лазер, это не имеет отношения к той технологии, которая заложена в BeCure Laser. BeCure Laser — холодный лазер. Вообще очень интересно, прям тоже два слова, про то, что он был его медицинские свойства были обнаружены случайно в конце 60-х, когда вообще сначала был в начале 60-х открыт горячий лазер, а в конце решили посмотреть, если сделать маленькую мощность, то что будет вообще? И один ученый экспериментировал на крысах и хотел выяснить вообще, как и что будет происходить, и выяснилось, что он направлял этот очень низкий лазер на них, и они начали выздоравливать от того, что у них было, и у них начала, например, у них начали зарастать раны быстрее, чем должны были, и вырастать шерсть на месте этой раны быстрее, чем раньше. И так мы случайно обнаружили, что вообще-то холодный лазер, он наоборот не вредит, не жжет и не расщепляет ткани и какие-то материи, а наоборот вызывает обратный эффект. BeCure Laser — это холодно-низкоинтенсивный лазер, который за счет своих лучей улучшает работу наших клеток, улучшает те части наших клеток, которые вырабатывают энергию, и таким образом помогает нам справляться в первую очередь с воспалением, а затем с болью, потому что чаще всего причина боли — это воспаление. То есть да, это все-таки не фантастический фильм, это реально, это холодная температура, это не, ну как бы наоборот, это на теле это ощущается как никакая температура, это не холодно, не жарко, просто вот он действует совершенно по-другому. Не так, как в «Звездных войнах», мы ничего не режем BeCure Laser.
0: Нет, я тебе хочу сказать, что у меня дома есть этот фантастический прибор, правда, BeCure Laser Pro, но я совершенно и вот прям абсолютно довольна. Но ты предвосхитила все мои вопросы, ты рассказала, что происходит внутри ткани и так далее, и так далее. Но сейчас действует летнее суперпредложение, которое доступно для слушателей Первого радио. Какое? Быстренько, в двух словах.
1: Да, быстренько, в двух словах. Очень, очень классное, очень, правда, летнее, особенно, да, актуальное летом. Только сейчас, только на этой неделе у нас есть супер акция по цене всего 1600 шекелей. Вы сможете купить BeCure Laser Plus, это одна из наших самых классных, самых последних версий, и получить в подарок абсолютно бесплатно домашний аппарат для удаления волос. Тоже израильский, израильское производство, классный домашний аппарат, который подходит всей семье. Один аппарат BeCure Laser Plus за 1600, и еще такой сумасшедший подарок. Звоните скорее по номеру звездочка 3414. Приобретайте для всей семьи. В общем, целых два аппарата и столько функций. Спешите скорее, торопитесь.
0: Супер. Друзья, помните, что BeCure Laser Plus — это исключительная возможность лечить боль дома на профессиональном уровне. И мы продолжим обсуждать это уже в следующем выходе. Нет, спасибо огромное. Услышимся чуть позже.
1: Спасибо, на связи.
0: Окей. Ну а для тех, кто не успел записать номер телефона, чтобы заказать свой BeCure Laser Plus со всеми бонусами и плюшками, напоминаю, звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383.
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
0: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Продолжается музыкальный час на первом, и мы продолжаем говорить о том, как жить без оглядки на то, что может что-то болеть. Суставы, спина, голова. Об этом и даже немножко больше все знает Игорь Красковский, который перманентно ездит в командировке. Сегодня он в командировке в компании Beaker Laser. Игорь, привет.
2: Привет, привет, Леночка. Я если выхожу в эфир, сразу боль проходит, так что все нормально.
1: Тебя можно к ране прикладывать, да? В студии появишься, приложим.
2: Приеду, появлюсь.
1: Это окей, точно. Договорились.
2: Привет всем, кто слушает Первое радио, дорогие наши радиослушатели. Я сегодня, как водится, в командировке в компании Beaker Laser. Итак, летняя акция, лето наступило, акция для всей семьи. Покупайте Beaker Laser Plus, современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма. И получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью, вы не представляете, целая 1600 шекелей в подарок. Да-да, правильно поняли. Купи Beaker Laser Plus и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Он очень прост в использовании, произведен в нашей стране, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов нашей страны и стандартов Израиля. Итак, друзья, количество ограничено, поэтому звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня Beaker Laser Plus с подарком, с удобным домашним прибором для удаления волос. Звездочка 3414. Будьте здоровы и, самое главное, живите без боли. Лен, спасибо тебе.
1: Спасибо огромное, Игорь. Услышимся в следующем часе. На связи, как говорится. Ну, а вам, дорогие друзья, еще раз напоминаю, звездочка 3414. Звоните прямо сейчас и заказывайте свой Beaker Laser Plus с обалденным подарком. Вот с этим самым лазерным эпилятором, который удаляет волосы, который одобрен Минздравом Израиля. Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414.
0: Реклама.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

Вот вы там сидите, дорогие друзья, и ничего не знаете. Я тут раскопала совершенно потрясную новость в интернете. Вот смотрите, если вы думаете, что вот эти все официальные международные саммиты, о которых мы говорим в новостях и так далее, это скучные разговоры мужчин в серых там, и синих или, я не знаю, каких-нибудь костюмах, то вы просто не знаете, как умеет провожать гостей президент Турции. На саммите НАТО в Анкаре, который состоялся 7-8 июля, вот совсем недавно, Реджеп Таип Эрдоган решил оставить о себе очень яркую память и раздал европейским лидерам крайне специфические сувениры. Какие? Сейчас расскажу. Ну вот представьте картину. Финал саммита, протокольно-дипломатическая вежливость. Лидеры стран ЕС собираются разъезжаться. И тут хозяин встречи, господин Эрдоган, вручает высокопоставленным гостям прощальные подарки. Президент Европейского совета Антонио Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, они открывают коробки, а там эксклюзивные именные огнестрельные пистолеты с гравировкой и вишенка на торте. В комплекте идут полные магазины с боевыми патронами. Вот вы зацените уровень неловкости. По протоколу безопасности лидерам ЕС запрещено принимать подарки, превышающие определенную, ну, скажем так, очень скромную, кстати, стоимость. А тут боевые стволы премиум-класса. Первой запаниковала охрана главы Евросовета. Они тут же отобрали у босса пистолет и унесли на экспертизу. Британский премьер Кир Стармер и премьер Нидерландов Роб Йеттен вообще зависли. По законам их стран ввозить боевое оружие на пассажирских самолетах без кучи разрешений, но это, извините, уголовка. В итоге бедные премьеры официально заявили журналистам, что оставляют пистолеты в Турции на ответственное хранение. Но пока юристы не придумают, как всю эту прелесть легально, ну, скажем так, утилизировать или списать. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, вообще отказалась комментировать, что она будет делать со своим подарком. Вот это, слушайте, я понимаю дипломатия. Приезжаешь обсуждать мир, там, транши, деньги и так далее, а уезжаешь как пацан с района при Волыни и на патронах. Вот и как на это реагировать? Тонкий намек на толстые обстоятельства? Да, друзья мои, думаем.

0: реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
9: Эй, вот это какой адрес у него?
8: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
10: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: Center Car Azur.
12: Дерех Ашива 9.
0: Реклама. Первое радио.

0: Sun. Реклама.
1: Ну и вот мы снова в студии Первого радио. Напоминаю, у нас в гостях консультант по здоровью компании Bigger Laser Нэтан Автоали. И мы говорим о том, как избавиться от боли в домашних условиях с помощью лазерной терапии. Нэта, доброе утро. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, сейчас доброе утро. Сегодня мы говорим об улучшенном приборе Bigger Laser Plus, и сейчас хотелось бы немножечко конкретики. По болячкам пройдемся, а то мы про технологию вроде как сказали, да, что не надо там смотреть фантастические фильмы и так далее. Теперь вот конкретно по болячкам, потому что людей это на самом деле интересует. Ну вот смотри, помогает ли прибор при таких тяжелых вещах, как грыжа межпозвоночного диска или, я не знаю, износ суставного хряща? Там же серьезные изменения в анатомии идут.
2: Это абсолютно правда, да. И я говорю сразу, что мы не имеем в виду, что, во-первых, короткий ответ да, да, помогает. Так. Если более конкретно, мы, конечно, не имеем в виду, что мы приложим лазер к вылезшей, как бы вылезшему наружу позвоночному диску, и он встанет обратно. Таких технологий пока не существует ни у кого. Но проблема, например, грыжи в том, что она как раз вот происходит, межпозвоночный диск выходит за пределы позвоночника, и вокруг начинается воспаление тканей, вокруг перенапрягаются мышцы, вокруг появляется отек, который давит на нервное окончание, и от этого всего происходит боль. То есть, конечно, это не решение, и все, и больше ничего не надо делать. Физиотерапия обязательно при грыже. Иногда это заканчивается операцией вообще. Но снять локальное воспаление, чтобы как раз смочь эффективнее двигаться, да, абсолютно это работа Bigger Laser. Про плечо то же самое. Про изношенный сустав то же самое. Конечно, мы не вырастим его полностью заново, но пробовать его восстановить и снять воспаление вокруг этого сустава, воспаление тканей, конечно, да.
1: Нэта, пяточная шпора, растяжение, ушибы, это тоже туда? Если человек, например, сломал руку, да, можно ли пользоваться прибором, чтобы облегчить и ускорить заживление?
2: Конечно, да. Пяточная шпора, во-первых, вот, по-моему, на прошлой неделе мы тоже в эфире про это говорили, что пяточная шпора — это воспаленная фасция. Фасция — это соединительная ткань, которая есть у нас по всему телу. В пятке она тоже есть, она соединяет суставы, держит с собой суставы в стопе, и она воспаляется, и возникает это колющее ощущение. Воспаленная фасция, да, лечится лазерной технологией. Что касается сломанных конечностей, и, к сожалению, мягко говоря, знакома, у меня очень тяжело была сломана рука, у меня металлическая конструкция в руке стоит теперь на всю жизнь. И поэтому как бы это и воспаление, и нужно заживить целые несколько слоев ткани после операции. Ну, то есть это и отек, и все остальное. И это, да, тоже работа лазера, конечно.
1: Слушай, ну это на самом деле здорово. И для слушателей Первого радио, как мы знаем, существуют бонусы и плюшки. Сейчас действует эксклюзивное летнее предложение, от которого невозможно отказаться.
2: Невозможно, абсолютно согласна с тобой, Лена. Точно нельзя от этого отказаться. Мне кажется, прям надо ловить срочно, потому что вряд ли мы такое еще будем делать в ближайшее время. Да, только на этой неделе мы предлагаем всем, кто позвонит по номеру звездочка 3414, приобрести Bigger Laser Plus, одно из наших лучших версий, и дополнительно получить в подарок абсолютно бесплатно домашний аппарат для удаления волос за все это вместе за 1600 шекелей. Мне кажется, совершенно сумасшедшая цена за аж два аппарата. Один для боли, другой для красоты. Спешите скорее, эта акция очень скоро закончится. Звездочка 3414. Ответим на все ваши вопросы, поддержим вас во всем. Звоните скорее.
1: Друзья, не откладывайте, правда, в долгий ящик проблему, которую можно начать решать вот прямо сейчас. Позвольте своему телу, наконец, вздохнуть с облегчением, потому что решение уже найдено. Причем местными израильскими учеными. Выбирайте свободу. Буду двигаться без боли. Нет, спасибо. Услышимся в следующем часе. На связи. Ну а для тех, кто не успел записать номер телефона, чтобы заказать свой Bigger Laser Plus и получить подарок, напоминаю, звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

10:54 на студийных часах. Практически конец еще одного музыкального часа на первом. Но приемники выключать не советую, потому что, друзья мои, мы с вами еще зажжем. Кстати, ученые тут выяснили забавный факт. Оказывается, прослушивание любимой динамичной музыки способно снизить уровень прокрастинации аж на 40%. Так что, друзья мои, если вам прямо сейчас не хватает мотивации, знаете, нужная песня уже вот на подходе. Впереди вообще очень много любимой музыки, которая расслабит и сконцентрирует, и настроит, и если надо, такого, знаете, хорошего волшебного пенделя для какого-то дела так вот припечатает. В смысле, для дела, которое откладывали там когда-то в долгий ящик. Короче, просто будьте рядышком, чтобы не пропустить ничего интересного. С вами Лена Семенова, Первое радио, и до встречи в будущем часе.

0: Реклама.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
4: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
6: В новом филиале Madonna Mania Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Madonna Mania. Мидхам или Коин 21. Напротив академического колледжа.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
7: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
9: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые невероятные новости
9: читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые актуальные новости
9: читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Хотите подписаться на канал?
9: Проще простого.
11: Первое радио. Новости.
12: Кнессет рассмотрит основной закон о признании изучения Торы фундаментальной ценностью. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На пленарное голосование Кнессета во втором и третьем чтениях сегодня должен быть вынесен проект основного закона изучения Торы. Его продвижение потребовали ультраортодоксальные партии в рамках коалиционных договоренностей. Законопроект провозглашает изучение Торы фундаментальной ценностью еврейского народа и государства Израиль. На прошлой неделе комиссия Кнессета утвердила его для окончательных чтений 6-4. В ходе подготовки документа коалиция и ультраортодоксальные фракции договорились удалить положение, которые могли быть истолкованы как прямое приравнивание льгот учащихся ешив к льготам военнослужащих. Сторонники проекта закона утверждают, что после этого он носит главным образом декларативный характер. Оппозиция и юридические советники с этим не согласны. По их мнению, закрепление изучения Торы в основном законе может повлиять на будущее решения судов, в том числе по вопросам призыва учащихся ешив, государственных льгот и соотношения религиозных ценностей с принципом равенства. В Иерусалиме скрупулезно следят за обменными ударами между США и Ираном, но на данном этапе дистанцируются от конфликта. «Сейчас мы вне игры, но это может измениться», – рассказал сегодня порталу Ynet высокопоставленный источник. По его словам, в Иерусалиме считают, что на данном этапе Иран не заинтересован в нападении на Израиль, исходя из понимания, что подобный шаг может привести к эскалации высокой интенсивности, которая способна выйти из-под контроля. Вместе с тем, как подчеркнул источник, в случае иранской атаки реальность способна мгновенно измениться. Иерусалим вступит в кампанию только если об этом попросят Вашингтон или если Иран сам решит вовлечь Израиль в конфликт посредством прямой атаки, считает собеседник Ynet. Тем временем ситуация в зоне Армузского пролива продолжает накаляться. Центком минувшей ночью объявил о новой волне ударов по целям на территории Ирана в связи с ограничением свободы судоходства в проливе. В ответ иранцы выпустили ракеты и беспилотники по американским базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте. Израильская полиция этим утром сообщила о завершении длительной тайной операции «Кочевник», в рамках которой впервые подразделение ЛАВ-433 использовало агента под прикрытием из бедуинского общества. По данным полиции, он внедрился в преступную среду и собрал доказательства против десятков подозреваемых, включая около 20 ключевых фигурантов. В ходе операции агент провел десятки контролируемых сделок, приобретая незаконное оружие и наркотики. Среди изъятого 4 винтовки М-16, десятки пистолетов и около половины килограмма кокаина. Сотни полицейских, бойцов МАГАФ и специальных подразделений провели обыски и задержания в Раате, Тель-Шеве, Бир-Хададже, Араде, Димоне, Илате и арабских районах Иерусалима. Деканы всех медицинских школ Израиля призвали депутатов Кнессета отклонить законопроект о гендерном разделении в высших учебных заведениях, которые на этой неделе могут вынести на голосование во втором и третьем чтениях, сообщает ВАЛА. В совместном письме деканы предупреждают, что распространение закона на обучение медицине и другим медицинским профессиям нанесет ущерб качеству подготовки специалистов и может создать прямую угрозу здоровью населения. По их словам, закон поставит пол преподавателя выше его профессиональной квалификации и нарушит принцип совместности. Местного обучения, необходимые для подготовки врачей к работе с пациентами разных групп. Авторы письма также опасаются, что израильские медицинские факультеты могут потерять международное признание, а их выпускники – возможность проходить узкую специализацию в ведущих клиниках за рубежом. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Can't stop the feeling. Я не могу остановиться. Ни танцевать, ни думать, ни любить и все такое прочее. Лето, дорогие друзья, и Джастин Тимберлейк здесь в эфире Первого радио. 11 часов 8 минут в Израиле. Стартовал очередной музыкальный час. На Первом я приветствую в эфире всех, у кого приемники настроены на любимую волну 89.1 FM. Ну что у вас там происходит? Как дела? Я надеюсь, что везде во всем порядок. Дела делаются, работа работает, музыка слушается, настроение поддерживается. На самом деле это закономерно и очень, между прочим, хорошо. А потому что, по мнению ученых, настроение – это наипервейший пунктик счастливой жизни, чтобы вы понимали, не верите? Ну и напрасно, потому что это действительно так. В общем, счастливые вы мои, давайте не сбавлять взятого темпа, чтобы до конца этого дня успеть сделать все, что накопилось. Да, порой кажется, что что-то невозможно, но, знаете, как показывает практика, даже невозможное бывает возможным. Главное – знать, куда смотреть. А мы-то с вами смотрим в правильную сторону, то бишь вперед, а там впереди, в смысле, у нас все для того, чтобы настоящий момент был в радость. Я постараюсь успеть вам рассказать еще одну сногсшибательную историю. Мы будем слушать лучшую музыку на волнах, лучшей, на мой взгляд, радиостанции. Плюс вас ждет много полезной и очень актуальной информации. В общем, если хотите быть в курсе всего на свете, просто будьте здесь. Ну а музыкальный час на Первом пока продолжит группа «Градусы».

0: Прям с пристрастием допрашивает Нету Нафтали, консультанта по здоровью компании Big Your Laser. Нету, привет еще раз.
1: Доброе утро еще раз.
0: Мы выяснили, что лазер вот этого волшебного прибора Big Your Laser Plus помогает практически от всего. Но у меня назрели вопросы про безопасность. Можно, да? Можно?
1: Да, обязательно.
0: Смотри, самый частый вопрос, который я лично слышу от женщин, подходит ли устройство для беременных? Ну, потому что большинство лекарств и мази им вообще противопоказаны. Безопасен ли этот лазер для будущих
1: это
0: мам?
1: Это правда. Это правда, да, что им очень много чего запрещено, потому что, да, безопасность ребенка и мамы в первую очередь вообще приоритет наш, конечно. Короткий ответ – да. Его можно применять беременным женщинам, вообще никаких проблем. Единственное, что мы, конечно, не рекомендуем направлять его на непосредственно живот, потому что, ну, мы не знаем, как это может сработать и так далее, безопасность ребенка в первую очередь, но как раз-таки затекшие спины, уставшие, отекшие ноги, вот это все, что вот недавно
0: это
1: у меня подушка
0: оно.
1: Родила, хотя она, да, хотя она такая очень спортивная йогиня, и ей было, ну, значительно легче, чем другим моим знакомым, но все равно она такая, так, я чувствую, как у меня тазобедренный начинает двигаться, тут что-то начинает болеть, вот это все. И, в общем, да, да, конечно, можно, кроме живота. Во всем остальном, пожалуйста, никаких проблем.
0: Супер. Окей, второй вопрос. Есть ли у Big Your Laser Plus побочные эффекты или противопоказания, при которых вот вы, например, вот скажете, у вас в компании нет, вам лучше этот прибор не покупать?
1: Короткий ответ – нет, так. Противопоказаний нет. Единственное, что маленькие-маленькие уточнения, так как это лазер, мы его не направляем в глаза. Если, к сожалению, человек болеет онкологическим заболеванием, ему нужно проконсультироваться со своим врачом. То есть нет однозначного запрета, но лучше, конечно, поговорить со своим врачом. Мы пока не рекомендуем его направлять на щитовидную железу. И это все. Это все. Если, ну, абсолютно неважно, это пожилой человек, это молодой человек, это ребенок, противопоказаний и возрастных ограничений у лазерной терапии нет.
0: Вот, супер. Нет, а слушай, а вот сколько дней, месяцев или лет вообще служит этот девайс? Люди покупают его на год-два или это такая долгосрочная инвестиция, которая останется вот в семейной аптечке на десятилетие?
1: Скорее долгосрочная, да. То есть мы не даем каких-то очень жестких гарантий, что вот 10 лет он точно будет вам служить и вообще ничего с ним не случится. Но все-таки эта техника разная бывает. Но, конечно, да, в большинстве случаев это несколько лет. То есть это точно не год и даже не два, это несколько лет. В любом случае, даже если что-то с ним происходит, у нас есть обслуживание, поэтому никаких проблем. Это точно, да, инвестиция на несколько лет однозначно.
0: А сейчас самое интересное и самое классное. Это вот то самое супер-пупер предложение летнее, которое заставит засомневаться даже закоренелых скептиков.
1: Ну, правда, супер-пупер. Ну, Лен, ну ничего не скажешь, ну, правда, супер-пупер.
0: Да, супер-пупер. Я подтверждаю, потому что он у меня есть.
1: Реально, да, надо ловить. Только на этой неделе мы предлагаем всем, кто позвонит по номеру звездочка 3414. Причем, кстати, эта акция делается только на Первом радио. Мы еще много где выходим в эфиры и делаем рекламу, понятное дело. Но это только для слушателей нашего дорогого, любимого Первого радио, с которым мы много лет работаем. В общем, только те, кто позвонят по номеру звездочка 3414, смогут приобрести Big Your Laser версии плюс, одной из наших самых классных, мощных версий, и при этом получить в подарок абсолютно бесплатно домашний аппарат для удаления волос за 1600 шекелей. Эта акция, скорее всего, закончится на этой неделе, больше не вернется. Она, правда, супер-пупер сумасшедшая. Поэтому спешите скорее приобрести. Вы получите сразу два аппарата с огромным как бы спектром действия всего за 1600 шекелей. Звоните, звездочка 3414.
0: Супер. Нету, спасибо за информацию. Продолжу чуточку позже. Будем на связи. Ну а вам, дорогие друзья, в который раз хочется сказать, берегите свой главный ресурс. Это ваше здоровье, потому что именно оно дает нам силы, ну, если можно так сказать, жить нашу лучшую жизнь. Помните, что современные израильские технологии позволяют побеждать боль, не выходя из дома и не тратя нервы в очередях к физиотерапевту. Звоните и заказывайте удивительный прибор Big Your Laser Plus по короткому номеру звездочка 3414 и получайте беспрецедентные подарки. Звездочка 3414.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
4: Эй, вот это какой адрес у него?
3: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Покупайте BeQ Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
7: Что-что? Повтори, пожалуйста.
6: Ты все правильно услышала. Покупаете BeQ Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. BeQ Laser. Звездочка 3414.
8: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
0: Реклама.
9: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эту студию, Первого радио, и снова у нас на связи командировочный Игорь Красковский, который точно знает, что нужно для того, чтобы просыпаться и вообще жить без боли каждый день. Игорь, привет еще раз.
2: Привет.
1: Подробности, пожалуйста, в студию.
2: Нет проблем. Привет, друзья, привет все, кто слушает Первое радио. Я в командировке сегодня в Бикюр Лейзер. Итак, друзья, лето наступило, летняя акция для всей семьи, то есть для всех вас. Покупайте Бикюр Лейзер Плюс, современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма. И получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью целых 1600 шекелей в подарок.
1: Вау.
2: Совершенно верно. Купи Бикюр Лейзер Плюс и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Итак, друзья, чудесная сделка. Количество ограничено. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Узнайте больше и заказывайте уже сегодня Бикюр Лейзер Плюс с подарком, потрясающим подарком, домашним прибором для удаления волос. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Будьте, друзья, здоровы и живите без боли. Лена, тебе отдельное огромное мерси.
1: Спасибо тебе, Игорь, огромное. Ты тоже будь здоров, не болей и давай уже сюда в студию, потому что нам надо тебя краном прикладывать. Ты же сам понимаешь, ты подписался. Назвался грузем, как говорится, будь любезен, полезай в кузов.
2: Назвался акамолом, полезай в кузов.
1: Точно. Окей, удачи, пока. Вот,
2: ну,
1: друзья, еще раз, звездочка 3414, звоните, заказывайте вот этот волшебный, удивительный прибор Бикюр Лейзер Плюс со всеми бонусами и плюшками. И живите без боли, как правильно Игорь Красковский говорит, каждый божий день. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

Между нами продолжается музыкальный час на Первом радио. Это у нас Влад Соколовский. Мы с вами двигаем дальше. Ну и я обещала вам интересную историю. Она у меня есть. Вот давайте сейчас переместимся в мир шоу-бизнеса. Вот задам вам вопрос. Вы знаете, на что готовы фанаты ради своих кумиров? Ну, автографы, там, мерч, билеты за бешеные деньги, концерты на другом конце света. Это все да. Но есть один совершенно предприимчивый американский художник из Нью-Йорка. Не буду говорить, как его зовут, это совершенно не важно. Так вот, он доказал, что фанатам певицы Тейлор Свифт можно продать абсолютно все, в буквальном смысле этого слова. Он, между прочим, заработал состояние на мусоре обыкновенном. Короче, история в следующем. На днях буквально Тейлор Свифт вместе со своим бойфрендом Трэвисом Келси гуляла на свадьбе у друзей в Нью-Йорке. Понятное дело, у входа в заведение дежурили толпы папарацци, фанатов, но один местный художник, вот этот самый, оказался хитрее всех. Когда гости разъехались, он просто подошел к помойке возле здания и собрал весь мусор, который остался после вечеринки. В его улов попали пустые жестяные банки из-под газировки, обрывки упаковочной бумаги, салфетки со следами помады, пластиковые стаканчики и даже недоеденные куски свадебного торта. Парень принес все это дело в свою мастерскую, аккуратненько так упаковал каждый предмет в красивую рамку под стекло, назвал это концептуальным искусством и выставил на продажу в интернет. И что вы думаете? Свифтис, так называют себя ее фанаты, раскупили всю коллекцию свадебного мусора за несколько часов. Буквально люди платили просто бешеные деньги за использованную салфетку просто потому, что, возможно, мимо нее проходили дела сама Тейлор Свифт. Художник уже официально заявил, что это самый прибыльный арт-проект его жизни, и теперь он планирует дежурить у мусорных баков всех крупных музыкальных премий. Слушайте, вот это я понимаю. Монетизация. А прикиньте, какая экономика. Знаете, так вынес ведро и купил квартиру. Ну, клево, ну согласитесь. К примеру, разбитая гитара, там, я не знаю, медиатор, или может кто-то хранит фантик из вас, кто выбросил, когда выбросил вот ваш любимый артист. Ребят, подумайте, возможно, в интернете просто найдется человек, который заплатит бешеные деньги за все это дело. Смотрите, нет, не за все дело, за вот это концептуальное искусство. Это, конечно, ну, не точно, но кто знает.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: В новом филиале Мадонэй Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Мадонэй Мания. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
8: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
9: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама. Первое радио.

0: Реклама.
1: Продолжается музыкальный час на первом. Мы продолжаем говорить о здоровье. На самом деле, вот и это ни разу не секрет, израильская медицина одна из лучших в мире. Но ждать очереди на физиотерапию порой приходится месяцами. А что, если профессиональная помощь может быть всегда под рукой, прямо практически у вас в кармане? Вот на это Нафтали и расскажет о секретах эффективности аппарата BQ Laser Plus прямо сейчас. На это, ну, привет еще раз. Наверное, уже все-таки добрый день, да? Слушай, мы на самом деле, мы уже рассказали много чего о том, как работает прибор, да, как, то есть какая технология лежит в его основе, какие болячки помогает лечить этот прибор, какие воспаления и так далее. Мы даже поговорили о безопасности, и нам осталось разобраться с практикой. Согласна?
2: Конечно, с
1: смотри, удовольствием. Вот давай начнем. Вот смотри, человек купил коробку с Beaker Laser Plus, принес домой. Насколько сложно начать им пользоваться? Нужно ли читать огромные прям медицинские талмуды или там разберется даже дедушка?
2: Слушай, это отличный вопрос. Дедушка точно разберется, потому что, конечно, когда аппарат разрабатывался, и как бы наши разработчики, ну, разрабатывали то, как он будет выглядеть, сколько на нем будет кнопок, и вот эти все какие-то технические моменты, пожилые люди были как бы в мыслях у них в первую очередь, потому что, ну, когда мы говорим про боль, особенно хроническую, конечно, я не говорю, что только пожилые люди ей страдают, я лично ей страдаю, я пока еще не пожилой человек, вот, но как бы с ними в мыслях было все это разработано, поэтому нет, конечно, там нет никаких супер-талмудов, да, есть инструкция, она есть на русском языке, но по факту ее как бы нужно прочитать один раз, даже если что-то будет непонятно, всегда можно позвонить за консультацией, обратиться, что-то уточнить, но по факту на аппарате ровно три кнопки. Одна — включение, вторая — настройки времени, третья — такая есть специальная классная сбоку там кнопочка, которая позволяет его держать включенным, не дотрагиваясь непосредственно до кожи. Например, если это какое-то неудобное место, типа поясницы, можно нажать эту кнопку, он будет как бы в стационарном режиме работать свои 6 минут. Дальше я объясню, почему 6 минут. Без необходимости как бы в неудобной позе сидеть и держать около поясницы его, прижимая его к себе. Все, три кнопки. Там совершенно негде запутаться, поэтому, конечно, дедушки, бабушки, все разберутся без проблем.
1: А нет, через какое время вот можно реально почувствовать облегчение и уменьшение боли? Когда ждать результат?
2: Это хороший вопрос, он достаточно все-таки индивидуальный. Конечно, некоторые из наших клиентов говорят, что облегчение наступает чуть ли не мгновенно после там первого использования. Некоторые говорят, что им нужно больше времени, но все-таки наша минимальная рекомендация – это минимум 2 раза в день по 6 минут. Это самый-самый стандартный такой как бы протокол пользования.
1: А больше можно?
2: Больше можно, да, отличный, кстати,
1: а насколько,
2: вопрос.
1: А насколько больше можно?
2: Да вот как вам не лень, так и можно.
1: Слушай, ну мне это принцип. Мне не лень, да, наверное, да, да, целый день с ним сидеть, так, знаешь, с перерывами минут на 15, а потом можно, да, и да, чтобы полегче стало.
2: Ну, то есть принцип действия аппарата как бы состоит в том, что он, ну, сами лазерные лучи, которые проникают в наше тело, они не могут нам навредить. То есть они просто, ну, в какой-то момент, даже если мы переберем, они просто, ну, как бы не будут действовать, да, то есть клетка, которая в этот момент старается больше выработать, больше энергии, она нам скажет, типа, чел, ну, хватит, ну, дайте мне чуть времени сообразить вообще, что мне делать. Вот, но навредить себе большим использованием нет, нельзя. И вот так 2 раза в день по 6 минут, минимум 2-3 недели, мы вот прям хотим от наших клиентов, чтобы вы, пожалуйста, постарались соблюдать этот режим и потом уже смотреть, как результат, что-то, может быть, еще сделать другое и так далее.
1: Специальное вот летнее предложение для слушателей Первого радио доступно прямо сейчас. Быстренько рассказывай, какое.
2: Замечательное, да, предложение. Только сейчас мы предлагаем Beaker Laser версии плюс, одной из самых наших классных, мощных версий. Плюс подарок, домашний аппарат для удаления волос совершенно бесплатно, как бы в дополнение к Beaker Laser Plus. Все вместе по цене всего 1600 шекелей. Совершенно сумасшедшая акция. Мы очень редко такую делаем. Поэтому спешите скорее. Звездочка 3414. Давайте заходить, подходить как бы к нашему здоровью и телу, и красоте со всех сторон. Спешите, да, скорее воспользоваться этим предложением. Звездочка 3414.
1: Это спасибо огромное за вот это такой честный, подробный разбор. Услышим услышимся в эфире первого. Хорошего тебе дня.
2: Да, на связи.
1: Пока. Счастливо.
2: Пока-пока.
1: Друзья, если вам все-таки надоело терпеть боль в спине, в суставах или еще там где-то в каком-то месте, сами понимаете, о чем я говорю, если вы хотите вернуть себе легкость движений, обратите, пожалуйста, внимание вот на этот волшебный девайс Big Your Laser Plus. Все подробности, цены, условия заказа, а также обо всех бонусах и подарках вы можете узнать по короткому номеру телефона. Звездочка 3414. Звоните и спрашивайте. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: все так круто, так аутентично. Ты такой милый, ты такой симпатичный. Глаза в глаза, посыпай не за на хоть вылези из кожи, на тебе не по зубам. У девочек от зависти перекосила лица. Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица.
1: Ну, конечно, Анна Асти, она у нас царица. На часах, на студийных 11 часов 53 минуты. С вами Первое радио. Давайте в финале текущий музыкальный час. Напомню, сегодня 13 июля 2026 года и уже почти полдень. Но вы же помните наше главное правило – приемники не выключать. Кстати, вот вам напоследок чистой науки фактик. Ученые доказали, что ровно в полдень наш мозг переходит в режим жесткой экономии энергии. И лучшая батарейка для него в этот момент – это правильный качающий ритм. Понимаете, на что я намекаю? Вот, песня уже, между прочим, на подходе. Впереди у вас 2 часа PM с Павлом Маргуляном. Он не даст вам расслабиться. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь и желаю обалденного дня во всех отношениях. В студии для вас работала Лена Семенова. Услышимся уже завтра в 7 утра в «Прогрев-шоу». Все, я убежала. Всем пока.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383.
1: Пельмени?
3: Да.
1: Вареники?
3: О, да.
1: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
12: Звоните 03-558-5458.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383.
0: Реклама.
13: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
14: Первое радио.
13: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
0: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: ООН обвинила Хамас в срыве поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу пункта раздачи продовольствия в Джебалии на севере сектора Газа после того, как его захватили боевики Хамаса. По данным организации, вооруженные люди также напали на водителей грузовиков с гуманитарной помощью. Гуманитарный координатор ООН на палестинских территориях Рамис Аллакбаров заявил, что произошедшее не является единичным случаем, а свидетельствует о расширении практики запугивания и вмешательства в доставку помощи. По имеющимся данным, вооруженные лица также проникли на склад Всемирной продовольственной программы и сорвали доставку продовольствия на севере сектора. Отметим, что в заявлении Аллакбарова Хамас прямо не упомянут, но по контексту очевидно, что речь идет о действиях именно этой террористической организации. В официальном тексте ООН говорится про вооруженных людей, связанных с де-факто властями. В Иерусалиме скрупулезно следят за обменными ударами между США и Ираном, но на данном этапе дистанцируются от конфликта. «Сейчас мы вне игры, но это может измениться», – рассказал сегодня порталу Вайнет высокопоставленный источник. По его словам, в Иерусалиме считают, что на данном этапе Иран не заинтересован в нападении на Израиль, исходя из понимания, что подобный шаг может привести к эскалации высокой интенсивности, которая способна выйти из-под контроля. Вместе с тем, как подчеркнул источник, в случае иранской атаки реальность способна мгновенно измениться. Иерусалим вступит в кампанию только если об этом попросит Вашингтон или если Иран сам решит вовлечь Израиль в конфликт посредством прямой атаки, считает собеседник Вайнет. Тем временем ситуация в зоне Ормузского пролива продолжает накаляться. Центком минувшей ночью объявил о новой волне ударов по целям на территории Ирана в связи с ограничением свободы судоходства в проливе. В ответ иранцы выпустили ракеты и беспилотники по американским базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте. На пленарное голосование Кнессета во втором и третьем чтениях сегодня должен быть вынесен проект основного закона изучения Торы. Его продвижение потребовали ультраортодоксальные партии в рамках коалиционных договоренностей. Законопроект провозглашает изучение Торы фундаментальной ценностью еврейского народа и государства Израиль. На прошлой неделе комиссия Кнессета утвердила его для окончательных чтений 6 голосами против 4. В ходе подготовки документа коалиция и ультраортодоксальные фракции договорились удалить положение, которые могли быть истолкованы как прямое приравнивание льгот учащихся ешив к льготам военнослужащих. Сторонники законопроекта утверждают, что после этого он носит главным образом декларативный характер. Оппозиция и юрсоветники с этим не согласны. По их мнению, закрепление изучения Торы в основном законе может повлиять на будущие решения судов, в том числе по вопросам призыва учащихся ешив, государственных льгот и соотношения религиозных ценностей с принципом равенства. Правительство Великобритании выделит 250 миллионов фунтов стерлингов в течение 3 лет на усиление охраны еврейских общин в Англии и Уэльсе на фоне роста антисемитских нападений, сообщает Guardian и Times. Средства позволят привлечь более 500 дополнительных полицейских. Они будут патрулировать районы с многочисленным еврейским населением, а также обеспечивать безопасность школ, синагог и общинных центров. Только в один Лондон направят около 300 сотрудников. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач правительства. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Так, уважаемые радиослушатели, добрый день. Значит, прозвучала песня Дэвида Боуи «China Girl». Я в ней услышал такую строчку на иностранном языке. «Oh, baby, just shut your mouth». Что в переводе с английского «Я тебя обожаю». «Я тебя обожаю». Это первое. Второе. У меня есть после новостей одно умозаключение и один вопрос. Значит, как я понимаю, изучение Торы является фундаментальной основой еврейского государства. Правильно ли я понимаю, что изучение физики, химии, математики, английского, компьютера не является обязательным к изучению? И любой ученик может сказать, да пошли вы к черту, чего я должен это учить? У нас есть эти уроки Торы, на них я хожу, Тору изучаю и так далее. Все остальное, согласно принимаемому закону, не является фундаментальной основой государства. Зачем мне ваше к черту образование? И теперь риторический вопрос. Как вы считаете, уважаемые дамы и господа, вот этот закон об фундаментальном изучении Торы принимается для того, чтобы фундаментально люди изучали Тору, или для каких-то других целей в отношении учащихся ешив? Это риторический вопрос. Добрый день, уважаемые дамы и господа. У нас с вами во дворе, на дворе, как надо сказать, во дворе и на дворе. На дворе понедельник. Во дворе у нас раньше был туалет. Сейчас, слава богу, нет. На дворе понедельник, Йом-Шини. Число, между прочим, 13 июля приближается к своему пику, так сказать, к середине. Сегодня фактически предпоследний день месяца Тамуз в еврейском летоисчислении. Кахет Батамуз. Завтра вечером наступает месяц Ав. Мы на первом радио 89.1 FM, программа PM, ближайшие 2 часа. Что мы будем делать? Чем мы будем заниматься? Во-первых, привычными делами. Мне кажется, жизнь человека должна состоять следующим образом. Основные дела, которые он делает, они привычные ему. Привычные. Пришел на работу, занимается тем, что привык. Пришел домой, занимается тем, что привык. Если все будет непривычно, необычно, это может с ума сойти и сразу в Абарбанель заказывать себе место. Но иногда на фоне рутины, в хорошем смысле этого слова, привычных дел, должны быть какие-то необычные вещи. Что у нас сегодня необычное? Я вижу, что напротив меня за стеклом сидят две замечательных девушки. Одну зовут Лилия, вторую Шарон. Они пришли от компании Тидар и будут нам рассказывать о проекте Мефца Синай. То мы вам рассказывали, но мы-то снаружи, а они изнутри этого проекта расскажут нам о том, что это, как это и где это. Я вам загадаю загадку в следующем часе. Мы с вами будем общаться, я надеюсь, у вас есть что сказать. И я напоминаю, что любой наш радиослушатель, независимо от того, кто вы, что вы, за какую партию вы собираетесь голосовать на выборах, которые объявлены 27 октября, имеете право написать, где вы находитесь географически, тоже не важно. Имеете право поделиться с нами какими-то своими мыслями, соображениями на любую тему. Можно это сделать или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправить сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Игорь Красковский, мне сказали, у нас сегодня в командировке, будем его ловить. Он будет рассказывать нам, где он, что он. Что еще? Что еще? Больше ничего. Из намеченного, говорят, больше ничего нет. Все остальное по ходу дела, как это и часто бывает в программе PM, которая сегодня продлится до 14 часов, а потом программа «Тема дня», в которой вы порвете в дискуссиях, я надеюсь, Марка Кричевского. А мы пока поехали. Поехали.

Coldplay и Noel Gallagher из группы Oasis. Up and Up. По-моему, на эту песню у них есть шикарный клип, если не ошибаюсь. Время 19:30, минут 13-го. Первые сообщения сегодняшние. Привет всем, пишет нам Слава. Наконец-то определились с датой выборов. Теперь со следующей недели начнется национальное соревнование по обливанию грязи друг друга. Удачи всем партиям. Желает Слава. Ну, во-первых, Слава, по закону у нас давно было известно, что выборы 27 октября. Просто хотели их перенести на пораньше, но не получилось. У тех, кто хотел. И поэтому они пройдут в срок, обозначенный законом. Не все партии занимаются обливанием грязи друг друга. Есть партии, у которых кампейн, то, что называется, шлили, а есть те, у которых хиюви. Шлили — это когда ты, да, обливаешь грязью других, говоришь о недостатках других, а хиюви — это когда ты говоришь о своих достоинствах. Их выделяешь. Поэтому посмотрим. Можно будет определить легко, у кого какой кампейн. Лена пишет нам в WhatsApp вот что. Добрый день, Павел. Хочу вас поблагодарить за вашу помощь. Вы даже не представляете, как вы мне помогли. Меня попросили друзья на юбилее спеть песню, дали текст. Моя задача была найти подходящую мелодию для текста. Я сидела всю субботу, искала мелодию. Нашла несколько вариантов, но надо было немножко изменять текст под мелодию. Еду в машине, слушаю радио, думаю о тексте песни, и вдруг увезу тебя я в тундру. Павел, вам Всевышний подсказал, что надо поставить именно эту давно забытую, но на данный момент такую необходимую песню. Огромное спасибо, вы меня очень выручили, Лена. Ну, вчера в конце программы, вы знаете, что я ставлю часто ретро-композиции 60-х, 70-х годов. И я не знаю почему, но решил вчера поставить песню известного рок-исполнителя Калабель Льды. Так его зовут, да? Не путать с его? Бюльбюль Аглы. Это Калабель Льды. «Увезу тебя я в тундру» был хитом в свое время. Ну и вот Лене была подсказана мелодия. Отлично. Лена, очень хорошо, что я вам помог. Где ты, Изя? Шалом, Павел. Франция с Испанией, Англия с Аргентиной как бы ни старались никогда не сыграть со счетом 149-0. Думаете, это фантастика? Нет, это матч между командами Адема и Стад Олимпик Ла Эмирн в рамках чемпионата Мадагаскара в сентябре 2002 года. Тогда тренер Стал Олимпик Зака Б. дал игрокам установку забивать максимальное количество мячей в свои ворота в знак протеста против решения судьи, который дал очень спорный штрафной в их ворота. Игроки выполнили указания, и мяч влетал в их ворота в среднем каждые 36 секунд. При этом футболисты Адемы практически не участвовали в игре, они стояли на месте и обалдевшие наблюдали за происходящим. Вот это я понимаю протест, а не кидаться на судью с матом. Где ты, Изя? Ну, смотрите, видимо, разные курьезы есть в футболе. Кстати, о футболе. Я в самом начале, как увидел игру сборной Франции, так и до сегодняшнего дня считаю, что они мой фаворит и главный претендент на чемпионство.

0: Ни Испания, ни Англия, ни Аргентина. Франция. Ну, это только мое мнение. Субъективное от впечатления их игры. Добрый день, уважаемые ПМ и радиослушатели. По поводу вашего риторического вопроса о законе изучения Торы. Тут, как говорил Марк Кричевский, гуляй рванина. И Торы выучим, богоугодные действия, и деньги из бюджета получим. Бог денежные знаки не отменяет, и в армию не пойдем. Заповедь не убей. Батька Махно нам написал. Ну, я не зря сказал, что это вопрос риторический. По-моему, каждому здравомыслящему человеку понятно, для чего принимается этот закон. Уровень израильского образования позволяет предположить, что изучающий математику и физику в общеобразовательных школах знает эти предметы не лучше, чем учащиеся школ, где эти предметы не изучают вообще, а полинарии. Вау! То есть ученики обычных школ знают вот эти общие предметы обязательные, не лучше, чем учащиеся ешив, которые их вообще не изучают. Ну, Аполлинарий, у вас и выводы, господин Аполлинарий. А кто же в университеты поступает, если у них такие знания? А? Хай-тек наш, из кого состоит? Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: DAX в Ришон ЛиЦионе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон ЛиЦион Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
4: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мани. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
5: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
1: Реклама.

0: Capital Cities. One minute more. Еще одна минута. Еще несколько минут, и будет второй рекламный блок. А пока я почитаю ваши сообщения, которые есть к этой минуте. Аполлинарий, мне как-то неловко объяснять вам, журналисту, что это была гипербола. Это он по поводу того, что он сравнил учащихся школ обычных с учащимися ешив. Аполлинарий, как я должен был понять, что это была гипербола? Вы знаете, при общении виртуально есть специальные знаки, которые как-то призваны обозначить, что сарказм, ирония, гипербола и так далее. Когда никаких знаков нет, я не знаю, что вы имели в виду. Я тут в этом плане не журналист и не психолог. Я читаю, как написано. Марк 1. Выскажу свое мнение, дядя Паша. Я имею на это полное, безусловное, кошерное право. Как четвертый раунд атак американских военных на Иран, так и десятый раунд не сломит его идеологию и решимость следовать своим принципам. Если бы уничтожили хотя бы большинство электростанций и НПЗ, картина могла бы измениться, но тогда опять взлетят цены на нефть и автоматически на бензин. И это неблагоприятный сценарий для республиканской партии. Перед промежуточными выборами может пройти тотальное ее поражение. Марк 1, считайте, что я вам сказал то, что я вам всегда говорю после таких сообщений. Добрый день. А девочка, что заняла первое место в мире по физике, Датия, ничего наговорит? Валерий Ярухамский. Я не знаю, про какую девочку вы имеете в виду. Насколько она Датия, Валерий Ярухамский. Но что бы это ни было, пример одного человека не может говорить о других тысячах или десятках тысяч. Надеюсь, вы понимаете. Так, здравствуйте, Павел. Трампа часто ругают, а я хочу его похвалить. Ведь он создает на пустом месте праздники. Недавно позвонила дочь, что уже прилетела из Швейцарии. Вот и праздник у меня. Трамп, спасибо, Борис Моисеевич. Я не понял, в чем заслуга Трампа, что дочь прилетела из Швейцарии. В смысле, что не закрыли аэропорт, что ли? Или что вы имеете в виду, Борис Моисеевич? Не понял вас, недопонял, извините. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: «Центр Кар Азур». Дыры Хашива 9.
2: «Тидар Мифца Синай». Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
12: «Дакс» в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «Дакс» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «Дакс» Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в «Дакс».
1: Реклама.
0: Так, сейчас я дозвонился до нашего командировочного Игоря Красковского, который расскажет, где он, что он и почему он там. Игорь, приветствую.
13: Привет, Павел Михайлович. Привет всех, кто слушает первое радио. Сейчас, конечно же, я в командировке. Сегодня я в компании Beaker Laser. И лето пришло, как говорится, летняя акция для вас, для всей вашей семьи. Покупайте Beaker Laser Plus. Это современный медицинский прибор, который облегчит, может облегчить боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма. И получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей в подарок. Именно так. Купи Beaker Laser Plus и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи в подарок. Он прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Итак, друзья, вот такое прекрасное предложение. Количество ограничено. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Звоните, узнайте больше и закажите уже сегодня. Бикюр Лазер плюс подарок. Звездочка 3414. Так что будьте здоровы, живите без боли и звоните сюда в Бикюр Лазер. Павел Михайлович, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Бай-бай.
5: Реклама. Первое радио.

0: У каждого нас есть небо, у неба есть мы. Время 50 минут 13-го. Еще ваши сообщения. Слава продолжает волновать тема выборов. Жалко, что у нас нет предвыборных теледебатов. Собрались бы лидеры партии, и вперед. Мы послушаем, посмотрим, оценим и решим, кто есть кто в прямом эфире. Но, увы, наш партийный деятель на это не пойдут. Мне нравится другое. Все будущие бывшие депутаты получат временное единовременное полугодовое пособие в размере порядка 300 тысяч шекелей для адаптации после депутатской жизни. Браво! Умеют жить! Если по закону им полагается, так я не возражаю, что мы будем считать чужие деньги. А дебатов у нас нету с тех пор, как Нетаньяху попробовал один раз участвовать в дебатах с Ицхаком Мордехаем. Тот ему сказал: посмотри мне в глаза. Нетаньяху после этого теледебатов. Нетаньяху, во всяком случае, не участвует в дебатах. В других партиях внутренние дебаты были. С Нетаньяху не было. Сержант написал нам: закон о изучении Торы. Вас еще чем-то может удивить эта коалиция за 4 года? Меня нет. А что меня, да, удивляет и пугает тоже, так это так называемый ядерный электорат Биби и компании. Эти выпрыгивания из штанов объяснят и оправдают любой трэш, который творят их кумиры. А если ты с ним не согласен, то загибайте пальцы. Передатель, левый, антисемиты, Каплан Нухба. Их любимое не нравится. Пакуй чемоданы, вали сюда. Меня столько раз посылали, у меня просто нет такого количества чемоданов. Сержант, ну, мне кажется, это законы жизни. В любой стране, где премьером или там президентом был человек 10, 15, 20 лет, у него появляется ядерный электорат, который его поддерживает. И никуда ты его с места не сдвинешь. Этот ядерный электорат. Судьбу нынешних выборов решат 10-15% избирателей. А ядерные электораты останутся там, где они были. Борис Моисеевич, который благодарил Трампа за то, что дочка вернулась из Швейцарии, написал: Павел, вы правильно поняли, аэропорт не закрыли, а то я волновался. Ой, ну ладно, дочка провела бы в Швейцарии еще несколько дней. Ничего страшного, приличная страна. Ракевит Кведа. Я думаю, это придумали батьямцы. Батьямки после 4 лет страданий. Ждем ответа от жителей Ришина. Это батька Махно. Я тоже первый раз услышал Ракевит Кведа. В отличие от Ракевит Каля. Всем здоровья, Анти Арсават в конце своего послания желает, а написал он вот что. После матча Аргентина-Египет, когда тренер Египта Хоссам Хассан направлялся в раздевалку своей сборной мимо трибуны с болельщиками сборной Аргентины, он увидел, как один из болельщиков Альби Селесте размахивал израильским флагом, что привело египетского тренера в ярость, и он попытался вступить с ним в конфликт, правда, без особого успеха. И тут я подумал, если бы на месте тренера фараона был тренер сборной Алжира или Ирака, то вопросов бы никаких не возникло. Но если мне не изменяет память, 17 сентября 1978 года в милом местечке под названием Naval Support Facility Трурмонт, более известный широкому кругу людей как Кэмп Дэвид, было подписано мирное соглашение между Израилем и Египтом. Но, видимо, как пел в одной из своих песен Игорь Тальков, перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Всем здоровья, Антиарсават. Я думал, вы про спорт напишете, Антиарсават. А вас опять занесло куда-то в сторону от спорта. Мы тут накануне полуфинальных матчей, а вы тут все какие-то разборки политические пытаетесь смешать со спортом. Так, что еще? Все, по-моему, что я прочитал, что я вижу, пришло к этой минуте. Час будем заканчивать музыкально, как обычно, господа. И обращаю ваше внимание, что для отправки сообщений в сегодняшний эфир программы ПМ у вас осталось минут 37-38, до половины второго. Позже присылать лучше ничего не надо, могу не успеть их прочитать. Facebook или наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Ой, скоро закончится этот час.
1: Библиотека PM.
2: Жизнь можно понять, только оглядываясь назад. Но жить ее нужно, глядя вперед. Сорен Кьеркегард.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Самые счастливые моменты рядом с близкими. И пусть на семейных фотографиях вы улыбаетесь широко, а не прячете улыбку. Узнайте о современной методике восстановления зубного ряда All-on-4 и All-on-6 в клиниках доктора Бангиева. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
12: Вкусно.
11: Лидский квас. Любимый квас.
13: Покупайте Big Cure Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
14: Что-что? Повтори, пожалуйста.
13: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
15: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
16: Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Иран отказался допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика не согласится допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии. На вопрос журналиста, согласится ли Иран на такие проверки, чиновник ответил коротким «нет». Ранее в июне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в соответствии с подписанным Ираном и США меморандумом сотрудники МАГАТЭ проведут инспекцию иранских предприятий по обогащению урана. Средства противовоздушной обороны Кувейта этим утром отразили воздушную атаку Ирана, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Кувейта. Военные заявляют, что в воздушное пространство страны проникли враждебные воздушные цели. Параллельно Министерство обороны Иордании сообщило, что средства противовоздушной обороны страны сегодня утром сбили 4 иранские ракеты. Деканы всех медицинских школ Израиля призвали депутатов Кнессета отклонить законопроект о гендерном разделении в высших учебных заведениях, которые на этой неделе могут вынести на голосование во втором и третьем чтениях, сообщает Валла. В совместном письме деканы предупреждают, что распространение закона на обучение медицине и другим медицинским профессиям нанесет ущерб качеству подготовки специалистов и может создать прямую угрозу здоровью населения. По их словам, закон поставит пол преподавателя выше его профессиональной квалификации и нарушит принцип совместности. Местного обучения, необходимые для подготовки врачей к работе с пациентами разных групп. Авторы письма также опасаются, что израильские медфакультеты могут потерять международное признание, а их выпускники – возможность проходить узкую специализацию в ведущих клиниках за рубежом. В разгар купального сезона мэрия Хайфы закрыла сегодня большинство пляжей в городе из-за сильного загрязнения воды. Проверка качества морской воды, проведенная Минздравом, выявила отклонение от нормы. До дальнейшего уведомления запрещено купание на пляжах Хофа Студентим, Дадо, пляж Замир и пляж Бат-Галим. Пока источник загрязнения достоверно неизвестен. Однако после предварительной проверки возникло подозрение, что из-за сбоя в канализационной системе в Средиземное море были сброшены сточные воды. В течение дня взяты дополнительные пробы на различных пляжах. После получения результатов мэрия решит, что делать дальше. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

Lemar. The Way Love Goes On. Так называется песня, которая сейчас прозвучала и открыла вторую часть программы PM на Первом радио 89.1 FM. 7 минут 14-го. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня понедельник. День не тяжелый. Обычный. 13 число. Месяц июль. Мы идем дальше по плану. Напоминаю, господа, что скоро загадка. И это значит, что для отправки сообщений в сегодняшний эфир у вас осталось минут 25 максимум. И поэтому поспешите, поделитесь чем-то, какими-то соображениями на любую тему, которая важна вам. Вот Ира нам написала в WhatsApp. Кстати, напоминаю, наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. Вот на этот номер можно отправлять как текстовые, так и голосовые сообщения, не забывая о наших правилах, простых правилах. Ира, я вчера услышал высказывание одного известного человека на радио, и это не вы, Павел, смайлик. Оказывается, этот бардак умудрились устроить Лапид и Беннет за время своего правления. Вот они озвучили эту туфту, не сказать другими словами, а кто-то ведь запомнил и подхватил, а мозги подключить... Какой именно бардак устроили Лапид и Беннет? Да они вообще во всем виноваты. Лапид, Беннет и Либерман. И кто еще с ними там был? Мансур Аббас. Только Эдит Сильман спасла ситуацию, развалив то правительство. Поможет ли сейчас это на праймерис в Ликуде, я сомневаюсь. Ира разъясняет, имелось в виду, что 7 октября случилось на фоне их неразумного правления, а Биби теперь разгребает это все. И вот у меня возник вопрос, как же надо было напаскудить, уж простите, за полтора года, что засиделись, Биби не может никак разгрести. Но это уже сарказм. Уважаемая Ира, я думаю, что с людьми, которые утверждают подобные вещи, спорить не имеет смысла. Надо тут же переводить тему на футбол. Павел, шалом. Мне вот непонятно, ведь Биби – опытный политик. Зачем перед выборами он пропихивает такие непопулярные законы для большинства избирателей? Это же себе вред. И вообще, ведь до выборов осталось 3 месяца. Ему что, ради этих месяцев надо продолжать гробить страну? Не понимаю. Всем правильного выбора. Все на выборы, ведь мы перед поворотом. Съедем. Чего? Не факт, что сможем вернуться хотя бы к началу. Грустно, Гекс, у вас тут опечатки пошли, искажение слов, и я начал спотыкаться. Гекса, значит, уважаемая Гекса, у Нетаньяху следующий выбор. Если он не удовлетворит желание ортодоксальных партий, своих естественных партнеров по коалиции, то он не может быть уверен, что на выборах они поддержат, когда придут к президенту, будут рекомендовать человека на пост правительства, что они поддержат его. А вдруг они порекомендуют Гади, простите, Айзенкота или Нафтали, извините, Беннета? И что тогда? Поэтому он им дает все, что они требуют. В надежде на их лояльность в будущем. И жертвует, конечно же, популярностью, потому что принимаемые законы явно не популярны в обществе. Ну вот он сделал такой выбор. Эти законы проходят, хотя знают, что они вряд ли будут реализованы, потому что некоторые из них богат свернет, некоторые из них нельзя будет реализовывать, потому что предвыборный период. Но Нетаньяху скажет ортодоксам: я сделал все, что мог для вас, уважаемые товарищи, граждане, господа, и для ваших избирателей. Поэтому давайте на будущих выборах поддержите меня. Такие, наверное, соображения. Хотя я не исключаю того, что Нетаньяху что-то задумал, то, о чем мы не знаем. Марк 1. Ничего не знаю об уровне изучения точных наук в израильских школах, но множество раз пытался задавать самые простые вопросы старшеклассникам и в большинстве случаев не понимали от слова вообще или не могли правильно ответить. Причем я это сделал очень много раз и в разных городах, кроме Тель-Авива, крупных городах. Может быть, в Тель-Авиве ситуация с этим лучше? Who knows? Спрашивает он. Я не знаю, о чем речь, какие бы вопросы задавали старшеклассникам, что они не знали ответа. Не могу это комментировать. Я знаю, вот я сегодня как раз-таки разговаривал с одним знакомым по поводу предсказаний фантастов. Роберт Шекли, всем, кто знает фантастическую литературу, известен этот автор. У него, по-моему, в его рассказе
есть, который был написан, я так думаю, лет 50 тому назад. Он описывает ситуацию, когда школьники будущего в школах ничего не учат. Они занимаются физическим развитием и поиском того, что им в жизни интересно, чтобы потом дать им профессиональный толчок в ту профессию, в которой ну, они генетически предрасположены. Но они ничего не учат. При достижении 16 лет им вкалывают какой-то укол, и они получают знания всего школьного образования. Это была тогда фантастика. А сейчас обратите внимание, уважаемые радиослушатели, те же самые старшеклассники, которым Марк 1 задавал вопросы, думали, зачем мне это надо знать? Я сейчас достану телефон, и за 20 секунд буду все это знать. Чего я должен нести в голове эти ответы на ваши вопросы? И фактически внедрение искусственного интеллекта – это в какой-то степени то, что предсказывал Роберт Шекли тогда. Сегодня система просвещения думает, а зачем нам надо изучать? Вбивать в головы школьникам какие-то сложности исторические, географические, физические, математические, когда они все могут найти это в своих телефонах. Что с этим делать совсем? У нас мы находимся на изломе вообще всей системы просвещения, мировой. Насколько я знаю, сейчас задача Министерства просвещения научить школьников задавать правильные вопросы. Другими словами, я бы сказал, писать правильные промпты, когда ты общаешься с искусственным интеллектом, чтобы получить правильные ответы. Вот я так вижу ситуацию. Пропустил по-английски, школьники, мягко говоря, плавают. Вот, кстати, с языком не знаю. Вот язык надо знать, да. Никакой искусственный интеллект не поможет тебе говорить на английском или понимать на английском. Ну, понимать можно. Там есть всякие переводчики, навел экран телефона и все тебе перевели. А говорить, извините меня, или понимать разговорный английский, извините меня, то это уже надо учить. Павел Михайлович, привет. Вы вчера почему рыбака из Афулы не поздравили с Днем рыбака? У нас на Волге в этот день даже браконьеры отдыхали. Дед Федя. Так вы же мне не написали, что вчера был День рыбака? Я не знал. Этот фуфел вчера пропихивал гениальный Давид Кон. Написал кто-то. Это, видимо, про то, что виноваты Беннет и Лапид. Значит, уважаемый автор, надо подписывать свои сообщения. Гениальный он написал слово в кавычках. Мягко выражаясь, когда я слышу что-то от Давида Кона, мягко выражаясь, он меня удивляет тем, что он говорит. Ну, удивляет. Но самое главное, что свои сообщения надо подписывать. А еще важно то, что мы возвращаемся к музыке. Шимон Бускилла. Лама ли, лама ла. Это почти то же самое, знаете, как любой носитель русского языка, когда ему скажут, как на иврите будет звучать вопрос, пожертвовал ли ты кровь. Тарам-тадам, оло тарам-тадам, тарам-тидам, кэн.

0: Герой этой песни оказался в ситуации, в которой, наверное, часто бывает мужчина. Он поет откровенно: «Мне без нее очень тяжело, а с ней еще тяжелее. Что делать? Что делать?» Так, загадка, господа. Прозвучали позывные загадки. Мне кажется, она сегодня легкая. Мы сейчас с вами окунемся в предперестроечный период Советского Союза, который начался в 85-86 году, перестройка. А перед, в конце 70-х, в году, не помню точно, 78-79, для Советского Союза состоялось уникальное культурное событие. На гастроли приехала группа Бонни М. Вау! Тогда это рассматривали как беспрецедентное событие. Им даже разрешили сняться на Красной площади. Вообще это святая святых. Там Ленин рядом лежит вообще. Им разрешили. Но рассматривали как какой-то признак какого-то потепления культурного, во всяком случае, отношения к Западу, к западной культуре, к западной музыке и так далее. И под этим ключом мы прошли гастроли группы Бонни М в Советском Союзе в конце 70-х годов. И все хорошо. Билеты было достать невозможно, естественно. Но все-таки какая-то печать развитого социализма, простите за выражение, осталась. И на концертах Бонни М в Москве было наложено репертуарное одно ограничение. Ну, не то чтобы наложено, с просьбой обратились. Какое? Как вы думаете, считаете, наверняка знаете? Позвоните по телефону 07-52-891, 07-52-891, расскажите, какое репертуарное ограничение их попросили, так сказать, войти в положение Советского Союза. Антиарсабат, пока вы звоните, прислал нам второе сообщение. Все, месье Маргулян, намек понял, пишу про спорт. Насчет завтрашнего матча Франция-Испания. По моему мнению, если сравнивать основной состав команд, то нападение лучше у французов, полузащита у испанцев, оборона и вратарь приблизительно одного класса. На этом чемпионате французы показали более яркую игру, чем представители Пиреней, но сила Испании в том, что она менее зависит от одного игрока, какой бы хороший он ни был, так как она играет практически по одной системе, начиная с молодежных сборных. А что касается второго полуфинала Аргентина и Англия, то на этом чемпионате они показали не столько качественный футбол, сколько морально-волевые качества. В любом случае, должно быть интересно. Всем здоровья, Антиарсабат. Антиарсабат, вы могли бы написать последнее предложение и не писать ничего. Я с вами абсолютно согласен. В любом случае, это будет интересно. Полуфиналы чемпионата мира завтра и послезавтра. По-моему, в 10 вечера, если я не ошибаюсь. Так, звонки у нас есть, конечно же. Алло.
1: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Меня зовут Дмитрий.
0: Что скажете, Дмитрий?
1: Я думаю, что их попросили не исполнять песню «Распутин».
0: Чего так вдруг?
1: Ну, вот так.
0: Не трогать царское прошлое России. Не надо петь песню про Распутина, да, любовника царицы и так далее. И на концертах в Москве эта песня не звучала. Правильный ответ. Да, правильный ответ. Скажите, ваша музыкальная заявка?
1: Ну, давайте эту песню послушаем.
0: Да я угадал вашу музыкальную заявку вообще. Спасибо большое вам, хорошего дня, всего доброго, до свидания. Бай-бай. Так, у нас нет запрета на исполнение песни Распутина? Говорят, нет. Слушаем. Слушаем.

0: Григорий Ефимович Распутин. Ему была посвящена эта песня.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
12: Покупайте BeCure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
13: Что-что? Повтори, пожалуйста.
12: Ты все правильно услышала. Покупайте BeCure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414.
14: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
15: Жаркое лето в «Центр Кар».
16: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
15: «Центр Кар Азур».
16: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
17: Первое радио всегда с тобой.

0: Это Чарли Уилсон и Робин Фикке с песней «Smile for me». Согласитесь, господа, вот ты смотришь на человека, ну, смотришь, и вдруг он тебе улыбнулся. Это совсем другое дело, согласитесь. И уже по-другому к нему относишься. Тебе хочется улыбнуться в ответ. Это класс. Вот песня об этом, «Smile for me». Несколько сообщений сейчас прочитаю. Значит, наши радиослушатели зафулы. Кроме своей традиционной просьбы найти еще одну работу, он пытался, как он пишет, устроиться на электронный завод, но там только платят 35 шекелей в час. Это позор и рабство, пишет он. С уважением, капер из Израиля Северного. Ну что делать? Я даже не знаю, что вам посоветовать. Я знаю, что уборка квартир стоит гораздо дороже. Там шекели 70-80 в час. Хотите, попробуйте. Кто-нибудь знает хоть одного мужчины, который убирается в квартиры? Вы будете первые в Израиле, а вас напишут в газетах, покажут по телевизору, и мы расскажем по радио. Вперед! Дальше, я так понимаю, он прислал копи-пейст какого-то текста, но текст актуальный. Текст такой: «Шестая трасса — единственное место, где можно официально заплатить за право поставить в пробки. Есть вопрос, который хотя бы раз задавал себе почти каждый водитель в Израиле. Почему дорога платная, а пробки на ней тоже платные? Когда строили шестую трассу, идея была отличная. Скоростная магистраль, экономия времени, никаких светофоров и комфортная поездка. Именно за это миллионы водителей готовы платить. Но наступает час пик, и скоростная трасса неожиданно превращается в длинную парковку с работающими двигателями. Машины еле ползут, бензин заканчивается быстрее километров». Заканчивается быстрее километров, а навигатор уже сам начинает нервничать. Самое интересное начинается позже. Через несколько недель приходит счет, и тут возникает вполне логичный вопрос: за что именно? Слушайте, я абсолютно солидарен. Когда стоял в пробке на шестом шоссе, я тоже задавал вопрос: за что я плачу деньги? За то, что стоять в пробке, я также мог бы поехать на двойке, по двойке или по четверке. На шестом пробок не должно быть, но машин становится все больше. А что делать? Что делать? У меня и у Мири Регев пока нет ответа на этот вопрос. Продолжаем. Так, мы сейчас вновь будем говорить о строительном проекте «Мефца Синай». «Мефца Синай» — это была такая «Мефца» в 56-м году, когда Израиль, Египет и Англия что-то там боролись за Синайский полуостров. И по поводу этой «Мефцы» есть улицы почти в каждом городе нашей страны. И вот на такой улице в Бат-Яме сейчас началось строительство проекта, о котором мы вам сегодня рассказываем. Компания «Тидар» делает. И сейчас с нами Лилия Городецкий, которая представитель отдела продаж. Лилия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы мне сказали, что вы хорошо можете описать квартиры, которые в этом проекте есть, а нам это очень важно.
1: Квартира и дом, да, конечно.
0: Расскажите о том, как это.
1: Ну, если, дорогие слушатели, вы решились купить квартиру, то и были во многих проектах и видели, какие маленькие квартиры.
0: Вы знаете,
1: квартиры.
0: Слушатели, может быть, еще не решились. Они на перекрестке, они перекрестке. В раздумье.
1: Мотивация. Вот если у вас мотивация.
0: И финансовая тоже какая-то база есть.
1: Мы к этому еще придем.
0: Финансово,
1: да. Вот, то и просторные квартиры. Кто любит просторные квартиры? Вот именно компания «Тидар» предоставила эти два бутик-дома с большими квартирами. Трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные. Квартиры нестандартные, салон, что это, вестибюль?
0: Салон. Нормально, да.
1: Салоны, например, пятикомнатная.
0: Меня Лилия сказала, если я какие-то слова на русском забуду, вы меня поправите. Я сказала, не волнуйтесь, я вас поправлю.
1: Спасибо, салон, да. Павел. Вот, пятикомнатная квартира, я знаю, 50 метров, только салон.
0: Опа.
1: Да.
0: Я таких салонов и не знаю. 50
1: уже давно,
0: метров только,
1: да.
0: Салон. Представляете, господа? Так, окей.
1: Вот, теперь в каждой квартире предусмотрена, конечно же, защитная комната, мамад.
0: Без этого сейчас, по-моему, не строят новые дома вообще, в принципе.
1: Я скажу,
0: стандарт.
1: Что из-за этого вот есть реновация домов. И вот это причина, потому что наша страна, она живет или в войну, или до войны, или после войны, вот поэтому...
0: Между войнами,
1: да. И предоставляется также каждой квартире кладовая, парковочное место.
0: Так.
1: И между двумя домами будет современный тренажерный зал.
0: Окей, только для жителей этих двух домов.
1: Только для жителей этих двух домов. Будет комната отдыха, детская комната для мероприятий, игр, вот, роскошный лобби.
0: То есть я напомню, что такое комната или детская комната. Когда вы захотите отметить день рождения ребенка и пригласить человек 30 детей, домой вы не пригласите, а там есть специальное помещение, где можно
1: очень
0: это
1: удобно,
0: сделать. Да?
1: Очень удобно. Вот, и дизайнерские лифты, вот, и роскошное лобби, как я уже сказала. Ну, и самое главное, это исключительно выгодная инвестиция, потому что сам Рамат Йосеф, район, который обновляется, и, по моему мнению, это будет скоро Рамат Авив в Тель-Авиве.
0: Ага, вот этот, Рамат Авив Тель-Авивский в Бат-Яме будет Рамат Йосеф, да?
1: Вот квартира,
0: и, который... Смотрите, я представляю, вот приходят к тебе гости, да? И заходят в салон площадью 50 квадратных метров. В первый скажут, вау, да, такого вообще не видели. Так, окей, дальше.
1: Мне же самой захотелось после вашего комментария. Я просто... Причем здесь вот, да, сам район, потому что в этом районе эти квартиры, они будут дорожать. Поэтому для инвестиций просто вот купить сейчас квартиру, она через 5 лет или когда уже закончится сам проект, будет уже стоить дороже. И поэтому звоните, звездочка 83-83, назначайте встречу с нашими консультантами и получайте информацию, даже если хотите просто мотивацию.
0: Господа, ну мы говорили, вот Шарон в прошлом часе, и люди, которые занимались покупкой квартир, знают, что когда ты покупаешь квартиру в стадии, только в начальной стадии строительства, она стоит намного дешевле, чем ты будешь покупать ее тогда, когда дом уже построят, и ты будешь выбирать то, что осталось, так скажем так. Сейчас можно и сэкономить по деньгам, и еще выбрать квартиру с видом туда или сюда, или на том этаже, который ты хочешь, и так далее. То есть возможности гораздо больше на этом этапе.
1: Совершенно верно. И именно сейчас действует специальное предложение для слушателей программы. Первое. Скидка. Четверть миллиона, например, до четверти миллиона. Поэтому звоните, звездочка 8383, назначайте встречу и наслаждайтесь видом. Кстати, проект сам, уже можно прийти на сам проект, так. На сам Атарбния.
0: Ну, на место строительства зданий, так.
1: Место
0: так,
1: строительства так. И увидеть, что мы уже продвигается на четвертый этаж, это минус 4, это выходит на парковку, угу. И плюс уже четвертый этаж. Через 2 года, в 2028 году, уже будет новый дом, вы можете прийти, посмотреть, получить какой-то...
0: более... Практически пощупать вообще все
1: ну
0: это
1: да,
0: дело.
1: Ну да, посмотреть, как это, что это значит, большая комната, mm-hmm. Что, как это. Это очень интересно.
0: Я могу только добавить, господа, когда вы говорите, что проект будет закончен в июне 28-го года, некоторые думают, а я вам скажу, время пролетит так, как вы не заметите вообще, что оно пролетит, и уже будет июнь 28-го года. Ну что ж, звездочка 83-83. Значит, для чего этот номер телефона? Во-первых, можно позвонить, задать какие-то вопросы, а во-вторых, можно позвонить и договориться о том, что мы хотим приехать, посмотреть, да. Пощупать там, как это все, посмотреть проекты, фотографии. То есть получить всю информацию, которая вам необходима для принятия решений.
1: Совершенно верно.
0: И, как я помню, вот из того, что я рассказывал, при заключении договора там удобное же распределение платежей, да? Вот скажите нам, вы в курсе?
1: Удобные условия оплаты 20% да. При подписании договора, а остальная сумма 80% при получении квартиры. Угу. Вот. И цена не привязана к индексу, цена фиксирована. Вот как вам сказали...
0: То есть то, что вы подписали сегодня в договоре, то и останется в 2028 году, да?
1: Да. И вот еще, как вы говорите, еще через 2 года, вот 2 года человек может, может продать квартиру старую, вот может именно вот эти 80% себе организовать. Угу. Да.
0: Окей. Ну что ж, Тидар, Мефца, Синай, Бат-Ям, это в Бат-Яме город, в Рамат-Йосеф район называется. Вся информация по телефону звездочка 8383. Лилия Городецкая. Лилия, спасибо вам. Успеха.
1: Спасибо вам.
0: Если надумаете покупать там квартиру, звездочка 8383 для вас специально. Спасибо. Всего доброго. Бай-бай. Реклама.

0: All My Lovin' Beatles. Арина написала нам: религиозное население страны Израиля создали в государстве в Израиле второе государство религиозное. Законам Израиля они не подчиняются, только тем, которые им выгодны для ихнего сектора. Так написано. Ну да. Ну, эта ситуация происходит почему, Арина? Потому что правительство позволяет им это делать. Марк 1. Значит, Марк 1. Вы вчера прислали третье сообщение, предварив его: извините за третье сообщение. Я его прочитал, думал, ну ладно, это исключение, окей, пойду навстречу человеку. Сегодня вы опять прислали третье сообщение со словами: извините за третье сообщение. Так нельзя, Марк 1. Нарушать наши правила регулярно и постоянно. Зугин прислал два голосовых сообщения. Слушаем.
1: Всем привет. Зугин на проводе. Привожу пример настоящей раздвоения личности, пицуль нефиш, когнитивный диссонанс и все такое. Смерть Лэнси Грэйм. Тот, который был конгрессмен, друг Израиля. И все в нашу пользу. Но с точки зрения, скажем так, отдельных частей бывшего Советского Союза, как то Крым, Донбасс, Одесса, он был ярым сторонником вот этого киевского режима и атаки на мой город, даже на мою улицу так получилось, на улицу там, где моя школа, моя родная школа, вот это было тоже с его подачи. Вот этот когнитивный диссонанс. Реально, и так, то есть я болею как за Крым, так и за Израиль. За Израиль – родина моих детей, Крым – моя родина, Советский Союз, образование и все такое. Ну, вот так бывает, встречаемся в нашей повседневности с такими реалиями.
0: Вдогонку сообщения Зугина, я вас прошу на него не реагировать. Я могу только привести, я тут прочитал, мне в ленте в Фейсбуке попало сообщение одного русскоязычного СМИ, но не из России, по-моему, из Греции. Судя по всему, они занимают пророссийскую политику, и они на смерть Линдси Грэма написали: «Умер один из разжигателей, главных разжигателей войны в Украине». Я им написал: «Если Линдси Грэм у вас разжигатель войны, то кто у вас Путин? Миротворец?» Жду ответа от них сейчас до сих пор.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера. Жаркое лето в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
4: Встречайте Fizz. This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is идеальный сидр. Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
5: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: В новом филиале Modern Money Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Modern Money. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
0: Игорь Красковский с нами вновь. Игорь, приветствуем.
11: Да, приветствую, Павел Михайлович. Я сегодня в командировке в компании Beaker Laser, друзья. Итак, лето пришло, летняя акция для всей семьи. Покупайте B-Cure Laser Plus, современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма, и получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей в подарок. Купи B-Cure Laser Plus и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании. Произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела. работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Итак, друзья, количество ограничено, поэтому звоните прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4, звездочка 3-4-1-4. Узнайте больше и закажите уже сегодня Бикер Лейзер Плюс, звездочка 3-4-1-4. Ну и будьте здоровы, друзья, живите без боли. Павел Михайлович, огромное тебе спасибо.
0: Игорь, взаимно, всего доброго.
2: Реклама.
12: Первое радио.
0: Слушайте, где бы ни происходила игра чемпионата мира по футболу, то ли это Бостон, то ли это Майами, то ли еще где-то, я слышу, там у них в перерывах играет эта песня. Второй раз ее ставлю за последнюю неделю. Патрик Эрнандес, Born to be Alive.

0: Так, у меня много сообщений, надо успеть их прочитать до окончания программы. Сержант пишет: вы не поверите, сижу, читаю пост в Фейсбуке, и в это же самое время вы, Павел, дублируете его в эфире. Я думаю, что это последствия солнечного удара. Смайлик. До того самого поста пробки на 6-й трассе. Можно попросить Рыбака из Афула не печатать в эфир посты из Фейсбука. Нам его бредни достаточно. Сержант, ну подождите, ну в этот раз он присылал актуальный пост. Я его поддерживаю. Потому что это безобразие платить за пробки на 6-м шоссе. Оно же платное. Платим мы за то, что для того, чтобы быстрее доехать до того места, куда надо доехать. А когда быстрее не получается, почему мы должны платить деньги? Это совершенно актуальная тема. И он совершенно правильно ее скопипейстил. По поводу ИИ написала Гекса. С одной стороны, все здорово, на любой вопрос можно получить ответ, но другой, наше молодое не очень поколение по любому поводу обращается к искусственному интеллекту. Совсем не хотят ни думать, ни шевелить хоть чем-нибудь. Это какая-то зависимость получается, это по мне не совсем хорошо. Куда ни сунься, это музыка, песни какие-то одинаковые, где настоящие, где нет, не разберешь. И так во многих областях как-то не по себе становится, Гекса. А я, например, могу разбирать, отличить песню, сделанную ИИ, от живого исполнения. По-моему, это сложно, но не очень сложно. Можно отличить. Это раз. Во-вторых, ну, это конфликт поколений, он всегда был. Всегда был. Всегда отцы спрашивали: господи, куда дети катятся? Что с ними будет? Вацлав, Павел, им запретили две песни. «Распутин» и «Реки Вавилон». Я дозванивался, меня опередили. Кстати, показывали концерт по Всесоюзному ТВ. К сожалению, запись стерли, в интернете нет. Билет на руках стоил 100 рублей. В первом ряду сидели Гурченко и Рождественский. А потом приехали «Спейс». Этот концерт есть в Ютубе. Там менты бегают по залу и не дают людям вставать и хлопать. Безобразие! Вацлав, я думаю, что запретить Бонни М ничего не могли. Они не ансамбль, поющие гитары, которые могли запретить. Их попросили не исполнять эти песни. Я сказал: ну ладно, все это. Удовлетворим вашу просьбу. Возможно, на уровне подписания контракта это было, но точно я не знаю. Ну, здравствуй, Паша, ты меня прости еще раз, но твои коллеги с лучшего радио. Вчера Арик Нудельман вполне, как обычно, произнес слово, буквально мат, в сторону России, где открыли пионерские лагеря для 50-60+, где они маршируют, скучают по совку, о совке и так далее. Ты бы упал со стула. К моей радости, это никого не смутило. У них в студии, а с ним были еще двое. Один из них была ведущая, умница, красавица, но не комсомолка. Лопух. Второе сообщение. Паша, у меня возникло подозрение, что ваши телефонщицы не ждут около минуты ради тех, у кого дилей. Лопух. Я не понимаю, зачем вы нам рассказываете о том, что происходит на лучшем радио. С какой целью? Получила... Ой! А! У меня выбило WhatsApp. Чего? Подожди. Тут одна зашла... Радистка Кэт. Нет, у нас есть еще Кэт, но она не радистка. Так, нифига себе. Шавуатов Каверим, друзья, сегодня день качания на качелях. Это марка оригинал. Как давно мы не качались на качелях, проходя мимо детской площадки, украдкой поглядывали на них. Так давайте, друзья, хотя бы сегодня решимся подойти к ним, оттолкнуться, взмыть в далекий мир детства. И снова ветер в лицо, и снова знакомое чувство свободы и счастья. Используйте сегодня этот шанс, верните забытые мгновения детства. Советует Марк Оригинал. ПМ, прецедент, не прецедент. Что ли в словарь гляньте, Александр? Прецедентом, я по какому поводу говорил слово, я даже не помню. Павел Михайлович, вы ошибаетесь. В Израиле есть мужчины, которые убирают квартиры, но они не хотят, чтобы их фасон печатали в газете. Правда, тем более радио. Дед Федя. Я же не сказал, что их нет. Я спросил, видел ли кто-нибудь. И те, кого я спросил, говорят, не видели, и я не видел. Возможно, есть. Почему нельзя назвать цену предлагаемых квартир? В чем проблема? Я не знаю, в чем проблема, но это их коммерческое решение. Позвоните, приезжайте, все узнайте. Павел, привет. Это что, продажа воздуха? Или нарисуем, будем жить? M.I.Y. Я не понял, о чем вы. Это нормально, что идет передача января, или у меня поехала крыша. Постоянно идут старые передачи. Кто-то прислал фотографию экрана. PM 14 января, 13.00. Я не знаю, где это, что это? Это аппликация, это сайт, это что это, где это? Не вижу. Вика, добрый день, Павел. Я слушала Канрека программы Лены Ре. Там выступала Аня Глазман из интернет-сообщества. Аня Глазман идет, делает вечер знакомств в Хайфе 15 июля. В среду приглашает людей, которые там познакомятся. Павел, это я пишу для Рыбака из Афулы, который хочет познакомиться. Пусть идет познакомиться, может встретить свою судьбу. Аню Глазман можно найти в Инстаграме Вика. По-моему, более актуально, судя по его сообщениям, у него найти работу вторую. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Штирлиц, здравствуйте, уважаемый Павел. Вы правильно говорите, что каждый человек имеет право на мнение. Но когда человек несет откровенную ложь и пропаганду, зачем вы это ставите в эфир? Зугин постоянно говорит неправду про Украину. Его надо давно забанить.
0: Уважаемый Штирлиц, во-первых, вы не похожи на Штирлица. Штирлиц настоящий не прислал бы нам сообщение в 13:46, нарушая наши правила. Во-вторых, Зугин так видит ситуацию. Что он говорит, я не знаю. Я слушаю, я включаю его сообщения, не слушая их предварительно. На вашу оценку, так сказать. Львовский Рагуль. Маршал Жуков это кто? Жду ответа. Написал. Уважаемый Львовский Рагуль, вопросы здесь задаю я. Добрый день, мне нравятся, в кавычках, люди, переносящие свой диагноз на других. Витал, извините, не выдержал. Франция, Испания, 3-1, написал кто-то. Скоро узнаем, правы вы или нет. Скоро узнаем. Все, по-моему, да. Я из того, что увидел, все прочитал к этой минуте. И это хорошо, господа. Значит, все на этом мы с вами расстаемся на сегодня. Сейчас будет песня про снег и про яблоки. Вам спокойствия за рулем и хорошего дня. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьян. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
3: Эй, вот это какой адрес у него?
2: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
4: ДАКС в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
5: Жаркое лето в Центр-Кар.
6: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
5: Центр-Кар Азур, Дер-Хашива 9.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Взрывы в Бендер-Аббасе. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Информационное агентство Сабирин Ньюс, связанное с проиранскими формированиями в Ираке, сообщило о взрывах в Бендер-Аббасе на юго-востоке Ирана. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что нет сомнений в том, что действие меморандума о взаимопонимании завершилось. По его словам, именно американская сторона явно нарушает договоренности, а Исламскую республику нельзя обвинять в невыполнении своих обязательств. «Мы не позволим Соединенным Штатам и Израилю использовать Ормузский пролив, чтобы навредить Ирану и его суверенитету», добавил Багаи. Иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что пассажирский самолет иранской авиакомпании «Махан Эйр» приземлился в аэропорту Саны в Йемене и вылетел обратно примерно через час. Ранее сообщалось, что в Сане запланирована встреча иранских представителей с высокопоставленными лидерами хуситов. В суде по делу премьер-министра Бениамина Нетаньяу впервые дала показания женщина из близкого окружения государственного свидетеля Нира Хефеца, которую следователи использовали в рамках так называемой случайной встречи. По данным Вайнет, заседание прошло за закрытыми дверями, а личность свидетельницы запрещена к публикации. Суд разрешил сообщить, что ее показания касались следственных действий, проводившихся в отношении нее. Речь идет об эпизоде 2018 года, когда перед заключением Хефецем соглашения с прокуратурой следователи организовали его встречу с этой женщиной, представив ее как случайную. Прокуратура ранее признала, что была осведомлена о подготовке операции. Согласно материалам дела, на совещании 20 февраля 2018 года обсуждались обыск и допрос женщины, а также намерение на следующий день организовать ее встречу с Хефицем. Этот следственный прием вызвал резкую критику защиты Нетаньяу, которая утверждала, что на Хефица оказывалось недопустимое давление. Сам Хефиц в суде заявлял, что случайная встреча не стала причиной его решения подписать соглашение государственного свидетеля. По его словам, решающими факторами были соглашения, заключенные бывшим генеральным директором Министерства связи Шломо Фильбером, опасения, что государственным свидетелем может стать Шауль Алович, а также продолжительное содержание под стражей. Нир Хефец, ранее входивший в ближайшее окружение Нетаньяу и его семьи, является одним из ключевых свидетелей обвинения по делу 4000. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европейский Союз запретить импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу, обвинив Брюссель в затягивании принятия решения. Перед встречей глав МИД стран Евросоюза Альбарес заявил, что Испания уже ввела такой запрет, и Евросоюз должен последовать ее примеру. По его словам, речь идет не о новом политическом решении, а о применении международного права. Министры иностранных дел Евросоюза обсуждают подготовленный Еврокомиссией документ с тремя возможными вариантами ограничений. Введением импорта экспортных лицензий, запретительными пошлинами или полным запретом на торговлю с поселениями. Страны Евросоюза расходятся как по существу мер, так и по вопросу о том, должно ли оно приниматься единогласно или квалифицированным большинством. В мае Евросоюз не смог согласовать более широкие экономические меры и ограничился санкциями против трех израильтян и четырех организаций, связанных с поселенческим движением. Тем временем Израиль отвергает утверждение о незаконности поселений и считает подобные санкции политически мотивированными. Европейский Союз и Великобритания согласовали пакет санкций, направленный против российских попыток дестабилизировать ситуацию в Европе с помощью компьютерных атак. Под санкциями 24 физических и юридических лица. Россия и ее преступные сети несут ответственность за организацию кибератак, вмешательство в выборы и распространение вредоносных антиукраинских нарративов, отмечается в заявлении МИД Великобритании. Также отмечаются кибердиверсии против Польши. Среди тех, в отношении кого введены санкции, высокопоставленные офицеры ГРУ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко, руководящий гибридными операциями с привлечением хакеров, подразделение ГРУ номер 29155, несущее ответственность за такие операции, к которым привлекаются и криминальные и хакерские группировки. Эти санкции наносят удар по самой основе криминальных киберсетей, содействующих российской агрессии. Великобритания и Евросоюз посылают четкий сигнал: России не удастся спрятаться за этими прокси-группами, заявила министр иностранных дел Великобритании Ивет Купер. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме и в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
3: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
9: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Тема дня». И меня таки, да, зовут Марк Кричевский. Я напоминаю, что в эту передачу вы можете нам звонить по номеру телефона 07528-91, 07528-91, или писать на наш WhatsApp номер 054-2070-800, именно писать 054-2070-800, потому что если вы отправите голосовое сообщение, то мы его просто не сможем прослушать, и, естественно, звонить на этот телефон тоже не имеет смысла, потому что он не заведен в пульт. А раз так, то, в общем, вывести его в эфир невозможно. Так что это WhatsApp номер 054-2070-800. Ну и перед тем, как мы с вами начнем, я бы хотел сказать, что задело меня. Это вот вчерашняя смерть 71-летнего Лэнси Грэма. Вы знаете, я вот на своем YouTube-канале «Лысая правда» написал такую большую... Ну, большой стрим, большую сделал видео, посвященное Линдси Грэму, и вот был даже удивлен, что огромное количество людей, я не знаю, откуда они, на самом деле я не проверял, начали там писать всякие гадости в его, по его, так сказать... персоне, ну, можно... Для меня это было удивительно, хотя я понимаю, что он выступал против России, против Ирана, и разумеется, люди из этих стран категорически настроены за своих вождей, против людей, которые с ними боролись, но я считаю, что для Израиля он сделал огромную работу, помогал, был настоящим другом, поэтому здесь как бы светлая ему память. Ну и мы с вами узнали, что 27 октября пройдут выборы, то есть вот дальше уже тянуть было нельзя. Нетаньяху решил даже ни одного дня, даже ни на один день не уходить раньше со своего поста. Вот, надеяться, я не знаю, на что надеяться, но как бы там ни было, 27 октября выборы, и в это самое время... В это самое время мы видим реализацию сделки премьер-министра с ультратодоксальными партиями. Значит, был в первом чтении был коалиция форсирует закон, запрещающий арест ультратодоксов, уклоняющихся от службы в армии. Значит, в обновленной версии законопроекта было полностью удалено ограничение по времени действия этой заморозки. Там просто говорили 7 месяцев, потом еще 3, потом, в общем, за это время, в общем, ничего нельзя с ними делать. Разумеется, они говорят, что это касается только тех, кто учится в ешивах. Полная чепуха, потому что если руководители ешив врут, а они постоянно врут, их постоянно ловили на том, что они врут о количестве учащихся, ну, для того, чтобы деньги они получают по этому количеству, то никаких санкций не будет. Так что это касается не только, как вы понимаете, тех, кто учится, да даже если учится. Учить Тору — это личное дело каждого человека, это не дело общественности. Основной закон об изучении Торы сегодня тоже будет голосоваться. Ну, некоторые говорят, что это всего лишь декларация, ничего подобного. Это основной закон. На основе этого закона ультраортодоксы будут требовать того, чтобы Верховный суд не отменял те льготы, которые он уже отменил и так далее. Это основной закон. Раз они занимаются делом, которое признано статусным, то значит все положены льготы, на которые они претендуют. Поэтому из закона вроде бы убрали то, что учеба в Ешиве приравнивается к службе в армии. Это, так сказать, де юре. А де-факто в судах это будет доказываться. Новый закон о кашруте, ну, это, конечно, сотни государственных должностей инспектором кашрута для партии ШАС подарок. Ну и взамен, так сказать, Нетаньяху коалиция продвигает законопроект о реформе статуса и разделения полномочий юридического советника правительства. Я не буду много говорить об этом, хотя тут написано у меня много, по одной простой причине. В общем, резко ослабить и должность юридического советника, чтобы и прокурор, и, собственно говоря, юридический советник назначались. Юридический советник вообще главой правительства, а прокурор, генеральный прокурор правительством, министром юстиции. Ну, то есть желание полностью взять под контроль всю юридическую систему. Ну, в общем, естественно, мы знаем, что они хотят изменить комиссию по назначению судей. Ну, в общем, здравствуй, Турция. Турция — прекрасная страна, море, солнце, вкусный кебаб и полностью взяты под контроль государственный аппарат, включая судей и прокуроров, полностью диктатура Эрдогана, когда сажают политических конкурентов. Если вы этого хотите, то вам, пожалуйста, первая ласточка Бардуго встречается с Зини и требует, чтобы началось расследование против 12-го телеканала на основании того, что перед ударом по Ирану вроде бы как студия была готова начать свою работу, хотя на 12-м канале ничего не сообщили. И это тот Бардуго, который заявил, и их военный обозреватель 14-го канала заявили о том, что принято решение уже очень скоро атаковать в Ливане высокопоставленных, так сказать, чиновников. Все поняли, речь идет о Насрале, ну и так далее. В общем, когда Бардуго встречается с главой Шабака, который раньше говорил, что там нечего расследовать, и требует от него, чтобы он начал расследование, расследование по отношению к конкурентам началось, ну, мы, конечно, еще не Турция, но уже, так сказать, ну, опять же, вкусный кебаб. Что уж можно сказать по этому поводу. Так, ну идем дальше. Вы знаете, вот меня на этой неделе не удивил, я хотел бы сказать про Дана Илуза, молодого парня, который был в Ликуде на месте репатриантов, а по закону Ликуда, так сказать, по правилам Ликуда, 2 раза нельзя претендовать на репатриантское место. А Илуз, в общем, показал себя парнем принципиальным. Вот, парнем с идеями, парнем с, ну, с такой вот со стержнем. И вот он сказал, что не будет баллотироваться, скорее всего, уйдет. И вы знаете, таким образом у него может появиться будущее. Дело в том, что когда в партии, например, все принципиальные, и появляется один любитель, так сказать, ну, как это сказать, есть попа, а есть язык. В общем, соединить свой язык чужой попой, то этот человек всегда добивается успеха. Ну, мы помним там, как поднялась Мири Регев, О'Хана, министр спорта Микки Зор. А потом, когда все увидели, что так работает, соединение языка и попы работает, то все бросились в эту сторону. И вот тогда единственный фактически человек, который туда не побежал и говорит свою точку зрения и, в общем, выступает человеком государственным, вот он становится, что называется, он начинает выделяться. А в политике, особенно для заднескамеечников, очень важно выделиться. Так вот, сегодня все вот эти вот, те, которые любят соединить язык там с чем-то, они, в общем, на все на одно лицо. Айдан Илус выделился. Я думаю, поэтому он будет иметь хорошее будущее политическое. Ну, мне так кажется, опять же. Так, ну, основной закон об изучении Торы, я вот об этом мы не будем говорить. Так, законопроект ослабления генерального прокурора, она же юридический советник правительства, это, в общем, тоже понятно. Это все понятно, для чего это делается и почему это делается. Так, ага, ну и, конечно же, ситуация в Ликуде, там никак не могут решить, что же им, собственно, делать. Нетаньяху вообще хотел отменить праймериз, понимая, что вот, вы знаете, как это говорят, старый анекдот одесский, с этой хохмой Одессу не покоришь. Так вот, а он прекрасно понимает, что один в одиночку, он всегда выигрывал выборы в одиночку. Кто бы ни был в его списке, все голосуют за Нетаньяху или против Нетаньяху. Рак Биби, рак Ле Биби. И он мог выигрывать выборы совершенно один. Там всегда была такая ситуация в Ликуде, когда он занимался там своими делами. И он как Месси включается в нужный момент. Да, включался. Вот, потому что Месси в последней игре включиться не смог, устал жутко. Так вот, он мне напомнил Нетаньяху. Так вот, он сам выигрывал выборы. И потом я помню, как за месяца два он включался, давал везде интервью, общался. И все понимают, ну, блин, ну, а за кого еще? Ну, он же великий. Вот, сегодня он понял, мне кажется, что в одиночку ему вот эту хохму больше не провернуть. И ему нужен список. А он понимает, за кого будут голосовать на праймерис в Ликуде. Там Тали Готлиб, если она лидирует в этом, так сказать, списке праймерис. Ну, понятно, что там все очень плохо. Вот. Или все очень хорошо, я не знаю, тут смотря с какой стороны посмотреть. И он хочет, хотел вообще отменить праймерис, потом началось. Ну и, собственно говоря, вчера должны они решить, когда праймерис, сколько дадут ему мест забронированных для своих. Ну, посмотрим. Но, во всяком случае, в Ликуде сегодня очень нездоровая атмосфера, и это тоже, мне кажется, большой плюс для политических противников Ликуда. Вообще, я вам скажу, те законодательные инициативы, которые на самом деле предлагает сегодня Нетаньяху, потому что предлагает только Нетаньяху, они, в общем, вы знаете, это все равно, что дает оппозиции такой, знаете, вот пас. Ну вот ты стоишь, раз футбольной темой, все-таки мундиаль, вот буквально вот вратаря нет, они отдали пас, метр до ворот, пустые ворота, никто на тебя не нападает, бей. И если оппозицию еще сегодня, ну я имею в виду 27 октября, проиграет выборы, если она не сможет сейчас, когда Нетаньяху делает все, такое впечатление, он дает, ну вот выигрываете у меня. Ну, потому что закон освобождения от арестов уклонистов, закон об изучении этой Торы и так далее, он дает, выиграйте у меня, пожалуйста. Если они сейчас будут на это не способны, ну, не знаю. Ну, не знаю, что тогда, какие пасы им еще надо отдать, чтобы они что-то смогли сделать. Ну, и последнее, наверное, последнее. Давайте я уже... Так. Это вот про Зини. Это, конечно, много. Там я всего всегда пишу. Ну, да, наверное, на этом и все. Наверное, на этом остановимся, потому что и так я уже так долго говорил, боже мой. 0752891, телефон 0542070800. Так, Антиарсават пишет, так, уважаемый, так, вот, ага. Уважаемый Марк, если мне не изменяет память, поправьте меня, пожалуйста, если я не прав, то вы в прошлую среду в программе «Топспорт» сказали, что вы точно не знаете, как правильно, но лично вы поддерживаете отстранение России от всех соревнований. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что наряду с Россией должен был быть также отстранен Иран, а также сборная вымышленной страны Палестина, которая с 1998 года является членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола? Так как если Россия — это страна-террорист, то Иран и Палестина — это тоже архитеррористы. Спасибо, Антиарсават. Вы понимаете, здесь есть очень-очень-очень тонкая грань. Я вам объясню, как я ее понимаю. Да, две минуты, как я ее понимаю. Может быть,

0: постоянно есть узбекско-киргизское противостояние на границе, таджики там с кем-то там постоянно с узбеками, у них там заводы всякие и так далее. И так далее. Поэтому, если мы говорим, что есть страны, там есть Бирма, которую ненавидят, там, я не знаю, там Индия. Короче, Индия и Пакистан, опять же. Если мы с вами говорим, что мы будем отстранять от соревнований всех, кому кто-то кому-то не нравится, то отстранить надо всех. Потому что всем хотят жить в Америке, но никому не нравится Америка, например. Ну, наверное, только Швейцария играла бы, я не знаю, с Кюрасао. Потому что все любят Кюрасао, все любят Швейцарию. Все, это был бы чемпионат мира. То есть, если мы говорим по вот этой категории, Иран, да, страна террористическая, да, такая, да, сякая, но будем откровенны, при всем том, напрямую она вот откровенно вот не начинала агрессию против другой северной страны. Да, были удары по Израилю, да, были удары по американцам, но вот такой вот полномасштабной агрессии не было. А обмен ударами есть во всех странах. Посмотрите, что там творится в Африке, например. Вот о чем речь. Вот о чем речь. Поэтому, если взять страны, которые проводят, ну, мягко скажем, не демократическую и даже террористическую в чем-то политику, их очень много, а всех не отстранишь. И тем более футбол не должен решать футбол, да вообще спорт, решать геополитические задачи. Но в данном случае мы имеем дело не просто со страной. Мы имеем дело со страной, которая начала четкую, понятную агрессию, которую невозможно скрыть или невозможно представить как прокси какая-то агрессия, чем занимался всегда Иран. Это прямая агрессия одной страны против другой страны. И вот здесь было принято решение эту страну наказать. В том числе и при помощи спорта. Тем более спортсмены этой страны всегда были еще Советского Союза, если вы помните, и после уже. Всегда были часть пропагандистской машины. Частью, важной частью пропагандистской машины. Вот здесь немножко другая история. Вы понимаете, вот в этом разница. Не в том, что палестинцы хорошие или плохие. Для нас они, конечно, ужасные. Не в том, что Иран хороший или плохой. А в том, что Россия начала неприкрытую агрессию. И вот здесь возникает вот именно этот вопрос. Вот я вижу в этом разницу. Я вижу в этом разницу. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться. Это, конечно, ваше дело 100%. Но вот мне кажется, вот объяснение такое. 0752-891, телефон прямого эфира, 0542-70-800. Правильно? 0542-70-800? Точно? Точно. Номер нашего WhatsApp.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
3: Думаете, имплантация вам не по карману? Возможно, вы удивитесь. В клиниках доктора Бангиева ежемесячный беспроцентный платеж может быть меньше 1000 шекелей. Но только до конца месяца действует специальное предложение. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 94442.
4: ДАКС в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-Ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, тема дня. 0752-891, 0542-70-800.

0: WhatsApp 054-2070-800 WhatsApp и еще раз 075-2891 телефон. Ну, Лопух пишет, он молодец, он всегда за мной следит, и это правильно, классно, всегда это важно. Добрый день, Марк, сегодня 14 минут вступления, очень кратко, но это мой респект и уважение 14-му телеканалу. Я решил, раз 14-й телеканал, так сказать, может заставить или убедить Роша Шабак, главу Шабака, так сказать, начать расследование, то надо, значит, этому средству массовой информации дать мое уважение и так далее. Это вот ради них. Все исключительно ради них. Вот как-то так. Так, идем дальше. Тут свой среди чужих. Так, ага. Так. Привет всем. Предлагаю организовать открытое письмо к Биби Нетаньяху, признать его заслуги перед народом и попросить его еще одно большое доброе дело, признать вину и получить прощение и уйти в отставку. Сделать это до выборов. Ну, что я вам скажу? Я боюсь, что он не ответит на ваше открытое письмо, даже если услышит. Да и тут еще один момент. Никто в Ликуде ему не позволит это сделать. Я уже не говорю про семью. Мы не будем про семью. Я говорю о том, что сегодня, представляете, если представим себе, Нетаньяху скажет: «Я устал, я ухожу», что будет с Ликудом? Просто полная катастрофа. Ликуд не готов. Поэтому тут, в общем, совпадают интересы и партии, и народа, части народа и руководителя, который, в общем, считает, что он должен прекратить над собой суд и так далее. Ну а вообще, конечно же, если подводить итоги этой каденции, каденция была, конечно, во всех смыслах этого слова катастрофической. И даже, вы знаете, я уже говорил, даже один мой очень хороший знакомый, который, собственно говоря, поддерживает эту коалицию, он мне сказал замечательную фразу, великую, можно ее прилагать ко всему использовать. Он мне сказал, значит, да, это была катастрофа. Да, это была ужасная каденция. Да, я это понимаю. А представляешь, если бы не Нетаньяху, было бы еще хуже. Я говорю, так мы же не можем проверить. Вот и не надо. Вот пусть он и остается, и тогда мы не будем это проверять. Да, но если он допустил катастрофу, то он настолько великий, что он, собственно, и с этой катастрофой и разберется. Есть такая точка зрения, и сейчас она будет тоже, собственно говоря, постоянно подбрасываться. Да, он, да, все плохо, но представляете, если бы кто-то другой. Поэтому боюсь, что ваша вот эта вот идея, давайте, вы же молодец, вы все классно сделали, ну, не прокатит. Я боюсь, не прокатит. Так, а призывы Ирана на уничтожение Израиля ФИФА не волнуют, только Украина, Марина. Ну, вы понимаете, здесь есть призывы, господи, кто только к чему не призывал. Кто только... Если например, послушать наших политиков, и, кстати, к сожалению, суд в Гааге к ним прислушался, то там не только футболом единым называется. И атомную бомбу, и ни капли воды, ни киловатта, так сказать, электричества, пусть подыхают, чего только не было. Поэтому я понимаю, я сам, собственно говоря, как и все, пережил это 7 октября, слава богу. Я не был там на юге, не был на фестивале, не воевал в этом плане. Мне, конечно, намного проще. Но я знаю многих людей, которые очень сильно пострадали и много раз был на похоронах. Неважно. Я просто говорю о том, что... как вот если опять же страну убирать со спортивных мероприятий, предположим, ну, если мы говорим футбол как самый главный вид спорта, самый популярный, потому что нет главных, самый популярный вид спорта, то если руководствоваться их заявлениями, то очень-очень-очень-очень многих можно было бы убрать. Например, Парагвай, там это вот, или там даже Аргентину. Здравствуйте.
1: Добрый день, Марик.
0: Добрый день. Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Да, Сергей.
1: сказать на ваше высказывание по поводу, если бы не Биби, то кто?
0: Это не мое высказывание, это высказывание моего знакомого.
1: Просто, Марик, договорись, пожалуйста, просто как бы греховали разман, да? Мне когда говорят, вот тоже то же самое, я когда общаюсь на эту тему, мне когда говорят, что если не будет Биби, то будет катастрофа, а я знаете, что говорю? Я говорю, а ты кто, Нострадамус или у тебя машина времени? В детской комнате спеть, ты слетал, посмотрел. Так мы этого не знаем. Так они говорят, да, ну ты не можешь и говорить, что будет лучше. Да, ну тогда если не пробовать, так ничего и не случится. Нужно пробовать, и мы узнаем, как оно будет. Вот и все. Люди сразу же как бы...
0: Но смотрите, дело в том, что тут есть один маленький нюанс. Люди привыкают к руководителю. Люди привыкают, смотрите, скажем так, в 96-м году Нетаньяху первый раз стал премьер-министром, потом вернулся в качестве министра финансов, потом стал премьер-министром, и уже возникло, родилось и выросло целое поколение людей, которые, в общем, по ним прошли под вот Нетаньяху. И люди боятся что-то менять. Вот если бы у нас в стране был закон, как то же самое происходит в Турции, то же самое происходило там в Венгрии, там просто еле-еле соединились все силы для того, чтобы его изгнать. То же самое происходило в Польше, то же самое где угодно, в России, разумеется. Здесь должен быть четкий закон. 8 лет, ну максимум 10, и все. Люди бы к этому привыкли. Люди бы понимали, любой лидер... Это временный топ-менеджер. Все. А когда у нас он без времени, вот сколько продержится, столько продержится, возникает ощущение, что без него катастрофа. Как сказал Трамп, если бы не было Биби, не было бы Израиля. Как сказал Володин, нет Путина, нет России. И у людей возникает это ощущение. А вдруг, а зачем мы будем рисковать? Ведь он же и есть Израиль. Так мы, если будем голосовать против него, мы рискуем будущим Израиля. У многих...
1: Ну, скажем так, Марик, есть сомневающиеся.
0: Еще раз, я же не говорю, что все. Если бы это были все, да. Конечно.
1: Я согласен, абсолютно я согласен. Тем не менее, когда говорили, что у тебя нет машинного времени, ты, кстати, можешь посмотреть, сразу понимаю...
0: Ну, не знаю.
1: Я про другое. А, Марик, я хотел бы поговорить, что меня лично...
0: Давайте.
1: Вообще я первый мой город в Израиле — это Арад. Собственно говоря, да, репатриировался прямо в Арад. И то, что происходит там, как бы мне это абсолютно как бы не, ну, скажем так, не то, что это мне это очень мешает, да, то, что происходит там, так сказать, все ультраортодоксы, как это, заселение, скажем, Арада ультраортодоксами. И я знаю, откуда это пошло, как это все начиналось, как это все происходило. Вот. Вот я сегодня, у меня мать живет в Араде, вот я с ней сегодня разговаривал, она мне вот просто как бы жаловалась. Сергей, у меня за окном росли, блин, кусты роз. Что получается? Они экономят, или я экономлю деньги, чтобы передавать их ультраортодоксам, экономят на подстрижке газонов, на политике газонов. Короче говоря, это все высыхает, все пошло, по одному месту. В общем, то, что происходит... А, я уже не буду говорить там про каньон, но вы это слышали. Передают школы, детские сады ультраортодоксам. В общем, ребята, кто связан с Арадом, как бы надо помогать, надо что-то делать.
0: Но скоро... тут еще один момент интересный, и на самом деле, с которым и я столкнулся.
1: Все на выборы, короче говоря, все на
0: все
1: выборы.
0: На выборы. Но тут еще...
1: Я не закончил, Марик, я еще хотел...
0: Ну давайте, последнее.
1: Да, последнее. В городе много пожилых людей, которые бы хотели голосовать, но у них, ну как бы из-за здоровья, да, из-за преклонного возраста им тяжело добраться до... избирательных участков. Так что передайте Евгению Савве, пусть посуетится, создав какие-то подвозки. Ну, много пожилых людей, которые хотят голосовать и не могут прибыть на избирательный
0: участок. Окей. Спасибо. Но тут еще один момент, который я хотел бы сказать, и с которым сталкиваюсь я. Когда в городе в сентябре месяце, перед вот обстрелом, который попала, ракета попала... В марте, когда была война и когда ракета попала в Арад, требовали люди на заседании горсовета, чтобы открыли эти самые мамады и чтобы убрали оттуда синагоги, чтобы можно было защищать людей. И тогда мэр, есть это видео, начал обвинять оппозиционных депутатов в антисемитизме. И вы знаете, и потом попала ракета, и он говорит, ну как же, надо все же открывать, ракеты летают. Так вот, это интересная схема, с которой наверняка многие из вас сталкивались. Если вы начинаете критиковать наших ультраортодоксальных собратьев, вы тут же становитесь антисемитами. То есть таким образом, они у нас забрали не только веру. Вот надо верить, как они, иначе ты, так сказать, никто. Они нас забрали и национальность, нашу идентичность. Если ты критикуешь их, кстати, в Араде это происходит, значит, ты антисемит. Я постоянно сталкиваюсь с этим, скажем, мне об этом пишут много, и меня это, честно говоря, даже умиляет. Ну, потому что я привык, знаете, столько лет уже в общественном пространстве, мне как-то все равно, но я понимаю, насколько это тяжело другим людям. Так вот, друзья мои, если вы кого-то критикуете и вас обвиняют в антисемитизме, не обращайте на это внимания. Просто это довод людей, которым нечего ответить. Когда вы говорите, все люди должны работать и учиться, и, собственно, служить в армии. И говорят, да ты антисемит. Ты говоришь, я не хочу кормить своими налогами каждая ортодоксальная семья, и это официальные данные статистического управления. В среднем ортодоксальная семья стоит государственному бюджету, то есть нам с вами, 10 тысяч шекелей каждый месяц. Факт. Это факт. Тебе не говорят, что... Ну, тебе говорят, ты антисемит. Ну вот поэтому, когда нечего ответить, начинаются оскорбления. Ну, а у меня в моем случае, да ты лысый. То есть, если как будто бы, если бы я был волосатый, они бы стоили нам 8 тысяч шекелей вместо 10. Ничего бы не изменилось, даже если у меня бы шнобель был поменьше. Не еврейский, а какой-нибудь другой. Так вот, к этому надо быть готовым. И, к сожалению, с этим вы тоже, если вы будете, так сказать, сегодня на выборы начнутся, вы будете кому-то что-то говорить, то вы с этим обязательно столкнетесь. А, кстати, я уже сегодня говорил про «Лысую правду», про YouTube-канал. У меня там и про Арат я сделал ролик. Да, и тоже я антисемит и все такое прочее. Большое спасибо вам, Марк, за ваш развернутый ответ на мой вопрос. Берегите Швидлера, мы его с нетерпением ждем в среду, антиросоват. Ну, Швидлер должен беречь себя сам. Кушать как надо, там, гулять, ходить. В общем, короче говоря, он должен сам за собой следить. Так, так. Добрый день, у вас плохо работает оборудование, человека, который говорит, вообще не слышно. Нет, на самом деле это дело не в оборудовании, а дело в телефонной связи. Дело в том, что сегодня и телефонная связь работает, естественно, вот через вышки сотовой связи, а телефонные компании, вот эти все с селками, они экономят трафик. Именно поэтому мы, например, всегда используем, если общаемся и сами звоним, там на Telegram или на WhatsApp, потому что там вот эти приложения трафик не экономят, поэтому очень-очень хорошо слышно. Вот и все. Это вот техническая проблема всех телефонных звонков, потому что они экономят трафик по понятным причинам, и, в общем, слышно вам плохо, и нам тоже. Меня давно не удивляет нынешняя коалиция. Так пишет то сержант. Ага. Меня давно не удивляет нынешняя коалиция. Что меня удивляет и пугает тоже, так это так называемый ядерный электорат Биби и компании. Они объясняют и оправдывают любой трэш, который творят их кумиры. А если ты с ними не согласен, то загибайте пальцы. Предатель, лев, антисемит и Каплан Нуба. Их любимое не нравится, пакуй чемоданы и вали отсюда. Меня столько раз посылали, у меня просто нет такого количества чемоданов. Хорошая шутка, да-да-да. Но тут надо, да, смотрите, этот ядерный электорат, опять же, вы понимаете, я всегда, я много раз говорил, и я повторяю, еще тысячный раз повторю, это как бы в истории так случилось. Мы живем в демократии, мы как люди, Ну, скажем, если взять американскую демократию, ну, сколько, 250 лет Америки, и то там была демократия, вот, с пистолетом на боку. Если взять Швейцарию, ну, 150 лет, я имею в виду так, демократии, да. А миллионы лет мы жили, ну, не миллионы, десятки тысяч, мы жили с вождями, неважно, как они называются, падишахи, шахи, короли, цари, там, я не знаю кто. Мы жили с вождями. И вся история человечества, особенно история выживания человечества, была построена на то, что даже если вождь говорит не совсем правильные вещи, мягко скажем, и ведет племя, страну и так далее не туда, то те люди, которые ему перечат, они могут нанести еще больше вред. Но так получается. Поэтому вся история человечества — это история поклонения вождям. Нравится нам, не нравится. И если бы в племени, предположим, вождь говорит, охотимся на мамонта, а кто-то говорит, нет, сейчас охота лучше на бизона, лучше, давайте бежать не налево, а направо, то племя просто бы раскололось и сдохло. Вот и все. Это надо понимать, это многократно описано, поэтому те люди, которые обожествляют любого вождя, Путина, Нетаньяху, там, я не знаю, там, Эрдогана, я уже не говорю о там Ленинах, Сталинах, там, Гитлерах и прочих, я ни в коем случае этих персонажей, там, Франко, не ставлю на одну доску, я просто говорю, обожествляют какого-то Трампа, конечно. Эти люди живут вот теми инстинктами, да, древними инстинктами выживания. Нравится нам, не нравится. Поэтому критическое мышление — это дело, так сказать, последних 100 лет. У кого-то выработался этот новый, так сказать, необходимый ему, ну, назовем, как это, не принцип, а... Слово выпало, ладно. Ну, не навык. Это навык. На самом деле, критическое мышление — это навык, как зубы чистить. У кого-то он выработался, у кого-то нет. Поэтому, когда вы слышите, люди говорят, вау, наш-то, но это вот оно. Или путинисты, то же самое. Вы знаете, я когда-то одного такого вот ярого сторонника Нетаньяху говорю, ну, а чем вы отличаетесь от путинистов? Они говорят, ты что, не понимаешь? Я говорю, нет. Путин глупый, а Нетаньяху умный. Те дураки, они поклоняются глупому. А этот умный, значит, мы тоже умные, мы поклоняемся умному. Понял разницу? Я сказал, понял, конечно. Все, реклама на Первом радио.
2: Тема дня на Первом радио. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар «Азур». Дер Хашива 9.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Ну что ж, наша программа продолжается. Тут некий человек, как он себе, Межган или как, не знаю, он написал. Если бы Марик был помудрее, Ну, если бы, я хотел бы тоже быть помудрее, но такой, какой есть, то он бы вспомнил, ну, в смысле я, что вся история существования человечества — это сплошная война, а не поклонение каким-то там диктаторам, лидерам, пустобрех ты, Марик. На самом деле, если вы были помудрее, поумнее, пообразованнее, вы бы поняли, что война — это следствие поклонения вождям и желание вождей стать вождями гораздо еще новых и новых племен и новых земель. Война — это всего лишь продолжение некой политики. А политику ведет вождь, как бы он ни назывался. Но опять же, я... Вы знаете, вы мне нравитесь и таким. Ну, я вам не назову вас пустобрехом. Я назову вас человеком, которому есть куда развиваться, есть чему учиться. В общем, я вам даже завидую в том плане, что если вы возьмете за книжки, то вы станете намного мудрее меня, и это здорово. На самом деле это здорово, потому что я не претендую ни на мудрость, ни на интеллигентность. Нет. В общем, я вообще на это не это самое. Не претендую. Так. Ага. Тут мне написали, что приятно меня слушать. Написали на иврите. Ну, окей. Я не ядерный электорат Биби, но страну в руки Айзенкута и Голлана не отдам. Юра. Смотрите, Юра, имеете полное право. Еще раз. Тут же ж не вопрос в том, что вы голосуете правильно или неправильно. Любой ваш выбор правильный. Вопрос только в одном. Ну, я всех призываю, опять же, я сам живу по этой схеме и призываю всех посмотреть, что было обещано перед теми выборами. Посмотреть, что было сделано. Посмотреть, стала ли страна лучше, хуже. Больше ли мира в этой стране, я имею в виду внутреннего и внешнего. Стало ли лучше жить людям? Вот и все. А дальше надо принимать решение. Если вы, Юра, считаете, что 4 года этого правительства были успешными, то, разумеется, голосуйте за это правительство. Боже упаси, кто я такой, чтобы вам что-то указывать. Вот и все. Но что бы вы делали это, я только призываю, не потому, что, ну вот, не из любви, а из понимания. Вот, скажем так, не из любви, а из понимания. Если вы уверены, что вы делаете свой выбор на избирательном участке из понимания, не сердцем, которое, так сказать, любвеобильным, а именно головным мозгом, тогда я скажу, Юра, разумеется, вы все делаете правильно. Вот о чем речь. Только я это, к этому призываю. А так, вы, если вы считаете, что Айзенкот и Голлан, я не знаю, что они сделают со страной, я понятия не имею. То есть один был начальником генерального штаба, второй заместителем. То есть как бы, ну, и страна была, и вроде бы как... Ну, окей, я понимаю. То есть если вы, собственно говоря, будете голосовать головой, а не сердцем, все принимается. Так, поэтому здесь как бы это очень важный момент, который мне, ну, кажется, надо оговорить. Я и всех призываю вас, друзья мои, голосуйте, голосуйте головой. Потому что что будет на выборах? Я вам расскажу. На выборах будет простая вещь. На выборах, так как все люди прекрасно понимают, ну, все пиар-консультанты, что люди не голосуют головой, они все голосуют сердцем. Значит, вас надо, извините, до усрачки напугать. Будут вас пугать, например, то, что если не Биби, то продадут страну арабам, что руководить этой страной будут братья-мусульмане, что, я не знаю, там создадут там палестинское государство, откажутся от языка иврит, я не знаю, там будут в каждом супермаркете продавать, я не знаю, некошерную свинину. Ну и чем-то вас будут обязательно пугать. И должны до такой степени испугать, чтобы вы сказали, да, все плохо. Все плохо. Но я боюсь, что было еще хуже. Поэтому, когда вас будут пугать, а пугать вас будут каждый день напролет до, вплоть до 27 октября, вы все вот эти вот вещи должны отбрасывать и сказать, я понимаю, почему все это. И смотреть по фактам. Вот и все. Тяжело это? Да это практически невозможно. Потому что работают против вас, и плюс будут огромное количество ботов в соцсетях и так далее. Против каждого из вас, а вы отдельный человек, будет работать огромная, хорошо налаженная, прекрасно смазанная деньгами машина пропаганды. Вам практически будет невозможно ей противостоять. Но вы должны знать и должны стараться не поддаваться. Хотя это очень сложно. Я, с одной стороны, говорю, против вас будет работать мощная машина, которая сметает все на своем пути. А потом я ей говорю, но вы ей не поддавайтесь. Это очень сложно. Я понимаю, что практически невозможно. Это практически, знаете, как... Ну вот идет тайфун, но вы стоите и как щепка не летите под его воздействием. Но возможно. Но возможно. Я только об этом. Так. Привет, дорогие друзья. Хорошо, что есть в наше время такая возможность, как слушать аудиокниги или любую другую альтернативную функцию читательного аспекта в дигитальном формате. Это может быть контент художественной литературы, философии, научно-познавательного и другого, разного темы прослушивания. Так, всем добра, Марк Оригинал, так. Ну да. Нет, это здорово. На самом деле это здорово, это действительно классно. Во-первых, мы постоянно в пробках, я сам уже давно не читаю книг, к сожалению, я их слушаю, потому что глаза уже не те. Тяжело мне книги читать бумажные, но я слушаю, и мне легче так воспринимать. Вот, например, сейчас вот начал слушать Гегеля. Да, потому что я понял, что где-то мне не хватает образования, и вы знаете, я вот сейчас вот слушаю там работы Гегеля и понимаю, что старик-то уже все сказал. Мы тут спорим, тут друг друга считаем как далекими, недалекими. Слушайте, я такой слушаю Гегеля и думаю, а все уже сказано, о чем мы спорим, друзья мои? О чем мы спорим? Уже все этот человек уже все нам расписал. Поэтому как бы да, книги слушать. Ну да, особенно для тех людей, которые, собственно говоря, как я, уже с глазами не очень дружат, и которым тяжело на самом деле читать книги. Просто глаза устают очень сильно, а слушать аудиокниги — милое дело. Тем более, опять же, ты, во-первых, что-то узнаешь новое, а во-вторых, отвлекаешься от текучки, отвлекаешься от этих всех вопросов, которые нас все окружают. Ну и в конце давайте, вот Александр написал, как вам Мундиаль? Ну, завтра про Мундиаль, нет, не завтра, в среду, послезавтра, да, что-то я... Послезавтра о Мундиале будет говорить Швидлер, тем более пройдет первый полуфинал. Но я скажу так, может быть, вы со мной не согласитесь, вот тут мне написали сразу сейчас. А переписку Троцкого с Каутским не слушаешь? Нет, не слушаю. Я понимаю, Каутский мне не интересен. Я, кстати, Каутского читал когда-то. Каутский не интересен, он такой долбанутый социал-демократ с долбанутыми мыслями. Почитайте Гегеля, вот Юра, который бибист или не бибист, но который за Биби. Почитайте Гегеля, реально классно. Вам кажется, что вот Кричевский сошел с ума, Гегеля читает. Да. Ну, я не читаю, я слушаю, но да. И поверьте мне, вы очень сильно почувствуете, что есть о чем задуматься, и вы поймете, что все наши споры уже давно переспорены. Много-много лет назад. Как это, помните, 300 лет тому назад, вот примерно. Так вот, чемпионат мира по футболу, давайте. Да, у Юру это задело. Но Юра, ну что, Бардуга этого не слушает. Неважно. Так вот, я скажу так. С одной стороны, чемпионат мира, конечно, всегда интересно. Особенно матчи такие. Но вот мне не хватает, опять же, наверное, со мной многие не согласятся. И вот и Швидлер, может. Мне кажется, качество футбола Вот нету, за исключением некоторых игр, нету чего-то такого, когда ты смотришь, да, вот, и видишь, вау, вау, когда ты просто сидишь и растворяешься в самом действии, не в, как это называется, в драматургии, ну, когда там аргентинцы проигрывали египтянам, или когда они еле-еле выиграли у Кабо-Верде, когда там Кабо-Верде сравнял счет в дополнительное время, когда 2-2 стало, да? А вот, ну и особенно драматургия матча с Египтом, понятно. А вот по качеству игры, у меня большие вопросы. Я вот смотрю, и я вот про себя думал, вот какой матч, я могу сказать, ну как помните, Франция-Германия, по-моему, в 82-м году, там, когда был Трезеге, там вот это вот. И ты такой думаешь, я не помню матча, который меня бы с точки зрения не драматургии, а с точки зрения футбольного мастерства, ну, что называется, покорил. Я не помню. Не знаю. Ну, может быть, там Испания, последняя игра там была интересная. Не знаю. Вот это вот я не знаю. Может, я еще раз говорю. Все классно, все интересно. Собираться с друзьями, смотреть, пить пиво, там, я не знаю, есть крылышки в это время и кайфовать, кричать. Все принимается. Но вот драматургия абсолютно классная. Месси, ну вообще, я ж мессианец, да, как мне сказали. Месси вообще мое. Но вот чего-то не хватает. Не знаю чего. Может быть, это старость. Знаете, на старости мы все становимся ворчливыми. Начинаем Гегеля читать. В общем, короче говоря, скучные, ворчливые. Раньше и девушки моложе, и сахар послаще, и игрушки были интересней. Ну и так далее. Ворчливый старик сегодня был в программе «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Марк Кричевский. Я благодарю Дашу Достоевскую и Катю Вергунову за помощь и поддержку. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Всем пока-пока.
4: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
7: Жаркое лето в Центеркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центеркар Азур. Терех Ашива 9.
8: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея. Летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Ялла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
9: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
10: Что-что? Повтори, пожалуйста.
9: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Жаркое лето в Центеркар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
4: Реклама.
11: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
12: Война, это все продолжается постоянно.
13: Я буду ждать выборов.
14: Ракеты к нам летели, конечно.
15: Ракеты много куда летят.
16: А что аналитика у нас очень страдает.
11: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
17: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
18: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
19: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
18: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
19: И он меня до сих пор любит?
17: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
20: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
21: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
22: Эй, капитан! Впереди земля!
23: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: Хуситы удерживают пилотов самолета Красного Креста. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного агентства Reuters со ссылкой на жителей Саны, которую контролируют хуситы, в районе международного аэропорта города произошло несколько взрывов. Над Саной слышны самолеты. Йеменский телеканал Аль-Масира, связанный с хуситами, сообщал, что Саудовская Аравия атакует международный аэропорт Саны. Тем временем министр информации Йемена заявил, что хуситы задержали самолет Красного Креста и удерживают обоих пилотов. Информация уточняется. Великобритания объявила террористической группировкой Корпус стражи исламской революции. Юридическим основанием для этого стало новое законодательство по борьбе с террором. Таким образом, уголовным преступлением становится оказание помощи КСИР в какой-либо форме, участие в связанных с корпусом мероприятиях и публичная поддержка его деятельности. Совершающим подобные действия может грозить до 14 лет заключения. Корпус стражи исламской революции возник как элитное соединение вооруженных сил Ирана, подчиняющееся лично верховному руководителю, но со временем превратился еще и в экономическую империю. КСИР несет непосредственную ответственность за теракты, проводимые Ираном и его сателлитами. По данным новостного телеграм-канала страна.co.il, высокопоставленный представитель ООН обвинил Хамас в систематическом вмешательстве в работу гуманитарных организаций в секторе Газа. Заместитель спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров заявил, что боевики запугивают сотрудников гуманитарных миссий, препятствуют распределению продовольствия и подвергают опасности работников международных организаций. По данным ООН, в субботу вооруженные люди, связанные с Хамасом, ворвались в пункт раздачи помощи в Джебали, а затем на склад Всемирной продовольственной программы, где, как утверждается, избили двух водителей грузовиков с гуманитарным грузом. В ООН подчеркнули, что подобные инциденты серьезно осложняют доставку помощи жителям сектора Газа. По данным информационного портала «Вести», полиция арестовала 14 подозреваемых в контрабанде материалов двойного назначения, которые, согласно подозрению, использовались для изготовления взрывных устройств для террористических организаций в Иудее и Самарии. Аресты были произведены по завершении совместной операции «Магава», «Цааля», «Шабака» и налогового управления. Согласно подозрению, гражданин Израиля и несколько палестинцев совместно занимались контрабандой материалов двойного назначения на миллионы шекелей и не отчитывались о доходах перед налоговыми органами. Расследование продолжается, ожидаются дополнительные аресты. В диспетчерскую службу скорой помощи Маген Давид Адом округа Ярден поступило сообщение о ДТП возле перекрестка Кфар-Хитим. В результате столкновения с автомобилем тяжелые травмы получил мотоциклист. Оказав 24-летнему пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в медицинский центр Пурия в Твери в тяжелом состоянии с множественными травмами. Совет Европейского Союза расширил санкционный список против России, включив в него российский технологический холдинг VK, владельцы социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, платформы Дзен и ряда других цифровых сервисов. Также под европейские санкции попала ООО «Коммуникационная платформа», разработчик суверенного мессенджера Макс. Основанием для включения VK в санкционный список в Брюсселе назвали то, что компания является материнской структурой разработчика Макс, а сам мессенджер, по версии Евросоюза, получил преимущество благодаря ограничениям, введенным российскими властями в отношении западных и независимых конкурентов Instagram, Facebook, Telegram и WhatsApp, что позволило нарастить выручку и долю рынка. Кроме того, VK обвиняют в оказании технической поддержки подавлению гражданского общества и демократической оппозиции в России. Персональные санкции коснулись и Елены Багудиной, гендиректора коммуникационной платформы. Всего в обновленный список сегодня попали около 10 физических лиц и 5 компаний. Помимо VK и Макс, ограничения ввели против компаний Цитадель, ВАЗ-Экспорт и Норси Транс, разработчиков решений для операторов связи и систем оперативно-розыскных мероприятий, а также их руководителей. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, действительно, время «Картин маслом», ближайшие почти 120 минут. Вместе с вами я и много музыки, рубрики, игра, информация. Для этого существует музыкальная радиостанция под названием «Первое радио». Спасибо, что слушаете, спасибо, что скачали аппликацию, спасибо, что подписались на наш телеграм-канал и на наш YouTube-канал. Должен сказать, что в этом музыкальном части у нас совсем скучно. Скоро дневник очередного игрового дня на чемпионате мира по футболу, который продолжает идти, и я так понимаю, уже прошел ровно месяц, но впереди еще самые главные матчи, так что совсем скоро, то есть через 5 минут очередной выпуск. В середине этого часа, в 15:30, мы играем с вами в игру «Пан или пропал», она называется, и там нужно угадать, вернее, даже сказать, верю или не верю. В следующем музыкальном часе у нас, разумеется, есть еще мероприятие, например, рубрика «Минута добра» в 16:30, когда кто-то из вас скажет в прямом эфире «Спасибо». «Путешествие во времени», немножечко ностальгии, и рубрика «Jive Time». И сегодня я вас познакомлю с очень интересным музыкантом, родившимся еще летом 1943 года и до сих пор выходящим на сцену и играющим R&B-музыку и джаз. Но это все постепенно. А прежде чем мы стартанем, я хочу сказать, что ну кто из нас с вами не покупал в интернет-магазинах и, не побоюсь рекламы, в том числе и в AliExpress? И вот торговая платформа AliExpress начала взимать налог на добавленную стоимость прямо при оформлении заказа, если ваша посылка дороже $75. Так, кстати, давно уже делает Amazon. Ну и вместе с этим меняется система доставки страны. То есть к концу этого месяца ожидается снижение стоимости доставки, и это удешевит ваши покупки, которые вы делаете в невероятном количестве. В общем, раньше был сбор, проводили здесь, посылка задерживалась, а теперь вы сразу заплатили сбор, и посылка пролетает таможню, в конечном итоге она приходит к вам в течение 70 дней, плюс AliExpress уже построил склады в Израиле, и здесь огромное количество товаров находится, поэтому бывает порой только закажешь, а уже стучат тебе в дверь. Ну, конечно, той скорости, которая есть у Amazon в Соединенных Штатах Америки, невозможно добиться. Я помню, у меня была такая история. Мы сидели в ресторане после концерта. Это был город Чикаго. Чикаго. И я сказал, что хочу купить новый iPad. Мне сказали, да, прямо сейчас. Вот. И получилось, мы прямо в ресторане заказали iPad. А когда приехали домой, он уже лежал возле дома. Он уже лежал упакованный возле дома. Это было невероятно для меня, жителя Израиля, но вполне вероятно, мы как-нибудь тоже до этого дойдем. Следующая песня называется «Light». 11:04 в нашей стране. Кристина Арбакайте.

0: Кристина Орбакайте. Так сказать, легонечко прошлась по нашему эфиру. Ну а сейчас все, что имеет отношение к чемпионату мира по футболу, прямо в следующем проекте.
1: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакАлистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо. Но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканцев вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
3: Плавали, знаем.
2: В другом четвертьфинальном матче Англия и Норвегия многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающая эта позиция зависимая, матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму Джуд Биллингем счет сравнял. До окончания основного времени счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Нюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса, и на добивание успел Джуд Биллингем, который оформил дубль. 2-1 победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. Это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировал и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
3: На капитанском мостике.
2: Тем временем президент Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить Мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог получить еще один дополнительный срок, а он был избран впервые в 2016 году. Ну а пока во вторник нас ждет полуфинальный матч Франция-Испания, в среду второй полуфинал Англия-Аргентина. Это были некоторые итоги 32-го дня чемпионата мира в программе
3: «Открывая футбольную Америку».
1: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.

0: на часов и 20 минут на Первом радио. Я думаю, что то же самое время и в нашей стране. Дэйв Льюис.
1: Реклама.
0: Слово Игорю Красковскому.
2: Да, привет, привет. Ну, привет все, кто слушает сейчас Первое радио. Лето пришло, и лето, летняя акция для вас, для всей вашей семьи. Итак, друзья, покупайте BeCure Laser Plus, современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма, и получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью в 1600 шекелей в подарок. Купи BeCure Laser Plus и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Просто в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, а также одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Итак, количество ограничено, не думайте, звоните прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4, звездочка 3-4-1-4. Будьте здоровы, дорогие друзья, живите без боли. Узнайте больше и закажите уже сегодня. BeCure Laser Plus, звездочка 3-4-1-4. Влад, спасибо.
0: Игорь, спасибо тебе, пока.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме. Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунка» 3 за 9,90. «Мадана и Мания». Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
12: Жаркое лето в «Центркар».
13: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
12: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
5: Программа «Картина маслом».
14: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.
0: Совершенно верно. Не бойтесь ошибаться. Группа One Republic продолжает музыкальный эфир с песней «Heart». И я напомню, что через 3 минуты мы играем в «Панели профайл».

0: Специально даю маленькую паузу, несколько секунд, чтобы вы осознали, что теперь время играть.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши то увидят.
2: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
0: Ой, как же я люблю этот момент, когда начинаешь, когда просто думаешь, сыграем сегодня, кто выиграет, какие вопросы, чего узнаем интересного. Все это сосредоточено в играх на первом, и спасибо, что вы не только слушаете, но и играете. Это, между прочим, добавляет адреналина даже в такой жаркий день, как 13 июля. Кстати, все для вкусного просмотра футбольных матчей, которые тоже прибавляют адреналин, вы найдете в магазинах «Madden & Mania». Ну и должен сказать, что «Madden & Mania» поздравляет всех любителей футбола с главным футбольным событием, приглашает за вкусными покупками каждому матчу. Сегодня победитель игры, если таковой будет, получит купон на 100 шекелей на покупку в любом магазине сети «Madden & Mania». Но это еще не все. Подарки вы сможете получить и в соцсетях. «Madden & Mania» проводит футбольный конкурс, поэтому заходите на страницы «Madden & Mania» в Фейсбуке, в Телеграм, ТикТоке, пишите, кто выйдет в финал, и получите шанс выиграть один из трех вкусных призов для футбольного вечера. Ну а сегодня купон на 100 шекелей для покупки в любом магазине сети «Madden & Mania». И у нас есть первый игрок. Продюсер нашей программы Дарья Достоевская сообщает о том, что он уже на линии. Здравствуйте, Александр!
3: Здравствуйте, Влад!
0: Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Хотите, сыграем?
3: Хотим. Сыграем.
0: Есть ли какое-то волнение предстартовое, или вы совершенно расслаблены, как, скажем так, астронавты, которые вернулись из космоса на Землю?
3: Ну, волнение.
0: Волнение есть, да, и вы знаете, вас не очень хорошо слышно. А как я услышу, да, вы верите или нет, не верите?
3: Я буду громче.
0: Да, хорошо, отлично, отлично, а я буду потише. Итак, Александр, мы начинаем играть. Я напомню о том, что я буду вам задавать вопросы в одном и том же формате. Верите ли вы что? Ну, а вам, в свою очередь, надо будет четко сказать. Хотите, поразмышляйте вслух в начале, хотите, нет, но вы должны четко сказать, да, верю, нет, не верю.
3: Понятно.
0: Прекрасно. Причем это будут вопросы из разных областей, разумеется. И еще один момент. Я вам на раздумывание даю 6 секунд.
3: Ну, постараюсь уложить.
0: На 7 секунде, если вы не отвечаете, мы просто снимаем вопрос, и игра завершается. Поэтому искренне желаю вам удачи, Александр. И давайте начнем. Начнем, кстати, раз уж я вспомнил про астронавтов, начнем с космоса, если вы не против. Вы увлекаетесь космической темой? Ну вот, значит, вы уже и проиграли. Так, вопрос такой. Верите ли вы, что космонавты или астронавты в космосе видят закат всего два раза в сутки?
3: Видят закат два раза в сутки?
0: Всего два раза в сутки.
3: Нет. Нет.
0: Не верите?
3: Нет.
0: Вы хотели бы оказаться на борту Международной орбитальной станции и смотреть в иллюминатор на закаты?
3: Да нет, так не особо.
0: С работы не отпустили бы?
3: Да, не особо летать.
0: Окей, итак, вы не верите, что космонавты в космосе видят закат всего два раза в сутки?
3: Не верю.
0: 1-0 в вашу пользу. Правильный ответ. Молодец, не сдался, не дрогнул, настоящий астронавт. Дело в том, что космонавты наблюдают закаты, да и рассветы, около 16 раз за одни земные сутки, Екатерина Батьковна. Поскольку станция движется вокруг Земли со скоростью примерно 27 тысяч километров в час, она совершает полный оборот за 90 минут, поэтому экипаж видит смену дня и ночи каждые 45 минут. Представляете, безумие какое. Представляет наш Александр, я за него отвечаю. Играем дальше, Александр. 1-0 в вашу пользу. Так, у нас купон на 100 шекелей. Считайте, шекель уже ваш.
3: Почему
0: так.
3: 100 шекелей?
0: вы начинаете искать проценты. Ладно, пусть будет 30 шекелей ваших. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Верите ли вы, уважаемый Александр? Кстати, вы боитесь змей?
3: Да, не люблю.
0: А вы встречались когда-нибудь вот так вот, знаете, глаза в глаза? Чуть было не сказал жало в жало. Встречались?
3: С реальной змеей?
0: Да, с реальной змеей, с настоящей.
3: В лесу было как-то. Хотя террариум.
0: Не, ну в террариуме понятно, а вот так, чтобы шли, например, вдруг раз перед ногами или там...
3: Ну да.
0: Было в лесу, да?
3: Ползали, да, да.
0: Окей, хорошо. Верите ли вы, уважаемый Александр, что сердце змеи может перемещаться по телу?
3: Сердце
0: змеи перемещаться по телу. Это как припев, знаете, мы поем с вами песню про змей. Верите ли вы в это или нет?
3: Знаете, интересно, да, когда, говорит, горло болит. Интересно, как змея болит?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что жду ответа, верите вы или нет.
3: Нет, не верю.
0: Принято, не верите. А вы себе как представили? Змея, внутри нее сердце, и вдруг оно поехало по телу, и вы в это не верите? Ну что ж, у змей отсутствует диафрагма, поэтому их внутренние органы могут свободно смещаться. Анатомически сердце змеи расположено в области раздвоения трахеи. Так вот, когда змея проглатывает крупную добычу, которая в диаметре в несколько раз превышает саму рептилию, сердце естественным образом смещается по телу, чтобы она съела, а потом сердце возвращается на место. Так что... Это проигрыш, Александр.
3: Понял.
0: Спасибо за игру. До свидания. Это же надо, да, как природа придумала. И вот такое вот движение сердца предотвращает повреждение его. Поэтому пища прошла по пищеводу, и сердце вернулось на свое место. Александр сыграл из трех попыток две. Одна была удачная. Вторая неудачная. И у нас звонок следующего радиослушателя. Здравствуйте, Натан.
4: Добрый день.
0: Вы встречались со змеями в жизни, в реальной?
4: Ну, может быть, только с ужиком маленьким.
0: Ага. И что, достали свой кинжал и отрубили голову?
4: Да нет, я был ребенком.
0: Хорошо, я понял. Ну, давайте разогреемся и начнем с вопроса вот какого. Вы в Грузии бывали, Натан?
4: Один раз бывал, да.
0: В каком году? В 2019 году. Верите ли вы, что в грузинском языке слово «мама» означает «отец»?
4: Но, насколько я знаю, у них нету, по-моему, рода в языке, поэтому кто знает... Кто плохо говорит по-русски, они путают мужской и женский род.
0: Это вы сейчас просто проводите урок грузинского в нашем прямом эфире?
4: Я рассуждаю логически.
0: Угу. Поэтому ваш ответ, верите вы или не верите, что в грузинском языке слово «мама» означает «отец»?
4: Ну, верю.
0: Без «ну», скажите, я верю, мы фиксируем, это записываем.
4: Я верю, да. Верю.
0: Принимается! Принимается. Когда вы собираетесь в следующий раз в Грузию?
4: О, честно говоря, не знаю. Есть много стран, в которых еще не был.
0: Я понял. 1-0 в вашу пользу, это правильный ответ. Слово «мама» в грузинском языке означает «отец». А как же «мама» будет на грузинском?
4: Ну вот, не знаю.
0: Деда. Деда.
4: А, даже есть ресторан, да, Деда.
0: Ну вот, вы мне сейчас еще ресторан прорекламировали. Это целая сеть, кстати, ресторанов. Но хорошо, итак, 1-0 в вашу пользу. И мне кажется, это уже повод побывать снова в Грузии. Когда вы приедете и скажете: «Мама, вы не знаете, где здесь продается хорошее вино?» Ну, обращаясь к отцу какому-нибудь там. Так, хорошо, играем дальше. И сейчас будет вопрос посложнее. Вопрос вот какой. Верите ли вы, Натан, что в Японии... Вы, кстати, помните, да, что вы доверяете только самому себе?
4: Да.
0: Верите ли вы, что в Японии до второй половины 19 века действовал запрет на употребление красного мяса? Верите
4: Верю.
0: Ли вы?
4: Верю.
0: Рисковато вы стартовали. Но мы приняли ответ. Мы записали его. Вы даже потом в подкасте можете посмотреть, как вы сказали «верю». А почему вы так быстро сказали? У вас были какие-то основания для этого?
4: Интуиция.
0: Интуиция. И она вас не подвела. 2-0 в вашу пользу. Законный запрет на употребление в пищу красного мяса действовал в Японии более 1200 лет и был отменен во второй половине 19 века при императоре Мэйдзи. И причем знаете, что сказал император? Он сказал, надо модернизировать рацион наших людей, потому что из-за него жители Запада выше японцев. Поэтому кушайте красное мясо, он сказал, японцы. И они стали кушать. 2-0, Натан, вы буквально на шаг остановились перед тем, как получить приз и выиграть у меня игру. Разумеется, я сейчас достану третий и очень сложный вопрос, и вам придется, ну, в переносном смысле, как минимум, попотеть. Готовы ли вы?
4: Готов.
0: Ну что ж, вы бывали когда-нибудь в художественных галереях, где на стенах висят картины?
4: Ну, в музее был.
0: В музеях, да. Вы останавливаетесь возле картин? Вы смотрите на них? Или вы так просто проходите и фиксируете сюжет?
4: Ну, может, останавливался, честно говоря.
0: Не припомните, да? Давненько. Это когда в Грузии были, тогда вы ходили к какому-то музею?
4: Нет, был, кстати, в Кейсарии. Феррари. Там останавливались. Да,
0: хорошо, хорошо. Я не случайно это спрашиваю, потому что вопрос будет следующий. Верите ли вы, уважаемый Натан, что художнику Илье Репину запрещали приходить в Третьяковскую галерею с кистями и мольбертом, потому что он копировал другие картины?
4: Илья Репину?
0: Да. Вы же знаете такого художника, слышали? Илья Репин.
4: Он слышал, российский художник.
0: Я даже сказал, русский художник.
4: Сложный вопрос.
0: Да, я сказал, предупредил, что это будет сложный вопрос. Итак, я спрашиваю, верите ли вы, что Илье Репину запрещали приходить в Третьяковскую галерею с кистями и мольбертом, потому что он там копировал другие картины. Вы в это верите?
4: Ну, наверное, не запрещали. Не верю. Не запрещали.
0: Принимается... И вот здесь очень интересный момент. Я объявляю вас победителем со счетом 3-0, потому что вы дали практически правильный ответ. То есть ему не запрещали приходить в Третьяковскую галерею с кистями и мольбертом, потому что он копировал другие картины. И вы сказали, что вы в это не верите. Но ему, да, запрещали приходить в Третьяковскую галерею, потому что он приходил дописывать или переделывать свои собственные картины. Он считал, что на самом деле чего-то он там не дорисовал с лицом, с облаком, с атмосферой, со светом. 3-0, Натан, поздравляю вас.
4: Спасибо.
0: Понравилась вам ваша игра?
4: Да, очень.
0: Молодец, мы восхищены. Вы шикарно прошли, так что вам теперь в Грузию полететь, в музей с картинами сходить и еще сказать спасибо Первому радио.
4: Спасибо.
0: Не кладите трубку, вам сейчас расскажут, как вы получаете приз.

0: Это Джастин Бибер и песня, которую он спел про американские горки. Время рекламы на первом. После рекламы Светлана Лобода и песня «Париж».
1: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен-Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
3: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дер-Хашива, 9.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
3: Программа «Картина маслом».
11: Пишите свою историю сами.

0: Картина маслом.
1: Так, сейчас несколько анонсов. Я просто сориентирую вас, что произойдет в нашем эфире в ближайшие дни, в том числе и сегодня вечером. Помимо того, что у нас в 17 начнется программа, шестая передача, вечерняя музыкальная программа «Solin Dark», которая будет вас сопровождать, в первую очередь, те, кто за рулем. В 19 часов Марианна Беленькая представит вам очередной выпуск программы «Прямой ответ». И эта программа традиционно транслируется у нас в то же самое время, что она выходит в эфир. Она транслируется на нашем канале в YouTube. Сегодня приглашенный гость, военный аналитик, эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль. И тема разговора озаглавлена следующим образом: «Ракет всем не хватит». Разумеется, разговор пойдет в первую очередь о противостоянии с Ираном, о том, что с тем, что уже четвертый этап бомбардировок провели военно-воздушные силы, да и вообще Соединенные Штаты Америки. Ну и Израиль, как вы видите, пока находится как бы вне картинки, мы не предпринимаем никаких действий, но более подробно об этом и о том, что может произойти завтра, да и вообще с точки зрения вооружения, будет говорить Сергей Мигдаль в 19.00, прямая трансляция на нашем канале в YouTube. Канал Первого радио в YouTube найти легко, просто напишите Первое радио 891 FM. Далее вечером у нас программа «Белая карта». Лидия Топельберг, Кристина Кипнис представят очередной выпуск программы, в которой встречается таролог и астролог. И вы в том числе интерактивно сможете задать им какие-то вопросы, а они на них отреагируют. Разумеется, вопросы в контексте того, стоит ли, например, сделать покупку, есть ли смысл сейчас поехать в отпуск, или, не знаю, есть ли смысл, допустим, там поругаться с соседями, чтобы они там сдвинули забор и так далее, и так далее. В общем, в 20.00 «Белая карта», астролог и таролог в прямом эфире. Завтра, во вторник, в программе 101 у нас очень интересный гость. Белорусский исполнитель и бард Александр Баль. Он был вынужден эмигрировать из Белоруссии в Польшу. И, несмотря на это, он продолжает выступать и продолжает писать замечательные, умные, философские песни. Поэтому мы завтра с ним связываемся, у нас будет прямая трансляция и тоже стрим на канале Первое радио в YouTube в 15.00, завтра во вторник, 14 июля. Теперь, что касается среды, то в среду у нас, во-первых, программу... А, нет, завтра у нас еще интересная программа «Вопрос ребром» с Марком Кричевским в 14 часов. Давид Шарп, израильский военный эксперт, обозреватель, разумеется, поговорит о ситуации на Ближнем Востоке, о ситуации в Украине, где идет война. Очень интересно всегда рассказывает Давид Шарп, основываясь на конкретных цифрах, фактах. Поэтому завтра в 14.00 программа «Вопрос ребром», и Марк Кричевский в гостях принимает Давида. А вот в среду у нас будет такой расклад. В 16 часов к нам придут израильские КВНщики. Да, в преддверии замечательного конкурса «Музыкальный раввин» придут и расскажут о том, как чувствует себя КВН сегодня, в 2026 в Израиле, кто играет, какие поколения пришли, что унаследовано. Мы поговорим, а вы сможете в том числе и смотреть прямую трансляцию, и задавать вопросы. А вечером в 20.00 в программу «Не по Фрейду» придет Алиса Кадури. Что касается Алисы Кадури, то она инфлюенсер, она очень активный человек, который себя, скажем так, зарекомендовал в интернете, в Инстаграме в первую очередь. И она занимается очень полезными делами, поэтому Владлена Прешель и Саша Солнцев познакомят вас с ней.
0: Программа «Картина маслом». Хороший денек.
1: Но в любом случае, всю информацию, анонсы о предстоящих программах, интервью вы можете найти на нашем официальном сайте, в нашем телеграм-канале «Первое радио Израиль» или просто слушая «Первое радио».

0: Ну вот и завершен первый музыкальный час с картином маслом. Мы с вами продолжаем. Никуда не расходитесь, кстати. Сейчас будет реклама и выпуск новостей, который подготовила для нас Лидия Топпельберг. Второй музыкальный час я снова вместе с вами. Проведем его. Там есть чем заниматься, что послушать. А пока реклама.
1: Картина маслом. Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: В новом филиале Мадонна и Мания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 миллилитров. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Мадонна и Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
5: Покупайте Big Ure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
7: Центр-кар Азур. Дер-и Хашива 9.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Хуситы заявили, что Саудовская Аравия объявила им войну. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топпельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», Министерство иностранных дел режима хуситов в Йемене объявило, что саудовский режим объявил им войну, за что должен нести полную ответственность. В сообщении также сказано, что саудовский режим в последние годы работал над усилением блокады и ведением тотальной экономической войны в попытке поработить йеменский народ и поставить его на службу сионистов. Президент США Дональд Трамп заявил, что США берут Армузский пролив под контроль. «Мы будем взимать плату за проход через него. Была заключена сделка, но Иран ее нарушил. Они вернут компенсацию», – заявил Трамп. Несколько депутатов от Ликуда получили предложение отказаться от участия в праймерис, получив за это различные должности. Как сообщает Кан, предложение поступило от приближенных премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Имена депутатов, получивших предложение, не называются. В пресс-службе Ликуда эту информацию не комментируют. Тем временем премьер-министр Бениамин Нетаньяу прибыл на заседание комиссии Конституционной комиссии Ликуда, в ходе которого должно быть принято решение о том, как будет проходить формирование предвыборного списка партии. Как сообщает информационный портал «Вести», прокуратура предъявила 70-летнему жителю юга Израиля обвинение в сексуальных преступлениях против его внучки. Следствие установило, что преступления совершались в течение 4 лет с тех пор, как внучке исполнилось 4 года. Из обвинительного заключения следует, что дедушка использовал визиты внучки в его дом для совершения непристойных действий и заботился о том, чтобы отдалить ее младшего брата, а во время одного из визитов пытался ее изнасиловать. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на 3 шекеля, на уровне 3 шекелей 2,25 агары, что на 632% выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 591% и составляет 3,45 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме и в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 30, в Бершеве 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 60 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, спасибо Бруно Марсу за шикарную песню, которую он украсил начало этого музыкального часа. И я должен сказать, что внутри приготовлено вам еще несколько приятных моментов, я верю, с точки зрения рубрик. Во-первых, в середине часа у нас «Минута добра». Каждый раз я вам объясняю и буду объяснять, и у меня будет много сил вам объяснять много лет. Дело в том, что в 16:30 мы даем возможность одному единственному человеку, который слушает наш эфир в любой точке земного шара, позвонить в прямой эфир на 07-52-891 и сказать спасибо, кому он посчитает нужным сказать. В любой форме, мы все молчим, это его время, это его эфир, никто его не перебивает, у нас вообще никогда никто никого не перебивает, поэтому он говорит в полной тишине, он может обратиться к родным, к близким, к друзьям, к подчиненным, к начальникам, не знаю, кому угодно, к астронавтам, там, к премьер-министрам, президентам, к тренерам, к футболистам. Это все на усмотрение одного человека. Кто этот человек будет, мы не знаем. Но мы даем возможность позвонить сейчас для того, чтобы с помощью нашего продюсера Дарьи Достоевской как бы забронировать это место. Как бы я имею в виду слово «забронировать»? То есть позвонить и сказать: «Дарья, я хотела бы, или я хотел бы, да, в 16:30, и если вдруг я буду занят, или что, позвоните мне, напомните, выведите в эфир, я скажу спасибо». Да, 07-52-891, прямо сейчас позвоните и закройте эту рубрику. Если вы находитесь за пределами нашей страны, то у вас плюс 972, а дальше 7, да, 52891. Плюс 972, 7, 52891. Количество цифр невероятно огромное. Далее, через несколько минут у нас путешествие во времени. И у нас 34 года назад будет отмотана пленочка. Рубрика «Jive Time». Она примерно где-то в 16:50. Ну, еще много информации. И есть у меня одна информация. Нет, не одна. Есть у меня кое-что любопытное. В одном из кибуцев в Галилее жители обратили внимание, что завелся вор. Стали пропадать детская обувь и детские мячи. И кибуц напрягся. Знаете, в кибуце обычно всегда живут расслабленно, хорошо, приятно, тихо, спокойно. Как правило, да. И вдруг, представьте себе, детские мячи, детская обувь. Что это такое? И вот жители кибуца однажды застали подозреваемого на месте преступления. И все стало ясно. Это был лис, который заходил в кибуц и нес в зубах мячик. Потом нашли его тайник, и представьте себе, в тайнике он собирал мячи и обувь, и сандалии, и надо отдать должное. Кстати, по поводу лисиц, я думаю, не только я, достаточно много людей расскажет о том, что они их видят. Лисы выходят, во-первых, они ищут еду, они очень своеобразные, не такие, как мы привыкли в сказках видеть, такие рыжие, пушистые, они совсем другие. И вот я гуляю с собакой очень часто возле леса, и из леса выходит лис. Я даже не знаю, он или она, вот. Но он, по большому счету, не боится. Он идет где-то на расстоянии 20 метров, параллельно нашему маршруту, он идет с нами, видимо, в надежде на то, что что-то дам покушать. Я ему выносил собачий корм, клал, естественно, он не подходит, я не знаю, потом он его ел или нет, но совершенно... И потом я увидел, он по улицам города в том числе гуляет. Так что... И вот сейчас лис, который ворует мячи и детскую обувь. Вот такая у нас с вами святая земля.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Ну, во-первых, спасибо Дмитрию Маликову за 16 тысяч слов «Перекресток». Теперь точно буду смотреть по сторонам, когда буду переходить дорогу. Хорошая была песня. А мы с вами переносимся на 34 года назад. Тогда, в январе 1992-го, была представлена песня «Remember the Time» — «Вспомни то время», которая была написана для 8-го студийного альбома Майкла Джексона. Альбом назывался «Dangerous», и это такая ностальгическая композиция, в которой певец предлагает девушке вспомнить о тех временах, когда они любили друг друга. Вот. Причем там использованы такие жанры, как «New Jack Swing», «R&B», «Gospel». Он использует джазовую манеру Майкл Джексон, когда он поет. Но песня фантастическая. И она, кстати, была, между прочим, одна из первых, которую предложили продюсеры и композиторы, в том числе Майклу. Вот. И надо сказать, что когда думали над клипом, то Джон Синглтон, режиссер этого клипа, сказал, мы можем снять это в стилистике Древнего Египта. Что, в принципе, в конечном итоге и было сделано. Для съемок в клипе пригласили Эдди Мерфи, топ-модель Иман и баскетболиста Мэджика Джонсона. На клип потратили 2 миллиона долларов. Он один из самых дорогих музыкальных видеоклипов. За песню в конечном итоге Майкл Джексон получил статуэтки American Music Awards и Soul Train Music Awards. Есть такие премии музыкальные. Ну и честно признаюсь, это одна из моих любимых песен. Одна из моих любимейших песен. Именно не с точки зрения того, что я смотрю клип. Да, клип фантастический, здорово сделано. А именно с точки зрения композиции. Насколько выписано, четко сделано, и насколько интонационно цепляет эта песня тебя за сердце, даже если человек не понимает английского языка. Кстати, сам Майкл Джексон сказал, что он посвящает песню Дайане Росс, которая, кстати, для пятерки Джексон сделала очень много. Очень много. Вот. Ну и если захотите, то вы в YouTube можете посмотреть этот клип «Remember the Time». А мы сейчас будем слушать песню. Я просто напомню о том, что ей исполняется 34 года.

Итак, 34 года назад The Remember the Time появилась эта песня. 700 миллионов человек просмотрели этот клип. И сложно поверить, но уже 17 лет, как нет Майкла Джексона.

0: Реклама. У нас в гостях Игорь Красковский. Игорь, тебе слово.
1: Да, привет, привет, Влад, привет всем, кто слушает Первое радио сейчас, друзья. Я сегодня в командировке в компании B-Cure Laser. Итак, лето наступило, и поэтому летняя акция для всей семьи. Покупайте B-Cure Laser Plus, современный медицинский прибор, который облегчает боли, поддерживает естественные процессы восстановления организма, и получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей в подарок. Да-да, купи B-Cure Laser Plus и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество, друзья, ограничено, поэтому звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня. B-Cure Laser Plus. Естественно, плюс удобный подарок, удобный домашний прибор для удаления волос. Еще раз номер телефона, звездочка 3414. Будьте здоровы, друзья, и живите без боли. Влад, тебе спасибо.
0: Игорь, спасибо.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Только честно, почему вы не улыбаетесь? Вот вам повод. Скидка 45% на виниры клиники доктора Бангиева. И ваша улыбка просто очаровательна. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Жаркое лето в Центр-Кар.
5: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
4: Центр-Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
6: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Покупайте B-Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
10: Что-что? Повтори, пожалуйста.
9: Ты все правильно услышала. Покупайте B-Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. B-Cure Laser. Звездочка 3414.
11: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
12: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот.

0: «Вайцман 2».
1: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур». Дыр-Хашива 9.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
3: Ну а теперь информация от спонсора программы «Картина маслом» компании «Центр Кар Азур», которая продолжает акцию «Жаркое лето». Речь идет о том, что покупаете машину прямо сегодня, и на это у вас уйдет всего несколько часов. Оплатить вы за машину начинаете только через 3 месяца. Сегодня купили, через 3 месяца начали платить. 3 года гарантии на автомобиль. Обязательно. 3 года бесплатного технического обслуживания. Да, да, еще раз да. Более 300 автомобилей на ваш выбор. Приезжайте, они из первых рук, по лучшим ценам, включая новые. Смотрите, и, скорее всего, с одной из машин у вас произойдет химия. Почувствуйте ее, проверите. Хотя предпродажная проверка уже позади. Надо только сказать слово «радио». Даю несколько цен. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Автомобили со вторых рук начинают 300 шекелей в месяц. Автомобили Toyota начинают 700 шекелей в месяц. Есть автомобили престижных марок. Да, всегда в наличии. Есть автомобили с гибридными, дизельными и бензиновыми двигателями. Тендеры, автомобили с нулевым пробегом и электромобили. Выбирайте машину, оформляйте все документы, получайте автомобиль сегодня. Можете запросить 100% финансирование, туда же включить оплату страховок и расписать это на до 100 платежей. Есть возможность трейд-ин на все автомобили в любое время с любым пробегом. Город Азур, Дер-Хашева 9, или же звоните, телефон 03-558-5458. И не забывайте кодовое слово «радио».
2: Реклама. Программа «Картина маслом». Берегите себя.
3: А студио продолжает музыкальный эфир на нашей волне 89.1 FM. Ровно через 4 минуты рубрика «Минута добра». Мы предлагаем одному из наших радиослушателей позвонить в прямой эфир 07-52-891 и сказать спасибо, кому он хочет.

0: 16:31. Спасибо Кэти Топурия и группе А-Студио. Только с тобой.
1: Спасибо.
2: Спасибо?
3: Спасибо за сладостные секунды.
4: Спасибо.
5: Спасибо тебе, друг.
3: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Итак, мы добрались до очень важной рубрики. Сегодня понедельник, 13-е, и время собраться мыслями и позвонить для того, чтобы в прямом эфире кого-то поблагодарить. Как позвонить? 07-52-891. Только один-единственный человек сможет это сделать. У нас нет звонка за звонком. Только одному человеку мы даем эту возможность. Кто это будет, мы не знаем. И прямо сейчас я предлагаю кому-то вот так вот выдохнуть, сказать, это буду я, и позвонить нам сюда. Кому вы будете говорить спасибо, в какой форме, мы не знаем. И, в принципе, мы не волнуемся. Это на ваш выбор, на вашу ответственность. Мы хотим просто быть причастными к этому доброму делу, которое вы сделаете. 07-52-891. Звонить нужно сюда, к нам. Не в WhatsApp ни в коем случае. Продюсер Дарья Достоевская ждет звонка одного единственного. А я пока готовлю почву и хочу сказать, что порой мы с вами не задумываемся, как важно поблагодарить человека или группу людей. Причем это не обязательно должны быть ваши знакомые, близкие, родные, соседи. Нет. Это могут быть люди, которые делают свое дело. Например, сегодня вот пропалывает травку, человек убирает там тротуар. Сказать ему спасибо за то, что будет красиво, чисто. Не знаю, кто сейчас к нам позвонит и о чем пойдет речь, но 07-52-891, номер телефона существует, работает. Принимаем звонок.

0: И должен сказать, каких только благодарностей у нас не было в эфире. Кого только не благодарили. И в этом заключается суть этой маленькой, но очень важной рубрики. Здравствуйте, Виктор.
1: А, здравствуйте. Вот уж не ожидал, что попаду на первое радио. Очень рад позвонить вам. И с удовольствием скажу спасибо вам за то, что вы даете возможность передать кому-то благодарность. Ну и, естественно, очень скучаю по своим родителям, которых со мной здесь нету в Израиле. И я с ними могу видеться только раз в год, но хочется благодарить их каждый день и снова, и снова. Вот. Спасибо.
0: Это все, Виктор?
1: Да, что, мне кажется, сказать спасибо вам и своим родителям, по-моему, достаточно.
0: Во-первых, достаточно, вы правы. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы продолжали говорить и говорить, тем более, что я не слежу за временем. Но я хотел бы уточнить, а можно хотя бы имена папы и мамы?
1: Да, конечно. Елена Геннадьевна моя мама и Михаил Викторович мой отец. А я Виктор Михайлович. Вот,
0: неожиданно, да.
1: Каламбур.
0: Да, я понял. Скажите...
1: Нечего добавить, спасибо.
0: Нет, подождите. Вопрос такой. А почему только раз в году вы можете их видеть? С чем это связано?
1: Ну, во-первых, мои родители в России. Какие-то постоянные проблемы. Им оттуда сложно выбираться. Они не хотят делать алию в Израиль, к сожалению. Возможно, уже в силу возраста. Еще какие-то, может быть... Хотя вроде все карты, вот они на столе.
0: Да.
1: Ну и вот в связи с этим получается, что когда у них отпуск, когда у меня отпуск, вот мы там всей семьей со всего мира пытаемся где-то собраться.
0: Понятно. Вы объяснили это четко. Скажите, но у меня есть подозрение, что вы тоже не так давно живете в Израиле.
1: Не очень давно, чуть больше 3 лет.
0: Ага, ну действительно, это... Ну и насколько родители уже успокоились в том факте, что вы приехали сюда, и вы здесь как бы сами... Или они изначально были спокойны и сказали, правильно делаешь?
1: Ну, не знаю, вы как родитель бываете спокойны за своих детей? По-моему, они никогда не успокаиваются.
0: Ну да, может быть и так, с этой точки зрения, сейчас посмотреть.
1: Теперь,
0: да.
1: Теперь, наверное, даже я больше за них переживаю. Опять же, у нас сейчас поменялось положение на шахматной доске. Теперь им чаще приходится куда-то прятаться, у них особо прятаться некуда, и предупреждений нету. За них теперь переживаем больше, чем они за нас.
0: Ну, я только могу пожелать вам одно, чтобы Елена Геннадьевна и Михаил Викторович увидели вас как можно быстрее снова, чтобы вы провели вместе не один день, не один вечер, вкусно покушали, поболтали, и чтобы сердца и сына, и родители были спокойны, что вы здоровы и рядом.
1: Спасибо большое, очень благодарен вам. Обязательно теперь придется найти даже запись этого радиоэфира, чтобы дать им послушать.
0: Это легко сделать, это можно найти на нашем сайте и в нашей аппликации. Вот сейчас мы закончим говорить, и запись будет сформирована, и можно будет ее даже скачать с сайта, между прочим.
1: Ну, вы... От всего сердца благодарю вас. Очень приятно.
0: Спасибо вам тоже за звонок. И спасибо, что вы слушаете Первое радио.
1: И буду продолжать. Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания, Виктор. Вечера.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750. 50 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания, Мидхам или Коэн 21, напротив Академического колледжа. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
14: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунька» 3 за 9,90. «Маданей Мания». Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
15: Жаркое лето в «Центркар».
16: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
15: «Центркар Азур». Дер-Хашива 9.
17: Давайте я еще раз вам напомню о том, что компания «Центркар Азур» – это то место, где можно приобрести очень хороший автомобиль. Дело в том, что там идет акция «Жаркое лето». Она состоит из двух условий. Вы приезжаете, говорите слово «радио», получаете автомобиль в течение нескольких часов, оплатить за него начинаете только через 3 месяца. Стоит задуматься. Более того, стоит приехать в город Азур на Дер-Хашива 9, потому что площадки большие, машин много, более 300. Посмотрите, они там разные. То есть, начиная от престижных марок, завершая автомобилями с нулевым пробегом, с различными двигателями, комплектацией. Так что съездите. Машины прошли предпродажную проверку. И знаете, если вы решаете приобрести автомобиль в «Центркар», то, во-первых, у вас будет 3 года гарантии на машину. Это важно. Далее, 3 года бесплатного технического обслуживания. Это тоже важно. И что еще могу сказать? Ну, есть трейд-ин. То есть, если вы пришкандыбаете туда на своей старенькой машинке, ее заберут по цене прескуранта. Вы сможете использовать эти деньги, в том числе для покупки машины. Кстати, по поводу денег, вы можете запросить 100% финансирование. Сказать, что даже страховки я хочу оплатить суммой, которую вы мне выдадите. Включить ее вовнутрь и расписать эти платежи до 100. Ну и вот, например, Nissan Sentra 2021 года будет стоить вам всего 450 шекелей в месяц. А Toyota начиная от 700 шекелей в месяц. Поэтому для того, чтобы у вас приятно поднимались бровки от удивления, просто позвоните туда или съездите. Я, например, лично по характеру съездил бы. Это город Азур, Дер-Хашива 9. Побродил бы среди машин, посидел бы, запустил бы двигатель, посмотрел бы, как пахнет салон, как он выглядит, полежал бы в багажнике, вышел бы и в конечном итоге принял бы решение. Вот я смотрю, что Дарья Достоевская примерно так же выбирает автомобили. А, да? Но есть телефон 03-558-5458. Можете позвонить, я знаю, там отвечают в том числе на русском языке. Или же город Азур, Дер-Хашива 9, приезжайте. оформляйте документы. Несколько часов, машина ваша.
1: Реклама. Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

Сколько разбивали сердце, сколько раз стучало в двери. Беда, беда, беда, беда. Сколько опускались руки, но летит вперед душа.

0: же оно счастье?
1: Где оно счастье?
2: Где оно счастье?
0: Не знаю.

0: жить.
1: Слушай, давай просто жить.

0: жить!
1: Да!
2: Давай просто жить.
3: Па-па-па-па, па-па-па-па-па, джайв-тайм.
4: Минутка джаза.
5: Джайв-тайм.
6: Да, добро пожаловать в завершающую рубрику этого второго часа. Называется она «Jive Time». И сегодня, как я, в принципе, анонсировал ранее, я хочу познакомить вас с творчеством английского джазового музыканта. И не только джазового, он очень много играет музыку R&B. Его настоящее имя Клайв Пауэлл, но на сцене он благодаря самому своему первому продюсеру, и, кстати, благодаря в кавычках, потому что Клайв до сих пор недоволен этим, он Джорджи Фейм. Он единственный британский музыкальный исполнитель, которому удалось трижды занимать первые места в Великобритании в 1964, в 1966 и в 1968 со своими хитами. Родился он летом 1943 года, начал брать уроки игры на фортепиано, ему было 7 лет, работал на хлопчатоткацкой фабрике, вечером проводил время за игрой на фортепиано, и его пригласила такая местечковая группа «Домино». После участия в певческом конкурсе ему предложил работу лидер группы, ранняя британская звезда рок-н-ролла Рори Блэквелл. В 16 лет Пауэлл отправился в Лондон, и целый год он гастролировал по Великобритании, играл на фортепиано группе, которая аккомпанировала еще одному музыканту, певцу Билли Фьюри. И группа эта называлась Blue Flames. С этой группой у него будет связано полжизни потом в последующем, потому что группа была расформирована, а он ее снова собрал и назвал ее Georgie Fame and the Blue Flames. Ну и они играли такие R&B музыку, композиции. В начале 1960-х Georgie Fame регулярно выступал во Фламинго-клубе. И, кстати, это как раз и послужило основой для его первого альбома. В 1963-м они выпускают альбом, который назывался «Rhythm Blues at the Flamingo». Альбом был неудачный, не обратили на него внимания вообще, не попал ни в какие чарты. Но вот второй альбом «Fame at Last» занял 15-е место в британском чарте. И это, в принципе, была уже не шутка для неизвестных музыкантов. Через 3 года он дебютировал на американском телевидении. Наибольшего успеха в чартах добился еще через 2 года, когда записал «The Ballad of Bonnie and Clyde». Эта композиция стала хитом номер 1 в Великобритании и Канаде, разошлась тиражом более 1 миллиона копий и получила золотой диск. Ну а впоследствии, кстати, из этого альбома 2 композиции «Pink Champagne» и «Е-Е» использовали в современном сериале на Netflix «Ход королевы». Если вы смотрели его, там музыку, которую играет Джорджи Фейм, вы можете услышать. В 1974-м снова собирает группу Blue Flames и уже отправляется в Европу петь с разными биг-бендами, пишет джинглы для радио, телерекламы, сочиняет музыку для фильмов. И сегодня мы с вами послушаем его знаменитый хит. Он называется «Papa's Got a Brand New Bag». Это версия, которую они записали совместно с оркестром Харри Саута. Запись 1966-го. А за год до этого Джеймс Браун записал тоже свой легендарный оригинальный трек с этой же композицией. Но Fame, как говорят критики, внес новое и очень свежее звучание в этот хит. Так что наслаждайтесь и слушайте «Papa's Got a Brand New Bag».

0: Ну что ж, спасибо всем, кто дослушал до конца все два часа музыкального эфира «Картина маслом». Спасибо Джорджи Фейму за этот шикарный блюз, рок-н-ролл. Я с вами расстаюсь до завтра. Студия уходит, Алини Дарк, шестая передача вот-вот. Слушайте новости, они будут звучать прямо сейчас. И будьте аккуратны за рулем. До завтра.
1: «Картина маслом». Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
4: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
5: Вкусно.
4: Лицкий квас. Любимый квас.
6: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
7: Эй, вот это какой адрес у него?
6: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Абалонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Жаркое лето в «Центр Кар».
18: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
17: «Центр Кар Азур».
18: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: Экс-президент Ирана был завербован Моссадом. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало расследование о якобы имевшей место многолетней операции Моссада, целью которой была вербовка бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По сообщению издания, в ноябре высокопоставленный представитель Венгрии обратился к ректору Будапештского университета госслужб с просьбой организовать в университете конференцию по вопросам изменения климата и пригласить на нее Ахмадинежада. Ректор Георгий Дели утверждает, что конференция должна была стать прикрытием для тайных встреч Ахмадинежада в Будапеште с сотрудниками израильской разведки. Несмотря на то, что бывший президент Ирана долгие годы считался одним из самых непримиримых врагов Израиля. По данным New York Times, визиты Ахмадинежада в Будапешт в 2024 и 2025 годах были частью многолетней израильской операции по его вербовке в качестве разведывательного актива, которого впоследствии планировалось привести к власти в Иране. Об этом изданию рассказали американские и иранские чиновники, знакомые с операцией, согласившиеся говорить на условиях анонимности. По их словам, проект считался настолько важным, что Давид Барне, занимавший пост главы Моссада на тот момент, лично прилетел в Будапешт в 2024 году для встречи с Ахмадинежадом. Вскоре после этого Моссад, как утверждается, уведомил ЦРУ о состоявшихся контактах. Американские чиновники утверждают, что в последние годы Израиль тайно оплачивал Ахмадинежаду жилье и поездки, а сотрудники израильских спецслужб неоднократно встречались с ним за границей, в том числе во время его визитов в Будапешт. По данным New York Times, операция достигла кульминации в конце февраля текущего года, когда началась американо-израильская война против Ирана. Как утверждает газета, целью было вывести Ахмадинежада, находившегося под постоянным наблюдением в Тегеране, и тем самым начать реализацию плана по смене власти и его возвращению на пост руководителя страны. Однако операция провалилась. 28 февраля Израиль нанес авиаудар по комплексу Махмуда Ахмадинежада в Иране. По данным источников, сразу после этого агенты Моссада тайно вывезли бывшего президента на конспиративную квартиру, планируя вернуть его к власти. Однако Ахмадинежад остался недоволен операцией и покинул убежище. До недавнего времени он не появлялся на публике. Сейчас, по информации иранских чиновников, Ахмадинежад находится под домашним арестом КСИРа за раскрытие его многочисленных контактов с Израилем. Моссад и представители политика ситуацию не комментируют. Глава Шабака Давид Зини и его заместитель представили в Высший суд справедливости заключение, согласно которому он не согласен с мнением своего предшественника по поводу ультраправой партии. Глава Управления записи общественных организаций отказался регистрировать партию «Еврейский единый и сильный Израиль», помимо прочего, на основании заключения, представленного Общей службой безопасности. Заключение было представлено бывшим главой Шабака Роненом Баром совместно с главой еврейского отдела и главой исследовательского отдела. Согласно закону, отказ зарегистрировать партию или общественное движение автоматически передается в суд для рассмотрения. Обсуждение должно состояться завтра. Ранее Давид Зини попросил предоставить ему материалы, на основе которых Шабак сделал предыдущее заключение. После изучения материалов он представил в суд заключение, согласно которому не согласен с мнением Ронена Бара. Местные власти Кирьят-Шмона и других населенных пунктов Галилеи разослали предупреждение для местных жителей о том, что в период с 17 до 19 часов Цаль будет осуществлять минометные обстрелы, в связи с чем будут слышны звуки взрывов. Сообщается, что речь идет о запланированной операции. Опасений насчет инцидента в сфере безопасности нет. Полиция Иерусалимского округа сообщает о завершении расследования изнасилования 8-летнего мальчика. Задержан 14-летний знакомый пострадавшего, оба они проживают в арабском квартале Иерусалима. После получения жалобы полиция Шуафата начала расследование. Была установлена личность насильника, который попытался скрыться от ареста в доме своих родственников в Иудее и Самарии. 30 июня подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Его арест неоднократно продлевался судом, и сегодня, по завершении расследования, против него было подано предварительное обвинение. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в ходе операции по освобождению Кенбурнской косы ВСУ задействовали вооруженного пулеметами боевого робота, который высадился на берег с морского дрона. «Звучит как кино, но это реальность. Это сделали бойцы 123-й бригады территориальной обороны», — написал Геращенко в соцсети X. Там же он опубликовал видео высадки. Как отмечает сайт Israel Defense, речь может идти о первом подобном случае в истории. Эта операция возвещает начало новой эры в боевом применении роботов с интеграцией морских и наземных платформ. Русским очень сложно справиться с подобной угрозой, которая значительно снижает эффективность их артиллерии и минных заграждений, сообщил изданию «Западный военный источник», говоривший на условиях анонимности. Это также значительно сокращает потери. Отмечается, что это часть изменений украинской военной доктрины. С начала года на вооружение ВСУ поступили десятки новых типов роботизированных систем, которые используются для ведения боевых действий, разведки, эвакуации раненых, а также непосредственно уведения военных действий. Некоторые подразделения намерены заменить роботами до 30% пехоты. И о погоде. Завтра, 14 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Хайфе 28, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее на первом шестая передача с Алиной Дарк.
5: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первой радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Дорогие друзья, приветствую в этом вечере с понедельника. Понедельника, Алина, спокойно, не спеши. Хотя хотелось бы уже конец недели, конечно же, только начало, но как второй день всего-навсего переживаем. Сегодня у нас 13 число. И что это значит? А значит, что сегодня у нас с вами эта программа продлится 2 часа всего-навсего, потому что с 7 до 8 будет программа «Прямой ответ» с Марьяной Биленько. Будут обсуждать серьезные вещи, не то что прямо сейчас. Ну а на 6-й передаче в 18.30 мы с вами услышим рубрику «Дикие и домашние». А в ней Кристина Кипнис расскажет о какой-нибудь интересной животинке. Ну что, конечно же, поднимем какую-то тему и будем о ней болтать. Буду рассказывать вам интересные факты со всего мира. Но это все сразу после парочки композиций. А сейчас у нас Молли. Не плачу. Погнали.

Ну что, продолжаем, начинаем. Что мы делаем, даже не знаю. Знаете ли, каждый день мы пользуемся вещами, которые кажутся нам абсолютно логичными, удобными, незаменимыми. Ну, вроде смартфона, не знаю, микроволновки или банальные шариковые ручки. Но задумывались ли вы когда-нибудь, через какой тернистый путь инженерного безумия прошло человечество, прежде чем создать что-то действительно полезное? Мир изобретений — это не только строгая наука и гениальные изобретения, но и бесконечная череда грандиозных эпических провалов, от которых сегодня становится невероятно весело. И иногда человеческая фантазия залетала в такие дебри, что на свет появлялись гаджеты, способные вызывать одновременно и шок, и искренний хохот. И сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по галерее самых странных, нелепых, абсурдных и просто забавных изобретений разных эпох. Ну вот давайте узнаем, как наши предки пытались спасаться от дождя во время курения, потому что первый пункт — это сеточка для курения в дождливую погоду. Да-да, начинаем наше погружение в мир странных фантазий с 30-х годов прошлого века, когда табачный дым окутывал буквально все вокруг. Британские джентльмены сталкивались с колоссальной проблемой, когда на улице начинался классический лондонский ливень, гасящий любую дорогую сигарету. Один предприимчивый изобретатель решил избавить курильщиков от их страданий и запатентовал крошечный зонтик для табачных изделий. Конструкция представляла собой миниатюрную металлическую сеточку со специальным крошечным навесом, которая крепилась прямо на кончик сигареты. И предполагалось, что это устройство будет эффективно защищать тлеющий табак от капель воды и сильных порывов ветра. На практике же гаджет оказался абсолютно нежизнеспособным, так как металл мгновенно нагревался и обжигал пальцы. И, кроме того, пепел застревал внутри сетки, полностью блокируя тягу и превращая процесс в сплошное мучение. Прохожие со смехом смотрели на редких смельчаков, пытавшихся использовать это чудо техники на лондонских улицах. И в итоге это изобретение так и осталось забавным курьезом на страницах старых журналов мод тех лет. Ну а если вы знаете о каком-то изобретении такого формата, можете нам написать на наш WhatsApp 054 20 70 800. Ну что ж, продолжим.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Черток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний.

0: чрезмерного употребления.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
2: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
3: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
4: Жаркое лето в Центр Кар.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центр Кар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383.
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
8: Реклама.
9: Шестая передача.

Ну что, передвигаемся в 1936 год. Американка Изабелла Гилберг решила, что природа совершила огромную ошибку, не наградив всех женщин очаровательными ямочками на щечках при улыбке. И вместо того, чтобы смириться с этим, она создала и запатентовала жутковатый аппарат, который выглядел как орудие средневековых пыток. Конструкция состояла из жесткой металлической пружины, которая надевалась на голову и плотно обхватывала лицо несчастной модницы. Ну а на концах этой конструкции располагались два твердых набалдашника, которые с огромной силой вдавливались прямо в плоть щек. Автор изобретения утверждала, что при регулярном ношении этого устройства ткани лица деформируются, и заветные впадинки останутся навсегда. Женщины покупали этот прибор и часами терпели жуткую боль, надеясь стать похожими на голливудских кинодив. Разумеется, медицинское сообщество быстро забило тревогу, так как аппарат вызывал лишь сильные отеки, синяки и нарушал нормальное кровообращение. И никаких постоянных ямочек это механическое насилие, конечно же, не создавало, а лишь приносило массу страданий своим владельцам. Проект с треском провалился, оставив после себя лишь жутковатые архивные фотографии женщин в железных масках. Вот да, чего ж только женщины ради красоты мнимы.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, привет, Алина. Привет все, кто сейчас слушает Первое радио. Я в командировке сегодня, я в компании Бикюр Лейзер. Итак, друзья, наступило лето, поэтому пришла летняя акция для всей семьи. Покупайте Бикюр Лейзер Плюс, современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма. И получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Подарок. Купи Бикюр Лейзер Плюс и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Простой в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено, поэтому звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414, узнайте больше и закажите уже сегодня. Бикюр Лейзер Плюс, прекрасный подарок, прибор для удаления волос, звездочка 3414, будьте здоровы, друзья, и живите без боли.
1: Спасибо большое, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Какие же еще странные изобретения существовали или существуют? Давайте разбираться. На рубеже 19 и 20 веков этикет требовал от мужчин регулярного и галантного приподнимания головного убора при встрече со знакомыми дамами. Почему это ушло из нашей моды, даже не знаю. Джеймс Бойл посчитал, что этот процесс отнимает слишком много физических сил у настоящих джентльменов и решил его полностью автоматизировать. В 1896 году он запатентовал сложнейший механизм, который монтировался непосредственно под обычной мужской шляпой-котелком. И внутри головного убора скрывались миниатюрные шестеренки, пружины, противовесы и даже специальный часовой привод. Когда мужчина видел знакомую женщину, ему нужно было лишь слегка кивнуть головой под определенным углом. И в этот момент механизм срабатывал, и шляпа плавно приподнималась над черепом и делала такой изящный полукруг в воздухе и опускалась обратно. И самое комичное, что устройство работало от резких движений, поэтому при обычной ходьбе по брусчатке шляпа могла начать хаотично прыгать на голове владельца. Джентльмены в таких котелках выглядели не элегантно, а скорее как сумасшедшие фокусники или персонажи дешевой комедии. Изобретение, естественно, не нашло коммерческого успеха, ведь поднять руку оказалось гораздо проще, чем носить на голове килограмм железа. Да, действительно, очень странное изобретение. Хорошо, что не прижилось.

0: Шестая передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
0: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
0: Реклама.
7: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
9: «Дакс» в Ришон-Ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
12: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
13: Fizz – идеальный сидр.
12: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz – идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
14: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
15: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
16: Жаркое лето в «Центр-кар».
17: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
16: «Центр-кар Азур».
0: Реклама.
5: Шестая передача.

Ну что, продолжим вам рассказывать про необычные изобретения, которые не прижились. В 1925 году известный изобретатель и писатель Хьюго столкнулся с жестоким творческим кризисом. Извините, фамилию что-то я не могу произнести. Из-за того, что уличный шум постоянно отвлекал его от работы. Чтобы решить эту проблему, кардинально он сконструировал прибор под говорящим названием «изолятор». Это был массивный деревянный шлем, полностью покрытый звукоизоляционным материалом, который надевался на голову и полностью закрывал лицо. Для того, чтобы изобретатель не задохнулся, внутри этой глухой конструкции к шлему подключался шланг от баллона с чистым кислородом. Глаза автора защищали два крошечных стеклянных окошка, которые были закрашены черной краской, за исключением двух узких щелей. Эти щели позволяли видеть исключительно лист бумаги в печатной машинке и полностью блокировали боковое зрение. И выглядел человек в таком снаряжении, как глубоководный водолаз, запертый в тесном кабинете среди стопок книг. Устройство действительно исключало любые внешние раздражители, но находиться в нем дольше 10 минут было физически невозможно из-за дикой духоты, конечно же. Ну и шлем стал мемом своего времени, и ни один другой писатель так и не рискнул примерить этот неуклюжий аппарат. Но, знаете ли, вот существует даже комната, в которой, в принципе, изолирован от звуков, и в ней тоже люди не могут провести дольше, по-моему, 20 минут, если не ошибаюсь, потому что это чересчур перегружает наш мозг, мы начинаем слышать свое сердцебиение, свое дыхание и тому подобное. И это действительно очень немножечко страшно. Ну что же, а мы продолжим. Прямо сейчас мы слушаем «Дэбы я» от Сергея Бабкина. Погнали! Oh,

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Продвигаемся дальше во второй. И именно в нем мы услышим рубрику «Дикие домашние». Ну а также напоминаю, что сегодня с 7 до 8 вас ожидает программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой, а с 8 до 9 – «Белая карта». Да-да, все по расписанию, так что не унываем в этот вечер понедельника 13 июля.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Не снимать на ночь. Не держать в стакане с водой. Олон 4 и Олон 6 – это просто новые зубы, которые остаются с вами постоянно. Клиники доктора Бангиева – специальное предложение до конца месяца. От 990 шекелей в месяц. Без процентов. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Пельмени?
14: Да.
13: Вареники?
14: О, да.
13: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
15: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
17: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Ялла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
18: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и DAX Ашдот – Вайцман 2.
19: Жаркое лето в Центр-кар.
20: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
19: Центр-кар Азур.
20: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Хуситы угрожают Саудовской Аравии ответом на удар по аэропорту Санаа. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Йеменское движение «Ансар Аллах» готовится ответить на удары по международному аэропорту Санаа, в которых оно обвиняет Саудовскую Аравию. Военный представитель хуситов Яхья Сари объявил, что атака положила конец периоду деэскалации и не останется без ответа и наказания. Член политического бюро хуситов Мухаммед Аль-Фарах заявил, что рука находится на спусковом крючке, а ответ будет нанесен вглубь территории Саудовской Аравии. Подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Массира» распространяет сообщение о предстоящем ответе, возлагает на саудовское руководство ответственность за возможную эскалацию. При этом достоверных сообщений о переброске подразделений, развертывании ракетных установок или начале запусков беспилотников пока нет. Хуситы утверждают, что сегодня саудовская авиация нанесла несколько ударов по взлетно-посадочным полосам аэропорта Саны. Международно признанное правительство Йемена заявило, что полосу атаковали его вооруженные силы, чтобы не допустить посадки самолета иранской авиакомпании Махан Air. Саудовская Аравия непосредственное участие в операции пока не подтверждала. Как сообщает информационный портал «Вести», представитель иранского корпуса стражи исламской революции Хусейн Мохеби выступил с угрозами в адрес Соединенных Штатов, заявив, что Америка серьезно поставила под угрозу безопасность мировых поставок нефти и газа, вмешавшись в ситуацию в Ормузском проливе, и должна понести ответственность. «Мы заставим врагов и их союзников подчиниться воле иранского народа», заявил Мохеби. Пожарные расчеты станции Ашдода занимаются тушением возгорания, возникшего на верхнем этаже 10-этажного коммерческого здания на улице Сдерот-Иерушалаим. Сообщений о пострадавших нет. Известно, что пожарным удалось локализовать возгорание. Идет тушение пожара. Параллельно с тушением пожарные проверяют здание, чтобы исключить наличие заблокированных огнем людей. Как сообщает информационный портал «Вести», законодательная комиссия Ликуда утвердила компромиссное предложение министра Хаима Каца, поддержанное премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Согласно предложению, которое должно быть одобрено центром Ликуда, премьер получит бронь на 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 и 31 места в списке кандидатов в Кнессет, а действующие депутаты будут баллотироваться от округов. На заседании комиссии разгорелся конфликт между Нетаньяу и депутатом Кнессета Давидом Битоном, который прервал выступление главы правительства. «Битон, ты можешь баллотироваться? Посмотрим, сколько мандатов ты принесешь», — ответил ему Нетаньяу. Полиция задержала антиизраильскую активистку Грету Тунберг, принимавшую участие в проходившей у штаб-квартиры концерна «Рейнметалл» в центре Берлина манифестации против поставок Израилю оружия германского производства. Около 40 человек приклеили себя к мостовой, чтобы, по их словам, привлечь внимание к соучастию оружейников в геноциде мирного населения Палестины и Ливана. Акция называлась «Мирно против геноцида», а на месте находилось порядка 70 полицейских. И о погоде. Завтра, 14 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: 18 часов и 7 минут в Израиле. Вы по-прежнему на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И сегодня мы с вами сидим и болтаем о изобретениях, которые не прижились. Вот для чего-то их создали, но, в принципе, они казались недееспособными. В 50-е годы прошлого века инженеры пытались объединить спорт, семейный досуг и домашнее хозяйство в одном безумном транспортном средстве. Вот просто представьте, как это можно объединить. Спорт, досуг, хозяйство? Нет, не можете подумать. А я вам расскажу. На свет появился уникальный семейный велосипед, рассчитанный на 4 человек, который должен был сплотить американские семьи. На этой огромной колесной конструкции передний пассажир рулил, двое средних активно крутили педали, а вот для мамы было отведено особое место. В самой задней части велосипеда была установлена полноценная тяжелая швейная машинка с ножным приводом. Предполагалось, что пока вся семья мило мчится по загородному шоссе, сознательная хозяйка может шить или штопать одежду. Какая прелесть! Создатели всерьез рекламировали этот абсурд как идеальный способ совмещения полезного труда и активного отдыха на свежем воздухе. Однако они совершенно не учли законы физики и базовые правила безопасности при движении на дорогах. Пытаясь попасть ниткой в иголку на полной скорости, когда велосипед подпрыгивает на каждой кочке, было просто верх безумия. Проект закрыли сразу после первых демонстраций, так как ни одна женщина не согласилась заниматься рукоделием в столь экстремальных условиях. Это, как по мне, пока что из того, что мы обсудили, наверное, самый абсурдный вид изобретения, который был. Но если вы знаете какие-то, делитесь именно на нашем WhatsApp 054-2070-800. Между прочим, Евжека, вижу ваше сообщение. Привет и вам. Ну что, поехали дальше.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном

Ну что, продолжим говорить про интересные изобретения, которые не прижились. И знаете ли, лень всегда являлась одним из главных двигателей технического прогресса. И 30-е годы не стали исключением из этого правила. Любители почитать перед сном часто жаловались на то, что у них затекает шея, когда приходится держать голову приподнятой. Для решения этой глобальной проблемы были созданы так называемые перископические очки или очки-призмы. В их, в принципе, массивную оправу вместо обычных линз были встроены настоящие оптические призмы, преломляющие свет ровно под углом 90 градусов. Человек мог лежать абсолютно ровно, смотреть строго в потолок, но при этом прекрасно видеть книгу, лежащую у него на животе. На бумаге идея выглядела потрясающе. Но реальная эксплуатация приносила владельцам сплошные разочарования и головную боль в придачу. Оптические искажения призм были настолько сильными, что уже через 15 минут чтения у людей начинало дико тошнить, кружится голова, ну, сами понимаете. Кроме того, в этих очках было невозможно сконцентрироваться в пространстве, и попытка дотянуться, к примеру, до стакана воды заканчивалась его падением. Этот забавный девайс до сих пор иногда продается в магазинах приколов, но так и не стал стандартом для чтения. Может быть, кто-то из вас даже подобные купил и пробовал их на себе? Понравилось или не очень?

0: Мэри.
1: Реклама.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
7: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон Лицеон Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
8: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
9: Эй, вот это какой адрес у него?
8: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
1: Реклама.
3: Шестая передача.
10: Перенесемся в наше время. Там же все про прошлое, да про прошлое. Что ж такое-то? Технологии иногда доходят до полного абсурда в попытках обеспечить нам прием пищи. Несколько лет назад на рынке появилась инновационная электрическая вилка, созданная специально для любителей итальянской пасты. Внутри пластиковой ручки этого столового прибора скрывался маленький моторчик, работающий от обычных пальчиковых батареек. Нажатием одной кнопки металлические зубья вилки начинали стремительно вращаться, самостоятельно наматывая макароны в аккуратный пучок. Разработчики искренне верили, что спасают человечество от сложного и утомительного вращения кистью руки во время обеда. Однако на деле гаджет оказался сущим кошмаром, превращая романтический ужин в зону повышенной опасности. Из-за слишком высокой скорости вращения соус от спагетти разлетался во все стороны, пачкая белые рубашки, лица сидящих рядом людей. Батарейки садились в самый неподходящий момент, и вилка превращалась в тяжелый, неудобный кусок пластика, которым невозможно нормально есть. Потребители высмеяли это изобретение, посчитав его верхом человеческой лени и абсолютно бесполезной тратой денег. Я уверена, что до сих пор его можно найти на просторах интернета, поэтому если загорелись желанием, то можете поискать. Я уверена, на каких-нибудь китайских сайтах он наверняка есть. Да и не только, может, у самих разработчиков еще осталась партия. Так что, может быть, кому-то хотите подарить, кому хотите насолить.

0: Реклама.
1: Привет всем, это Игорь Красковский, я сегодня в командировке в компании Be Cure Laser. Итак, друзья, лето наступило, летняя акция для всей семьи. Покупайте Be Cure Laser Plus, современный медицинский прибор, который облегчает боль и поддерживает естественные процессы восстановления организма, и получаете домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей в подарок. Купи Be Cure Laser Plus и получи удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено, поэтому звоните прямо сейчас в Be Cure Laser, звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня Be Cure Laser Plus, удобный домашний прибор для удаления волос. Звездочка 3414. Будьте здоровы, друзья, и живите без боли. Пока, услышимся в эфире Первого радио.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

Остается буквально минуточка-полторы, и мы услышим с вами рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь интересное о животных, которые нас окружают. А сегодня о фугу. Да-да-да, возможно, среди вас есть счастливчики, которые пробовали рыбу фугу. Лично я нет, но, знаете, с одной стороны хотелось бы, с другой не хотелось бы. Страшно. Ну что ж, вечер продолжается вместе на волне Первого радио 89.1 FM.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте-мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир фугу. Фугу – это иглобрюхие рыбы, которые при опасности умеют раздуваться почти как воздушный шар. Но известны они не только этим. Фугу содержит смертельно опасный яд тетратоксин. Именно поэтому готовить эту рыбу могут только специально обученные повара. Фугу раздувается как шарик. При опасности рыба набирает воду или воздух и увеличивается в несколько раз. Фугу – одна из самых ядовитых рыб в мире. –

0: Ее яд поражает нервную систему, а противоядия от него до сих пор нет. Интересно, что яд производит не сама рыба. Токсин накапливается из-за бактерий и пищи, которой питается фугу. В Японии фугу считается дорогим деликатесом. Готовить ее могут только повара со специальной лицензией.
1: Вы рыбки мои, я вас просто люблю и готов умереть от любви. Разрублю вас ножом, выну косточки вон и прощай, мономурсы.
0: У фугу есть настоящий клюв. Четыре зуба срастаются вместе, и рыба легко раскусывает раковины и панцири крабов. Самцы фугу – настоящие художники. Они рисуют на морском дне огромные круги из песка, чтобы понравиться самки.

Яд фугу не исчезает в приготовке. Его нельзя просто сварить или пожарить. Если рыбу разделать неправильно, она остается опасной. Ученые научились выращивать почти неядовитых фугу. Для этого достаточно строго контролировать питание рыбы. Фугу может двигать глазами независимо друг от друга. Одним глазом она следит за едой, другим смотрит, кто хочет ее съесть.

0: В мире около 200 видов иглобрюхих рыб, но далеко не все из них те самые знаменитые фугу из японской кухни. Вот так милая рыба-шарик, художник, обладатель клюва и потенциальный убийца. Природа явно собирала ее в пятницу вечером. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
14: DAX в Ришон-Ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
15: Жаркое лето в «Центр Кар».
16: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
15: «Центр Кар Азур».
1: Реклама.
0: Шестая передача.
17: Шестая передача продолжается. Рассказываю вам сегодня про удивительные изобретения, которые никому, в принципе, и не казались не нужны. На одной из крупнейших технологических выставок в Лас-Вегасе французский стартап представил миру первый в истории умный ремень для брюк. Этот гаджет был под завязку набит электроникой. Внутри стояли датчики движения, гироскопы и даже небольшой электрический привод. Главная функция этого пояса заключалась в том, что он автоматически регулировал свое натяжение в зависимости от состояния владельца. Если вы, к примеру, плотно пообедали в ресторане и ваш живот немножечко увеличился в объеме, ремень самостоятельно расслабляется на пару сантиметров. Когда же вы встали из-за стола и шли пешком, встроенный моторчик снова затягивал пояс, чтобы брюки не спадали. Более того, ремень начал противно вибрировать, если человек слишком долго сидел на одном месте без какого-либо движения. Стоило это технологическое чудо, как хороший смартфон, а весило столько, что постоянно тянуло джинсы вниз. И пользователи не оценили заботу инженеров, резонно отметив, что ослабить обычный ремень руками занимает ровно 2 секунды и не требует перезарядки, подзарядки от розетки каждые 2-3 дня.

Знаете, Япония – это страна чудес. И на самом деле у них бывают периоды, когда жара наступает еще похлеще, чем даже в Израиле. И они научились с этим, в принципе, более-менее справляться. У них есть специальные всякие штучки охлаждающие, и это действительно очень прикольно. Но вот следующее изобретение вообще никому не пригодилось. Японские изобретатели известны своей страстью к решению локальных бытовых проблем с помощью весьма радикальных методов. И, столкнувшись с сильной летней жарой, одна токийская компания выпустила уникальные деловые туфли со встроенной системой охлаждения стопы. В толстую подошву этих классических кожаных ботинок были встроены крошечные электрические вентиляторы и воздушные фильтры. Питались эти вентиляторы от небольших аккумуляторов, скрытых в каблуках, а включались при каждом шаге владельца. Предполагалось, что прохладный ветерок будет циркулировать внутри обуви, полностью решая проблему потливости ног в офисе. Однако создатели не продумали защиту от банальной уличной пыли, грязи и дождевой воды, которая моментально уничтожала электронику. Во время ходьбы по лужам ботинки начинали эффектно искрить, а вентиляторы засасывали грязную жижу прямо внутрь туфель. К тому же при ходьбе в тихом офисном коридоре обувь издавала странное жужжание, похожее на рой рассерженных пчел. Продукт быстро исчез с прилавков, став очередным памятником чрезмерному и непрактичному азиатскому дизайну. Но, зато я же говорю, у них есть много других способов охладиться. Между прочим, мне их очень не хватает в Израиле. Я удивляюсь, а почему здесь такого нету? Какие-то там, не знаю, спрейчики, салфеточки, всякие фенчики, курточки, которые надуваются и обдувают себя. Да, действительно. Хотя, наверняка, это можно все заказать на маркетплейсах каких-нибудь, но... Кто будет этим заниматься поиском? Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача, ведь далее вас ожидает прямой ответ с Марьяной Беленькой. Сегодня у нее в гостях Сергей Мигдаль. И давайте разберетесь в следующий час, есть ли вообще, в принципе, польза от ударов США по Ирану, и вообще, что происходит в мире, войны, не войны и тому подобное. Все это будет обсуждаться в следующий час. Ну а с 8 до 9 уже будет программа «Белая карта». Да-да-да-да-да, ваша любимая «Белая карта». Люди узнают свою судьбу в ней, ну и не только судьбу. Ну что ж, давайте завершать этот час. С вами была я, Алина Дарк. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Реклама.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
9: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
10: Вкусно.
9: Лидский квас. Любимый квас.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: Центр-кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: На юге сектора Газа ликвидирован контрабандист. Подробнее через несколько секунд. В 19 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что накануне Цааль нанес удар на юге сектора Газа, в результате которого был ликвидирован Мустафа Уэйси, контрабандой, доставлявший на территорию сектора оружие и амуницию. Во время войны Уэйси участвовал в поставках оружия в сектор Газа, а в последнее время продолжал попытки переправить военное оборудование с целью восстановления военного крыла террористической организации «Хамас». В Цааль заявляют, что амуниция, которую он пытался переправить, предназначалась для морского и воздушного использования. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут на себя обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и возобновляют морскую блокаду Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social. «Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него», — написал Трамп. Американский президент заявил о восстановлении режима блокады, который, по его словам, будет распространяться исключительно на суда, связанные с Ираном. «Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так потому, что она препятствует только входу и выходу судов Ирана или его торговых партнеров. Все остальные страны будут иметь справедливый и открытый доступ к проливу». Трамп также объявил, что отныне США будут обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, будут взимать за свои услуги 20% от стоимости всех перевозимых грузов. «Отныне США будут известны как стражи Ормузского пролива», — написал Трамп. Госсекретарь США Марко Руби объявил о правительственной кампании по устранению угрозы, которую представляет Международный уголовный суд в Гааге для американского суверенитета. По данным информационного портала «Вестия», в заявлении Госдепа отмечалось, что данный шаг будет включать широкомасштабный правительственный ответ, направленный на систематический паралич способности суда действовать против американских военнослужащих и официальных лиц. Среди рассматриваемых мер значится отмена виз и запрет на въезд для сотрудников суда, усиление санкций в отношении организации и аффилированных с ней структур, а также пересмотр помощи странам-партнерам, которые откажутся отречься от юрисдикции суда. Руби подчеркнул, что США никогда не признавали полномочия суда. Он представляет недопустимую угрозу суверенитету государства. Полиция расследует серию нападений на рестораны сети «Джапаника», принадлежащие бизнесмену и владельцу футбольного клуба «Бейтар» Бараку Абрамову. Минувшей ночью осколочную гранату бросили в витрину ресторана «Джапаника» в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан «Джапаника» в Гиватайме. Пожара не было, потому что огонь быстро погас сам. Во всех трех случаях был причинен материальный ущерб помещениям, но пострадавших нет. Полиция проверяет возможную связь между инцидентами. Подозреваемые пока не задержаны. Новым главой Кэрен Айясот, ключевого финансового органа Всемирной сионистской организации, утвержден Эли Верет Хазан, действующий посол Израиля в Сингапуре. Ранее он также работал правительственным советником и вице-президентом Иерусалимского института справедливости. На посту председателя фонда Хазан сменит Сэма Грундверга, бывшего генерального консула Израиля в Лос-Анджелесе, который руководил структурой последние 8 лет. И о погоде. Завтра, 14 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
0: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
10: Здравствуйте, как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая, приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Также напомню, что вы можете задавать вопросы нашим гостям. И сегодня с нами в эфире Сергей Мигдаль, израильский эксперт в сфере безопасности, бывший офицер оперативного отдела Международного департамента полиции Израиля. Здравствуй, Сергей.
15: Привет, привет. Рад быть снова в гостях у тебя и приветствую всех зрителей и слушателей.
10: Ну, собственно, очень много тем и очень много новостей за последние дни, прямо вот разрываясь между тем,
15: за последние часы,
10: и да, часы, да, с чего начать. Сегодня, да, такой очень интенсивный день. Давай коротко я напомню нашим слушателям и зрителям, может быть, кто-то не следит, о чем речь, кто-то теряется. Сегодня, ну, во-первых, уже неделю продолжается очередная волна эскалации между Ираном и США в Ормузском проливе. Иран атакует танкеры, США атакуют Иран, Иран отвечает по арабским странам. Сегодня Дональд Трамп сказал, что вводит вновь блокаду залива и будет брать плату за охрану, как он это сказал, судов. Иран настаивает на своей схеме прохода через Ормузы. Оживилась у нас йеменская тема. Правительство Йемена, вернее, вооруженные силы признанного правительства Йемена нанесли удар по аэропорту Сана, чтобы предотвратить посадку иранского самолета и возможная эскалация в районе Красного моря. Ну и плюс очень много новостей вокруг Лондона, Великобритании, где ты, если я не ошибаюсь, сейчас находишься. Там правительство вводит новый закон, вносит в списки КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции, не только его, но еще одну иранскую организацию, ну и заодно ГРУ, Добровольческий Корпус ГРУ России, в список запрещенных организаций со всеми вытекающими последствиями. Вот обо всем этом хотелось поговорить, но давай на твой выбор, с чего тебе ближе начать, с какой темы, потому что они все одинаково горячие.
15: Ну, начать надо, наверное, с самой свежей темы, а именно вдруг неожиданной эскалации в Йемене.
10: Хорошо, раз она тебе так дорога. Ну, в общем, да. Что это значит? У нас теперь Красное море тоже станет закрытым так же, как и Ормуз. То есть Иран может дать такую отмашку?
15: Иран, наверное, может, но это было как бы не из-за этого. Иран такие угрозы не раз уже заявлял в прошедшие недели. В данном случае ситуация вообще началась из-за того, что впервые полетела какая-то делегация из Ирана на самолете иранской компании Mahan Air, полетела из Тегерана в Сану, и не запросив причем разрешения у официальных властей, которые не находятся, правда, в столице, находятся в городе Аден на южном берегу Йемена. И надо сказать, что этот ведь аэропорт Саны Израиль бомбил несколько раз, причем один из разов из них разбомбил очень сильно, уничтожил терминал, диспетчерские вышки, ангары, все самолеты, которые там стояли, были уничтожены, да, собственно, у Йемена северных паситов не осталось самолета больше. есть компания имени, они пользовались частью этих самолетов, которые во время гражданской войны застряли там, летали в пару мест, в том числе там, в Иран и в Иорданию, больше не на чем летать. Есть самолеты компании имени у легального правительства на юге. Но в любом случае это вызвало возмущение. Может, с утра видели заявление, когда самолет вылетел от министра обороны официального правительства Йемена. А вот удар по аэропорту, чтобы предотвратить его нарушение, аэродром отремонтировали. В конце концов, это не такая невозможная задача. Залатали асфальтом полосы, рулежки, построили какой-то сарайчик, там временный терминал. Завезли там из склада какое-то новое оборудование, достаточно примитивное для помогающего взлета посадки. И, в общем, то, что произошло, это не Йемен бомбил, это бомбили самолеты Саудовской Аравии. Самолеты F-15 нанесли несколько ударов, что предотвратило посадку этого самолета в аэропорту Саны, и он пошел на посадку в аэропорту Худейды. Это тоже недавно был отремонтирован, там гораздо меньше аэропорт, он очень такой рудиментарный, но отремонтировали полосу, то есть вполне приличная взлетная полоса. Вообще была военно-воздушная база, по-моему, еще с времен британских и советских. И вот, и, то есть из-за этого весь сыр-бор, и угрожают представители хуситов как раз не закрытием Красного моря или пролива Баб-эль-Мандеб, а угрожают нанести удары по Саудовской Аравии.
10: Ну, собственно, это вытекающее одно из другого. А может, сначала удары, да, потом и закрытие Красного моря, чтобы насолить той же Саудовской Аравии.
15: Может быть, иорданцы этого и ждали, и, может быть, они, я не знаю, какие переговоры и как они вели с тем же Трампом. Ясно, мы знаем, что они, в общем, немало пострадали и от всего того, что происходит в Ормузском проливе, и от прямых ударов, естественно, иранских во время горячей фазы войны после 28 февраля. И они, безусловно, по-прежнему хотят навести порядок в Йемене, который саудовцы исторически считают своим как бы задним двором и чуть ли не протекторатом. И недаром у них такая сильная борьба там была против эмиратов вокруг, потому что эмиратовцы нахально влезли туда и создали довольно сильную милицию, что вызвало, как мы помним, немало проблем. И вот несмотря на перемирие, которое уже давно у саудовцев и хуситов, тем не менее саудовцы все это не забыли, и они там готовят и очень много денег вкладывают и вооружений в армию южного официального Йемена, какие-то другие племена в горных районах, которые находятся в плохих отношениях с этими хуситами. Это цельная отдельная история, в которую мы не будем влезать. Так что вот эта эскалация может послужить началом для каким-то триггером для попытки саудовцев вместе с официальным правительством попытаться сделать новый виток этой гражданской войны, чтобы все-таки этих хуситов загнать в горы и выгнать из Саны. Это был бы их большой успех, но как это будет развиваться, я не знаю. Это как бы будет основное. А сайд-шоу параллельно, это может быть, естественно, попытки хуситов там перекрыть. Но пока еще раз этого мы не видим. И даже сегодня была какая-то попытка в Аденском заливе нападения на судно. Но, скорее всего, специалисты говорят, это были сомалийские пираты. Про них тоже не надо забывать, они никуда не делись. Они не так активно действуют, как было когда-то, в том числе из-за того, что на всех судах серьезных теперь есть команды охраны с автоматическим оружием, которые умеют отогнать этих пиратов обычно, поэтому это гораздо менее выгодный и более опасный бизнес. Так что посмотрим. И вот интересный вопрос опять, будут ли они вовлекать это в Израиль. И это на фоне того, что происходит сейчас, вот в Средней в Ормузском проливе, когда все воюют со всеми, да, кроме Израиля.
10: Ну, иногда нам нужно отдохнуть, как говорится.
15: Полностью согласен.
10: Знаешь, я
15: много людей поехало в отпуск.
10: Да, я подумала о другом. Меня вот в прошлый раз обвинили, что я в разговоре с собеседником ушла от темы, заявленной в передаче. Но вот так немножко в кухне внутренней иногда мы пишем анонс заранее, предполагаем сужать темы, но новости иногда нас опережают, и приходится, что отвлекаться, и разговор уходит в сторону. Но все-таки та тема в передаче, она тоже актуальна, и я не упомянула. И тоже связана, собственно, ситуация в Ормузском проливе. то, что Трамп каждый день практически или там раз несколько в неделю сейчас атакует Иран, и это отражается на, естественно, военный арсенал США, и в Украине очень переживают, и что им не хватит противоракетных снарядов, в Европе тоже переживают. И, собственно, что происходит, и насколько вообще эффективны действия Вашингтона в Армузе?
15: Ну, действия американские в Армузском проливе – это, как я понимаю, процесс, у которого должна быть какая-то цель. Я как бы, мне все казалось, что, во-первых, нету никаких, ну или почти нету шансов на достижение той самой сделки, о которой так любил говорить Дональд Трамп. И что в Америке большинство людей это понимают, наверное, он понимает это и сам, собственно, из его последних заявлений. Так и следует. И мне казалось, что поэтому он просто тянет время. Тянет время, а параллельно с этим американское центральное командование использует это вот проходящее время, чтобы улучшить свои позиции, начиная от восполнения всех запасов вооружений, замены пострадавшей или испорченной техники и так далее. Это, собственно, началось уже в апреле месяце и продолжается каждый день в огромных объемах. И одновременно мы видим каждый раз, когда американцы наносят удар, а вот в прошедшие 10 дней это стало уже частым явлением, почти каждодневно, они занимаются четко именно деградацией всего того, что может помешать судоходству в Персидском заливе, Армузском проливе. Вот чем они занимаются сейчас. То есть у этого был чисто практический смысл. Речь не идет еще раз о каком-то там одном обезоружающем ударе, там, полной победе. Речь идет о таком процессе. Еще раз, в том числе и потому, что явно Трамп не хотел и не хочет возвращаться к полномасштабным боевым действиям до выборов в ноябре. А до них еще много времени, 4, собственно, 4 месяца.
10: То есть до ноября мы будем жить в таком режиме, ночью побомбили, утром успокоились, какой-то день передохнули, провели дипломатические переговоры, начали все сначала.
15: Может быть, но я не уверен, потому что это как бы такая линейное мышление или экстраполяция в реальной жизни. У иранцев тоже не дураки, у них тоже есть календарь, они тоже все знают, и они как раз думали, что они смогут вести себя все более нагло, как на уровне заявлений, так и на уровне действий. И ставить буквально Дональда Трампа на колени и Америку, да? Они же говорят, что они победили в войне. Вот рисуют плакаты, где там, Трамп стоит на коленях и вручает своему хорошему другу Мудштабе какой-то там кушан на владение Армузским проливом. И поскольку они так себя ведут, то это не позволяет вот сохранять вот такой вот хрупкий баланс. Потому что Дональд тоже живой человек, и американцы это не могут терпеть. Поэтому я как-то, глядя на это, еще раз не вижу, что реально это сможет сохраняться в таком виде. И мы уже видим, что происходит эскалация. Да? Каждый раз американские удары все сильнее, риторика все сильнее. Теперь мы видим, естественно, заявление Дональда Трампа вообще о том, что Америка берет под свой контроль Армузский пролив. Это вот все произошло в понедельник. И не просто берет, а еще объявляет себя охранителем и защитником Армузского пролива, и за это будет скромно брать 20% стоимости груза с каждого парохода, теплохода и дизель-электрохода, и черт знает чего еще, которые ходят через этот пролив. Вот такой вот хороший бизнес. Птишво, как сказал бы Остап Бендер. Пока так все, значит, слегка офигевают и думают, что с этим совсем делать, да, но ясно, что как Дональд Трамп, с одной стороны, может там резко развернуться на 180 градусов и опять объявить, что вот-вот там прекрасная сделка за порогом, но это может и на фоне всего, что происходит, привести к какому-то резкому срыву и к эскалации. Вполне я этого еще раз не исключаю, но если говорить серьезно, то вот все, что как бы американцы с точки зрения военной делают, это правильно, потому что да, для того, чтобы обезопасить судоходство в Армузском проливе, нужно максимально подавить все то, что есть у иранцев для угроз судоходству. А это и безэкипажные катера, и катера быстроходные с экипажами, противотанковыми ракетами, и многочисленные дроны, и противокорабельные ракеты. Вот той же базах на Сирик, да, это там такие берега скалистые, с высоченными утесами, где они там годами с помощью своих корейских друзей копали какие-то бесконечные туннели, где внутри все эти ракеты хранятся, в специальных рельсах там такие тележки их вывозят, замаскированным выходом из этих туннелей, где можно выстрелить и снова спрятаться. Ну, естественно, американская и израильская разведка тоже не спали. Но сейчас там наносится очень много ударов, все это заваливается. Есть еще у китайцев, кстати, и противокорабельные баллистические ракеты. Такая весьма неточная вещь, но для торговых судов, безусловно, опасная, да, тихоходных, которые может и попасть. И с ними вообще большая проблема, поскольку их можно запускать в теории там, из 300, из 400 километров расстояния. И для того, чтобы все-таки реально, по моему мнению, действительно обеспечить безопасность Ормузского пролива, не будет выхода, если американцы будут это делать силовым путем, конечно, это захвата вот основных господствующих иранских островов в Ормузском заливе, Персидском заливе и даже высадки на какие-то основные контролирующие точки на иранском побережье. Что, в принципе, уже давно готов еще раз план. Насколько я знаю, этот план в оригинале был готов еще до 28 февраля, поскольку на всех военных играх, когда американцы проигрывали, естественно, рассматривалась возможность, что Иран будет устраивать проблемы в проливе, в Персидском заливе. И мы знаем, что, конечно, Трамп все быстро хотел, но неважно, после всего, что произошло, мы видели, как были доставлены на Ближний Восток силы и морской пехоты, и воздушно-десантной 82-й дивизии, и, по-моему, 110-й горнострелковой. Это все то, что нужно, вот эти точки и острова захватить. Все это есть и зависит только от приказа Дональда Трампа. Но что он решит, мы еще раз, естественно, пока не знаем.
10: Я тогда вернусь, вернее, я напомню вопрос про хватит ли Вашингтону боеприпасов на войну в Персидском заливе, в Ормузском проливе, и на помощь Украине, и на помощь союзникам по НАТО. Но давай вернемся к этому после небольшой рекламы, буквально пару минут.
16: Прямой ответ. Реклама.
17: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
18: Вкусно.
9: Лидский квас. Любимый квас.
19: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой. 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное. 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко. 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
20: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дыры Хашива 9.
16: Реклама. Прямой ответ.
10: Мы возвращаемся в студию, с нами Сергей Мигдаль, и мы обсуждаем ситуацию в Ормузском проливе, и все вокруг связано, и в том числе, хватит ли США снарядов и ракет на помощь и Украине, и на ведение войны в Ормузском проливе. А нас не слышит нас гость, я надеюсь, мы сейчас исправимся. Слышишь?
15: Вот теперь слышу.
10: Слышишь, прекрасно. Ну, собственно, я повторила нашим зрителям вопрос, который задала перед рекламой, и ты его, надеюсь, помнишь.
15: Помню, конечно. Так, американская военная промышленность и склады американские военные, естественно, находятся с 22-го года под большой нагрузкой, да.

0: операции против Ирана вот в этом году. И все это, естественно, вызвало нагрузку. Все это происходило не в вакууме, естественно, поскольку ситуация с Украиной у нас уже не первый год. Происходило все-таки на фоне, надо сказать, процесса увеличения производства вооружений, военной техники, боеприпасов и всего остального, что нужно для этого в США, в Европе, в Южной Корее, в Японии и в Израиле, кстати, тоже. То есть это как бы не какая-то статичная ситуация. В Европе были созданы большие логистические центры, в той же Польше, например, в Румынии, в Болгарии. Были выданы, кстати, огромные бюджеты на производство тех же, например, снарядов. Большинство снарядов для, большое количество, скажем, снарядов для артиллерии и танков украинских производится теперь на бывших заводах Варшавского договора, соцблока в Восточной Европе, от Словакии и, там, и до Сербии даже. И поэтому, еще раз, ситуация непростая, но, тем не менее, не надо недооценивать все-таки индустриальные мощи. В первую очередь США и Западной Европы, которая сейчас продолжает как бы наращивать свое производство. И вот есть просто это вот такое узкое место, да, пока вот должно это производство, которое наращивает, to catch up, то есть выйти на соответствующий уровень, который должен поддерживать соответствующие темпы их использования. И тут надо просто отметить детали, что это по-разному, когда мы говорим о разных line items, о разных видах вооружений и боеприпасов, разная картина. Да, скажем, если, не знаю, речь идет там о торпедах для подводных лодок, неважно, атомных и дизельных, или дизельных, то, как вы понимаете, то, что там использовали американцы эти торпеды в Оманском заливе, в Индийском океане, потопив иранские корабли, никак на Украину не влияет, на Израиль тоже. Ну, что Украину, тем более, что, само собой, поскольку она не пользуется морскими торпедами, такими флота у нее практически нет, у нее другие способы бороться с российским флотом и гаванями. Или, например, вот мы видим, что прямо сейчас, в том числе и прошедшей ночи, да, американский флот активно использует ракеты «Томагавк» с подводных лодок и кораблей в Индийском океане. И еще раз, поскольку этих ракет и так нет у Украины, они не поставляются, и американцы не собирались поставлять, да, по разным причинам, это отдельный разговор. Так вот, поэтому вот такое, например, использование ракет «Томагавк», даже их используют сотни, это никак не влияет на ситуацию с точки зрения Украины, у них их все равно нет и не было. А вот, например, в прошедшие несколько дней я видел случай использования ракет «Атакамс» с комплексов «Хаймарс», которые стоят в Бахрейне и в Кувейте. Вот это как раз, поскольку количество ракет конечно, их, насколько я знаю, вообще уже больше не производят. На момент начала войны в Украине большой, их было 200 тысяч с чем-то всего у американцев и их союзников, или у американцев на складах. Вот уже часть используется, по-прежнему есть, и я знаю, что по-прежнему европейцы закупают их у американцев для Украины. А в Америке уже начали производить новые ракеты, да, которые тоже хотели, кстати, украинцы получить, называется Precision Guided Missile. Она уже не ограничена договором вот этом ДРСМД с Россией, и поэтому ей дальность около 500 километров. С тех же установок «Хаймар» запускается, ими вот тоже пользуются. Опять же, ракеты в основном, которые пользуются воздух-земля и управляемые бомбы, которыми пользуются те же истребители американские F-18 с авианосцев или наземные F-15 и F-35, в основном, насколько я знаю, этого не поставляют в Украину. Украинцы получают бомбы и ракеты таких классов в основном как от европейских союзников. Те же Storm Shadow от британцев, управляемые бомбы французские, например, получают и так далее. То есть главная проблема, которую упомянута, это противоракеты. То есть, естественно, в рамках конфликта с Ираном не только Америка и ее союзники атакуют, но, естественно, нужно защищаться от иранских контратак, то есть беспилотников и баллистических и крылатых ракет. В том числе для этого используют системы ПВО, тот самый Патриот, который сейчас самое, да, узкое место, как я понимаю, у украинцев.
1: Да, очень переживают они.
0: защите от баллистики, да, но они нужны, и немало этих

0: систем. В Израиле их, например, нет, но в остальных странах арабских, странах союзника США и на самих американских базах их немало. Собственно, их основное оружие ПВО и противоракетное в своих последних более продвинутых вариантах. И поэтому мы видим, конечно, что речь идет о том, что нужно наращивать производство этих ракет ПАК-3, желательно ПАК-4, это еще более продвинутая версия, которую вот поляки закупили. Они, кстати, их тоже не хватает, поэтому поляки, например, еще сделали контракт на закупку для этой же системы ракет «Стандарт», это израильских, универсальная, да, система. Это те же ракеты, по-моему, которые в системе «Проща Давида» работают. Их тоже можно запускать, вот этих новых комплексов «Патриот» универсальных. Но проблема для Украины как-то будет смягчена только когда наладят, вот речь идет о налаживании производства, как понимаете, ракет в большом количестве в Европе.
1: А сколько времени на это может понадобиться?
0: И в самом авральном режиме вряд ли это займет меньше года, к сожалению. Да, и это если еще успеет. Еще раз, в Европе есть где? В принципе, есть рабочие, есть инженеры, есть цеха, их надо подготовить на соответствующих там оборонных комплексах и предприятиях, в той же Германии, например, готовы их и поляки выпускать, и чехи, как я понимаю, да, что более сложно, легче, конечно, в Западной Европе, где уже больше как бы совместимость со всем этим. Но еще раз, это не происходит мгновенно, да, это занимает время такого рода дела, и поэтому и в Украине это понимают, и в рамках вот этого жесточайшего противостояния с Россией, которое у них есть, они буквально готовы, ну, не знаю, как англичане в 40-41 году, скрипя зубы, терпеть и нести, кстати, потери немалые как инфраструктуры, так и среди гражданского населения. В Англии погибло 40 тысяч человек от обстрелов, от бомбежек немецких. Это только 40-41 год, не считая уже позже, да, летая этих крылатых ракет и ракет Фау-2 в 44 году. Так вот, украинцы к этому как бы готовы, и они пока, мы видим, делают, ну, что можно, чтобы хотя бы немного уменьшить возможности России в этом области. Это заключается в ударах по предприятиях военно-промышленного комплекса России на территории России, в том числе очень далеко от границы с Украиной, чтобы грозить какие-то заводы, которые выпускают какие-то необходимые компоненты. Мы видели удар, например, скажем, по предприятию, которое выпускает системы наведения и всяческую электронику, в том числе для ракет «Искандер», например, и «Кинжал». Вот такие узкие места, да, они как бы задерживают, уменьшают темпы производства, например. Вот это как бы один из вариантов. Также удары там по аэродромам, да, по тем средствам доставки, по каким-то другим. Ну, сколько можно. Ясно, что это не решает проблему, немножко как бы смягчает ее, но еще раз, это занимает время.
1: Что ж, да, время занимает, но посмотрим. А Израиля хватает всего? То есть понятно, что тоже было очень много потрачено на противоракетную оборону. Говорили, что на пределе. То есть, и, безусловно, сейчас в паузу все занимаются восстановлением, как ты и сказал. Но в каком ситуации Израиль?
0: Ну, как бы точные цифры, они не публикуются, но то, что я знаю, что... Скажем так, Израиль не только восстановил тот уровень инвентарей, да, запасов ракет и вообще боеприпасов, который был до 28 февраля, но по некоторым линиям гораздо превысил, да, их. Не забудем, что именно уже в этом году вступили в строй новые предприятия, принадлежащие трем главным там, израильским гигантам промышленной оборонной области. Это израильская авиационная промышленность Aerospace, Israel Aerospace, это Рафаэль, это Эльбит. Они построили новые совершенно заводы, вдобавок к расширению старых, на юге Израиля, которые выпускают и ракеты, и управляемые бомбы, и снаряды, как артиллерийские, так и танковые, именно сами. И кроме этого, огромное количество было доставлено все-таки из США. И, например, когда мы говорим о комплексах ХЕЦ израильских, там ХЕЦ-2 и ХЕЦ-3, сейчас уже есть ХЕЦ-4, которые на испытаниях. Но как важно отметить, что эти два комплекса Израиль пока продал, есть сейчас еще потенциальные покупатели, но это отдельный разговор, только в Германию. Уже 3 батареи продал, и еще 3 находятся в производстве, к ним и ракеты. Но это я к тому, что все-таки основной потребитель этих ракет – это Израиль. И как завод, который теперь расширили в Израиле, так и большой завод, по-моему, компании Raytheon в США, Вот все эти месяцы работал как бы и на полную нагрузку, и основной, еще раз, в отличие, да, от тех же вот Patriot, мы говорили, или систем TAD, которых у нас установили две батареи, по-моему, в отличие вот от них, в этом смысле у Израиля нету конкурента. То есть все эти ракеты, которые производят, сейчас производят для Израиля. И поэтому как бы они восполнены, и в этом смысле эта передышка, она, в общем, из, скажем так, с точки зрения Министерства обороны и его особенно управления логистики, они были совсем не против. Окей? И не только как бы для того, чтобы израильские граждане съездили в отпуска, чтобы Нетаньяху принял у себя в гостях президента Милея, и чтобы отпраздновали День независимости, и даже сыграли финалы кубков по футболу и баскетболу в Израиле. Ну и кроме этого, есть вот такие практические вещи, естественно, учитывая то, что Израиль в состоянии войны такой, достаточно большой, находится уже скоро почти 3 года, и эта передышка нам тоже не мешала.
1: Да, передышка всегда хорошо, как говорится.
0: Да, интересно, что наши враги, кстати, нам дают ее иметь.
1: А почему?
0: Я хотел просто ответить.
1: Ну, то есть, в принципе, с одной стороны, понятно, почему, но с другой стороны, почему дают. Но и они, в общем-то, тоже время не теряют, они тоже восстанавливают потенциал. И я уже не говорю про Иран, это Хамас тоже, говорят, очень хорошо пополняет потенциал. Хизбалла, все-таки Израиль Хизбаллу держит пока в тонусе. Ну и Хамас тоже, но там все равно умудряются. Хизбалла, я думаю, тоже. Но вот хуситы тоже очень хорошо так восстановились, я полагаю.
0: Да-да, то есть можно тут отдать ответ, что все как бы эту передышку, все и довольны. Это не даром, поэтому пока не возобновилось полномасштабные военные действия между США и Ираном. Например, мы наблюдаем такие всплески волны мини-эскалации с попытками вернуться к переговорам, да, не слишком успешными, новые волны мини-эскалации. Потому что, еще раз, обеим сторонам нужна эта передышка, обе стороны делают планы, просто... Получилось ведь так, что все-таки важно отметить, что это немножко такая игра, получается, не симметричная, что поделать. Да? Это ведь не то, что Израиль с Хамасом договорились о перемирии, ничего не происходит. Израиль каждый день наносит удары в секторе Газа и убивает, как мы знаем, не только простых боевиков и не только средних командиров, а иногда и очень старших и важных командиров высшего звена, в том числе 2 лидеров военного крыла Хамаса в течение, по-моему, 3 недель уничтожил. Да, господина Хадада и господина Удэ. Вот, и на это Хамас, как мы знаем, кроме отправки протеста в ООН, не отреагировал ничем. Да, еще раз, именно потому, что ему эта передышка в этом смысле гораздо важнее, да, в том числе, потому что он очень опасается, естественно, что Израиль любой ответ воспользуется им как легитимным поводом, да, для того, чтобы этот Хамас добить. И поэтому Хамас, обратите внимание, сидит тише воды, ниже травы. Да? Хотя говорили они когда-то совсем другое, тогда в октябре. И переходя к Хизбалле, да, и Ирану, тут еще как бы это более вопиюще. В том смысле, что мы помним, когда заваривалось все это перемирие, все были в мрачном настроении в Израиле, да, там, и Иран начал ставить условия, шантажируя Америку, да, что он не прекратит огонь и возобновит огонь, если Израиль не согласится на эти условия, давя на Израиль через Америку. Заявила, помним, и Хизбалла сказала, что все, не вернется больше та ситуация, которая была после ноября 24 года. Помните, тогда Байден и Макрон надавили на Израиль. Да, было перемирие, но уже после ликвидации Насраллы, Акиля, всего генштаба Хизбаллы. И Израиль тогда вывел практически все войска из Ливана, это же было уже после наземной операции. И так, тем не менее, получил право, которое он очень креативно все время расширял, во все стороны, постоянно как бы предотвращать то, что называется угрозы. Что включало в себя, ну, помимо того, что постоянные удары по боевикам на юге Ливана, но иногда и мощные бомбежки в долине Бека, и, как мы помним, изредка даже удары и в самом Бейруте, где был ликвидирован также вот господин Али Табатабай, просто глава военного крыла Хамаса.
1: Да, вопрос, что будет дальше.
0: И они терпели, да, они терпели. После того, что они вступили вот 2 марта в войну на стороне Ирана, и получили по голове. Есть новое перемирие, мы помним, что они заявили, да? Это заявление было громкое и вслух, да, написано на бумаге.
1: Потом, да.
0: Что Хизбалла больше не согласится на эту ситуацию Марьяна, что Израиль каждый день кого-то у них убивает или бомбит, а они сидят тихо. Да, и помните, были столкновения всякие, попытки вот их обстрелов были, я хорошо это помню, это было все несколько недель назад. Но что мы видим уже в течение более чем месяца? Каждый день Израиль ликвидирует боевиков. Самолеты ВВС Израиля, когда надо, наносят удары и по Ливану, в том числе вот вчера, например, это было Мансури, это рядом с городом Тир, вполне далеко от зоны безопасности. И что делает Хизбалла?
1: Подает протесту.
0: Хизбалла молчит.
1: Нет,
0: протестует, да, молчит, но ведь посылает угрозы этому самому, и это происходит, потому что Израилю удалось в данном случае, в том числе и действием против Ирана, установить эти факты, то, что называется, на земле, в реальности, и заставить как бы их с этим временно пока что смириться. Но другое дело, что немалый фактор в этом сыграл именно вот израильский тот контрудар по Ирану мощный и волны в ответ на их попытку обстрела в Израиле, в ответ на наш удар по Бейруту. И очевидно, Хизбалла не просто сама по себе не отвечает, а у них есть очевидно четкие указания из Тегерана. И тут важно ответить, что нынешняя Хизбалла это уже не та, что была при Насралле. Собственно, у них не осталось почти высших командиров, их заменили, как я понимаю, офицеры корпуса стражи Исламской революции, приехавшие туда во время перемирия. И там четкие указания не обстреливать Израиль, да? Хоть это и не нравится очень многим в Хизбалле, и мы слышим, такие голоса там вылезают, у них же есть члены парламента, они высказывают недовольство этой ситуации. Окей. То есть вот поэтому, это просто пока важно, потому что Иран не хочет попадать под израильские удары еще раз, и этим связано вот то, чем я хотел завершить эту тему, и вот та странная ситуация, которая у нас образовалась вот в эти дни, что ведь почему, собственно, бомбит Иран в ответ на американские действия арабские страны? А что мы уже видели? И Бахрейн, и Кувейт, и даже Катар, и Оман. В Эмиратах тоже было не каждый раз, но вот недавно было снова. И, а чем он это обуславливает? Потому что там американские базы. Откуда действуют американские самолеты, ракетные системы, радары, заправщики. И прямо так сказал, я читал внимательно заявление иранского КСИР, нанесен будет удар по любой стране, которая использует США, да, для своих атак на Иран. Но, естественно, не нужно быть там каким-то гением, чтобы видеть, что каждый вечер, вот когда эти удары происходят, в том числе в их обеспечении и в самих ударах участвуют самолеты, вылетающие из Израиля.
1: Ну, то есть ждем удар.
0: Да, но и тем не менее мы видим, что по Бахрейну с Кувейтом и даже по Оману Иран стреляет, по Израилю нет. Почему? Вот все, как бы, понятные теории, что он понимает после того шоу, которое Израиль устроил, что Израиль этим воспользуется для нанесения новых мощных ударов, и не уверен, насколько быстро Трамп его установит. А им это сейчас не надо в той ситуации, в которой они находятся. Это во-первых. Ну и тут, может быть, играет, конечно, то, что Израиль не Америка, и вполне возможно, что тут уже какой-то играет личное... интересы того же Галибафа, например, и некоторых других товарищей, которые не хотят сейчас идти вслед за Али Хамини, руководителями КСИР, которые были в живых 28 февраля, Лариджани и прочими товарищами, да, то есть они понимают, что Израиль это может сделать и сделает. И вот таким образом, в этом смысле, Израиль себе создал вот такую зону комфорта. А на самом деле Израиль не хочет быть, естественно, вовлеченным в эту ситуацию таким образом. То есть, насколько я понимаю, в Израиле хотят и намереваются, если уж зайти в этот конфликт снова, да, сделать это в тот момент и в том виде, в котором это будет удобно и выгодно нам, а не как ответ на какую-то провокацию, да, неподходящий для нас момент с точки зрения оперативной или геополитической и так далее. Ну вот, посмотрим. Это немножко напоминает такую игру, как у велосипедистов, да, в треке «Сюрпляс», когда перед последним кругом два велосипедиста практически останавливаются на этих трековых велосипедах и стоят друг с другом рядом. Они хотят пропустить второго вперед, чтобы кто-то его не видел, и вырваться на последнем вираже вперед. Так, есть такое явление в трековом спорте. Вот это буквально так. И это может продолжаться очень долго иногда.
1: Давай тогда оставим эту тему и будем следить за событием. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, и после нее хотелось обсудить два вопроса, какие скажу после рекламы.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдод, Вайцман 2.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Center Car Азур.
8: Дерех Ашива 9.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Мигдалем, и я хотел за оставшиеся 10 минут успеть обсудить две большие темы. Давай постараемся. Первое, я хотела... Да. Твое мнение узнать, не станет ли смерть сенатора Грэма таким черным лебедем для Ближнего Востока, учитывая, как он отстаивал военный вариант по Ирану и уговорил, в общем-то, считать, что именно он был тем, кто уговорил Трампа начать войну в последние недели, как пишут, он очень сильно лоббировал возвращение Саудовской Аравии к идее подписания соглашения Авраама с Израилем, и вообще был большим другом Израиля, стоял на его стороне. Ну и вторая тема — это признание КСИРа запрещенной организации, новые законы в Лондоне, вот, собственно, вот это все.
0: Да. Okay, давай начнем с КСИРа тогда как раз быстренько. Еще раз, это уже несколько месяцев назад было принято решение министром юстиции Шабана Махмуд по этому поводу. Сейчас закрепили в связи с новым законом национальной безопасности. И это теперь он полностью, то, что называется по-английски proscribed, то есть полностью запрещенная организация террористическая, что означает, в принципе, что членство этой организации 14, по-моему, лет тюрьмы, и можно сесть в тюрьму просто за поддержку, даже устно выражаемую, там, неважно, в Твиттере или где-то, в Фейсбуке этой организации. Вот буквально так. И это как бы процесс, над которым работали, очень многие критиковали как раз британское правительство, что оно очень поздно занялось. Как бы популярно критиковать Стармера, но я хочу просто отметить, что и до этого было 14 лет правительства консерваторов, да, которая тоже умудрилась не объявить КСИР террористической организацией по разным причинам. То отговаривались, что есть проблемы с юридической базой. Вот сейчас есть этот новый из поправки к закону о национальной безопасности, который как бы более там сделали, как я понимаю, легким. И, во-вторых, был все время довод. Я знаю, что все время был против. Даже вот когда были такие люди, как Борис Джонсон, да, очень произраильский премьер-министр и его глава МИДа при нем Ли Страсс, они были вполне за, но они попытались это делать, встретили жесточайшее сопротивление бюрократии британской, в первую очередь Министерства иностранных дел, Foreign Office, которых такая тема вообще, они говорят, что нам надо иметь, стараться разговаривать со всеми, а это может привести к большим там проблемам в отношении дипломатических с Ираном, которые у них есть, плюс они вот, там же есть время проблемы, даже сейчас есть заложники британские, да, в Америке, скажем, там пара туристов, которые получили 7 лет тюрьмы в прошлом году. Вот сейчас их это утвердил какой-то Верховный Исламский суд, которые совершали кругосветное путешествие. Очень жалко их, да, такие люди, за них борется их сын. Перед этим были еще. И считали в Foreign Office, помимо желания какие-то поддерживать Израиль и улучшать отношения, извините, с Ираном, также считали, что нужно все время иметь там каких-то своих представителей, чтобы хоть заниматься и этой темой, например. Ну, все это, конечно, на самом деле несерьезно, да, и это надо было сделать давно, и вот сейчас это именно сделали, интересно, что это сделали буквально за 2-3 дня до входа на должность премьер-министра, нового премьера, который утвердят, Энди Бернема, которого нету соперников, он практически сместил у Кера Стармера, и вырисовывается то, что новый премьер, он будет, как бы, говоря пропалестинским, и, может быть, менее жестким к различным противникам Израиля. Мы еще не знаем, еще раз, это речь даже не идет об его личных каких-то мнениях, а больше об его желании, как я понимаю, задабривать левое крыло лейбористской партии, которое было настроено очень резко против Кира Стармера. И поэтому, как бы, я думаю, что Кир Стармер и его министр юстиции поставили тут Энди Бернема перед фактом. И отменить как бы это обратно, потому что очень сложно. Так что само по себе это хорошо, как я понимаю, это в рамках и общеевропейского тенденции затруднить действия КСИР на территории Европы. Вместе с ним, кстати, была и вот эта организация исламская, которая создала, очевидно, КСИР такая террористическая, которая действовала на территории Европы и Англии, ну такая, или полутеррористическая, которая совершала всяческие там поджоги, нападения. Вот ее тоже теперь вставили в список запрещенных террористических организаций. Вот такая ситуация.
1: Интересно, посмотрим.
0: И второе про Лин.
1: Да, про Грэма, что не станет ли это черным таким неожиданным лебедем?
0: Да, ну это не, ну это, в общем, ясно черный лебедь. Нет, что не станет, это он и есть. Мы не знаем, какого он размера, да? Ну, лебеди, да, бывают разного размера. Бывают маленькие, худенькие, бывают огромные, очень злые такие. Кто общался с лебедями в реальной жизни. И ясно, что Линдзи Грэм – это невосполнимая утрата. Я считаю, для Израиля, для Украины. Хотя есть такая пословица, да, что кладбище полны могилами незаменимых людей. Вот. Я, ну, ясно, что его кто-то заменит. Я так понимаю, что там речь идет о конгрессмене Джо Вилсоне, тоже от Каролины, штата Северная Каролина, который или Южная, который должен его заменить. Южная. Он тоже очень произраильский. Да, но это до выборов в любом случае. То есть я бы так сказал, что он утрата невосполнимая. Но кто-то его, естественно, обязательно заменит. Он не один был такой. Люди сейчас с теплотой вспоминают. Было их три друга, да? И он, как бы, его преимущество немало из республиканской партии, таких людей, которые очень дружат с Израилем. Тот же самый глава, кстати, республиканского большинства Джон Тун, я считаю, не меньше друг Израиля, чем Линдзи Грэм в Сенате. Есть еще. Но вот Линдзи отличался тем, что он был такой политик старой закалки и умел налаживать отношения даже в самых таких жестких ситуациях с противниками политическими, с демократами. Вот они были три друга, не разлей вода. Это был он, это был Джон Маккейн, это был Джо Либерман, сенатор от Демократической партии. Вот, и они втроем очень много проводили законопроектов, и очень много делали хороших вещей для Израиля, для Украины. И всех вот их троих нету. И они все были немолодые люди, да. У всех троих были проблемы со здоровьем. Как мы теперь знаем, у Линдзи Грэм была аневризма аорты. Его отец вообще умер, по-моему, в 52 года от инфаркта. Да, то есть это, как бы, знаете, неумолимое течение времени. Не могли мы надеяться. Ясно, что это шок для всех, и он ушел безвременно, даже на возраст 71 лет. Но еще раз, тем не менее, как бы общую картину на данный момент в Сенате и Конгрессе это, конечно, не меняет. И по-прежнему и в администрации Трампа, если говорить серьезно, на практике есть достаточно людей. И когда я говорю именно про администрацию, да, членом которой Линдзи Грэм не был, он как бы играл как такой...
1: Теневую роль,
0: художник,
1: да.
0: Теневую, ну, полутеневую, он все-таки не совсем уже какой-то там бизнесмен, левый сенатор, но мы видели, как он просто действительно зачастую был, принимал участие в самых таких процессах принятия решения. Но по-прежнему администрация Трампа, она очень произраильская. Да, вот в этом смысле посмотрим, как это будет влиять более даже, я думаю, в этом смысле для Украины ситуация более хрупкая. поскольку гораздо меньше в администрации Трампа было именно таких искренних сторонников поддержки Украины, как Линдси Грэм, в отличие от Израиля, где все-таки большинство министров и высших чиновников администрации Трампа, да, сложим в сторону Джей Ди Венса, они все произраильские от очень до очень даже, да, находятся. Поэтому еще раз, это очень грустно, печально, и для Израиля в этом ничего хорошего нет, но еще раз, это как бы вещи, которые происходят, не можем
1: контролировать. То есть ты не веришь в версию, что многие говорят, что там будет еще токсикологическое исследование, и что там что-то дело темное, учитывая, что он вернулся с Украины.
0: Да, решили это сделать, но всегда делают при вскрытии, особенно когда речь идет о смерти такого важного человека, но уже первые результаты вскрытия все-таки показали аневризму. А это бывает такая вещь, и это практически ведет к очень быстрому кончине всегда человека. К сожалению, и у людей с историей, у которых есть генетические предпосылки к сердечным заболеваниям, к сожалению, такое случается. Но еще раз подождем. Тем не менее, как бы, да будет земля ему пухом.
1: Что ж, на такой, в общем-то, печальной ноте мы попрощаемся, и не только с Линдси Грэмом, но со слушателями, я надеюсь, все-таки ненадолго. И с тобой мы тоже, я думаю, еще не раз поговорим. Последим за развивающимися событиями. Спасибо огромное, и спасибо нашим слушателям и зрителям. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать наши передачи. До свидания.
2: Прямой ответ.
9: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
11: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
12: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольна пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
13: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
12: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
13: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
14: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
15: Голосуем на 101-м километре.
16: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
0: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Покупайте Big Ur Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ur Laser. Звездочка 3414.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
13: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur Air Хашива 9.
14: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея. Летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Ялла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
13: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
12: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Трамп объявил США стражами Ормузского пролива. В Реховате задержан подозреваемый в попытке похищения 2 девочек. Гистадрут призывает госкомпании выплатить охранникам и уборщикам единовременный грант. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут на себя обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и возобновляют морскую блокаду Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social. «Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него», написал Трамп. Американский президент заявил о восстановлении режима блокады, который, по его словам, будет распространяться исключительно на суда, связанные с Ираном. «Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так потому, что она препятствует только входу и выходу судов Ирана или его торговых партнеров. Все остальные страны будут иметь справедливый и открытый доступ к проливу». Трамп также объявил, что отныне США будут обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и будут взимать за свои услуги 20% от стоимости всех перевозимых грузов. «Отныне США будут известны как стражи Ормузского пролива», написал он. Тем временем агентство ООН по вопросам судоходства прокомментировало заявление Дональда Трампа о блокировании Ормузского пролива и взимании пошлины в размере около 20% с каждого груза, проходящего через пролив. «Мы осведомлены об этом сообщении, ожидаем дальнейших подробностей. Мы всегда были последовательны в своей позиции в отношении платежей. Международная морская организация решительно выступает против взимания платы за проход через Египет, используемый для международного судоходства. Нет никаких правовых оснований для введения обязательных сборов только за проход через пролив», заявил представитель агентства ООН по вопросам судоходства. Полиция расследует предполагаемую попытку похищения 12-летних девочек в Реховате. По информации ВАЛа, инцидент произошел вечером в четверг, когда девочки возвращались домой. По словам одной из них, мужчина ехал за ними на автомобиле, затем остановился и несколько раз потребовал, чтобы они сели в машину. «Мы очень испугались и побежали домой», — рассказала одна из них изданию ВАЛа. Одна из девочек успела снять происходящее на телефон. После обращения ее семьи в полицию подозреваемого задержали для допроса. Расследование продолжается. По данным информационного портала «Вести», парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адум» констатировали смерть женщины в возрасте около 80 лет, которая утонула возле пляжа Мехморет к северу от Нетании. Проведенные на месте реанимационные процедуры оказались безуспешными. Всеизраильская ассоциация профсоюзов призывает государственные учреждения выплатить работникам охраны и уборки единовременный грант в размере 6000 шекелей. Соответствующие письма профсоюз работников охраны и уборки при Гистадруте направил десяткам госорганизаций, включая муниципалитеты, университеты и больницы, о чем сообщает издание «Давар». Грант предусмотрен рамочным соглашением 2023 года для работников госсектора, а в декабре прошлого года Минфин распространил это право и на сотрудников охранных и клининговых компаний, работающих по контрактам с госучреждениями. Согласно распоряжению, данная сумма должна была быть выплачена уже вместе с январской зарплатой текущего года. Однако многие госучреждения или подрядные компании до сих пор этого не сделали. Региональный совет Шомрон стал первым в Израиле региональным советом, подписавшим генеральное соглашение о развитии. В рамках соглашения, разработанного совместными усилиями регионального совета Шомрон, правительства Израиля и земельного управления, в ряде населенных пунктов Самарии будет построено около 12 тысяч новых единиц жилья. Помимо этого, запланировано возведение тысяч квадратных метров площадей под коммерческие объекты, офисы и промышленные предприятия. Как сообщает пресс-служба регионального совета Шомрон, общий объем инвестиций в инфраструктуру превысит 8 миллиардов шекелей. Соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Бениамина Нетаньяу, министров Хаима Каца и Бецалеля Смотрича, главы земельного управления Иуды Элиау и главы совета Шомрон Йоси Дагана. В подмосковном Долгопрудном задержан оппозиционный политик Борис Надеждин, которого несколько дней назад российские власти признали иностранным агентом. В 2023 году ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом на пост президента России, признав часть подписей недействительными. Адвокат политика заявил порталу «Осторожно новости», что на Надеждина уже составили протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Его везут в суд. О какой именно публикации идет речь, на данном этапе неизвестно. Согласно заявлению Министерства юстиции Российской Федерации, причина внесения политика в реестр иноагентов – создание и распространение материалов других иностранных агентов и нежелательных организаций, а также распространение дезинформации о действиях властей и работе избирательной системы. После этого Надеждин заявил, что не намерен покидать Россию и продолжит политическую деятельность. «Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», – заявил он. И о погоде. Завтра, 14 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом – «Белая карта».
2: Белая карта. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
11: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Да, очень-очень сильно рада вас приветствовать в программе «Белая карта» на Первом радио 89.1 FM, волна которого является. С вами здесь, в этой студии, Лидия Топельберг,
0: Кристина Кипнис и еще наши гости.
1: Да, о которой мы расскажем чуточку попозже, потому что сейчас очень полезная информация для всех пытливых. Значит, смотрите, какие у нас сегодня в формате этой программы изменения. Первое. Не будет звездных новостей, но для самых нетерпеливых вы можете подписаться на телеграм-канал Лидии Топельберг. Вам нужно найти в поисках «Звездные новости от Лидии Топельберг». Также на всех платформах, соцсетях вы можете найти Лидию Топельберг. Также ищите, находите, подписывайтесь и становитесь в курсе всех... У меня сегодня язык
0: заплетается. Актуальных звездных новостей.
1: Да, и в том числе, о том, что у нас там что-то с Луной. Лида немножечко спойлер сделала, поэтому смею залезть на ее территорию и сказать, что вот это все будет там у нее опубликовано. Но также есть, извини, Лид, я должна, пока у меня еще словесный радар не сломался, я должна еще успеть сказать, что есть номер телефона нашей программы 03-944-7777. Вы звоните, попадаете на автоответчик, ваш телефон фиксируется. Буквально в течение недели мы с Лидией Топельберг вам перезваниваем, задаем вам пару наводящих вопросов, самое главное, по поводу ваших дня рождения, время рождения и всего остального, и место рождения в том числе. Ну и, соответственно, назначаем вам дату участия программы. Лида, я закончила.
0: Ты самое главное не сказала, что у нас сегодня не только звездных новостей не будет, у нас и не будет прогноза от карт Таро, потому
1: что
0: у нас
1: территория.
0: Сегодня необычная программа, мы немножко поменяли формат, мы можем себе это позволить, потому что у нас необычный сегодня
1: вообще формат. Потому что мы вершим судьбы.
0: Да, разумеется. Ну, об этом чуть позже. Так вот, на Кристину Кипнис тоже подписывайтесь, пожалуйста, во всех соцсетях, Facebook, Instagram и TikTok, и ее прогноз от карт Таро будет ждать вас именно там. А в моих соцсетях вы действительно можете, по спойлеру, немножечко найти информацию про завтрашнее новолуние, про списки желаний, ну, в общем, все как полагается, ищите скорее, читайте и понимаете, что вас ждет. Да, все именно так.
1: Ну, а теперь самое вкусное, это вишенка на торте. Значит, смотрите, сегодня у нас в гостях Тина Потапчук, блогер, инфлюенсер, жена, мама и просто красивая девушка. В общем, я думаю, что на современном языке именно так звучит слово «комсомолка». 4 года назад Тина переехала в Израиль и начала жизнь с чистого листа. Ну, кстати, вам советует тоже. Ну, а сегодня за ее жизнью следят тысячи людей. Она показывает Израиль таким, каким видит его сама. Красивые места, семейные будни, полезные советы и, конечно, жизнь репатрианта. Без фильтров и прикрас. Ну и теперь настало время чуть ближе познакомиться с нашей Тиной. Тина, здравствуй.
2: Всем привет. Хотела сказать спасибо большое, что вы меня пригласили.
1: Рано благодаришь.
2: Посмотрим, что мне сегодня скажут. Мне очень интересно.
1: Ну, смотри, мне нравится, знаешь, что, Лида, когда они вот только, знаешь, вот им даешь слово, они такие воодушевленные, им так все нравится. А потом такая небольшая тень накладывается на их лица.
0: Вся жизнь бытия.
1: Да. Так, Лид, все, я умолкаю, тебе слово. Прошу тебя.
0: Собственно, мы решили начать с небольшого такого блиц-опроса в сфере эзотерики. Вот расскажи, пожалуйста, был ли у тебя вообще опыт обращения к астрологии, к картам Таро? Если да, могла бы ты им поделиться?
2: Да, у меня был такой опыт. Моя подруга, она астролог, и периодически, когда мы с ней встречаемся, там, выпиваем, она делает мне натальную карту, мужу моему, всю мою жизнь смотрит, и я ничего не запоминаю, само собой. Вот такой.
1: Слушай,
2: вот
1: а такой, мне кажется, это опыт. Очень выгодная дружба. А скажи, она деньги с тебя берет?
2: Не, не берет.
1: Тогда невыгодная дружба.
0: За каждую новую встречу, за каждый новый разбор той же самой натальной карты. Интересно.
1: Да. Слушай, ну еще есть один вопрос. Вот скажи, пожалуйста, а как ты пришла вот к этому решению задать вопросы эзотерики? Как ты вот к этому... Что случилось, что произошло, что сподвигло тебя на это?
2: Ну, у меня сейчас такой сложный период в жизни, когда я не знаю, куда мне двигаться. И мне кажется, куда еще обращаться?
1: И ВС не помогает.
2: И ВС не
1: помогает. Маршрут
2: перестроен. И чат GPT, я, мне кажется, его достала, и он меня скоро заблокирует.
1: Нет, еще восстание машин не настало, поэтому пока еще пользуйся.
2: Пока будет терпеть.
1: Да, пока можешь.
0: Ну вот и, собственно, мы подходим к самому такому сакраментальному вопросу нашей программы. Мы 2 года назад, когда создавали белую карту, мы поняли, что к астрологии, к эзотерике, к картам Таро, ко всем этим мистическим процессам люди приходят не всегда, потому что у них все прекрасно. И
1: или просто,
0: им просто
1: скучно, как бы, да,
0: они чаще всего приходят, когда у них есть какая-то насущная проблема, когда им нужно решить какой-то важный вопрос. Они не понимают, какую дорогу выбрать. И очень редко мы встречаем людей, которые приходят вот, ну, потому что им любопытно. Вот ты больше к какому типу относишься?
2: Ну, я отношусь больше к тому типу, что когда у меня что-то не так в жизни, я куда-то обращаюсь, потому что, ну, любопытно, у меня просто, мне кажется, нет времени в жизни, поэтому, конечно, я обращаюсь там к кому-то только когда в жизни что-то не так, или когда мне, ну, что-то непонятно.
1: Вы знаете, девочки, я вспомнила анекдот. Я кратенько его расскажу. Значит, мужчина опаздывает на очень важную встречу, которая вот, ну, вершит его жизнь, да? И нет парковки. Ну, нет парковки. Нигде он ее найти не может. Он, естественно, обращается к Богу. И говорит: «Боженька, пожалуйста, вот если ты сейчас мне здесь найдешь парковку, я брошу пить, курить, изменять жене. Я буду просто, ну, самым лучшим и чистым человеком на всем белом свете». В этот момент отъезжает машина, и он говорит: «А, нет, все, не надо». Скажи, ты вот такой человек? К чему это я все?
2: Ну, мне кажется, больше да, чем мне.
1: Понятно, будет весело, Лита.
0: Я думаю, сейчас будет весело уже хотя бы потому, что мы начнем раскрывать знак зодиака Тины, потому что после последней встречи с ее подругой-астрологом, я думаю, она не совсем помнит детали, да?
2: Как не, вообще не помню.
1: Тогда, например, слово «асцендент» тебе о чем-то говорит?
2: Ну да, это типа я Козерог, а мой асцендент там может быть в чем-то другом.
0: А в чем ты помнишь?
2: Нет, конечно.
0: Ну вот, отлично.
1: Лакомый кусочек.
0: Уже все? Спрашиваем?
1: Уже да. Давай, начинай, Лида, не томи.
0: А вот я начну совсем не с того, с чего планировала. Расскажи, пожалуйста, как ты себя как Козерог ощущаешь?
2: Ой, я ужасный трудоголик, короче, вот это вот все, что козерожье, это мое. Я там всего добиваюсь, я могу пахать с утра до ночи. Все должно быть всегда, как я хочу, по-другому вообще быть не может.
0: Вот. Понимаю тебя, коллега.
2: Ты тоже козерог?
0: Я тоже козерог, да.
1: Я нет. Я в другой тусовке. Я Овен.
2: Это ж хуже, чем Водолей.
1: Спасибо.
0: Комплимент от Бога.
1: Просто шикарнейший. Так, жалко, не меня сегодня разбираем, я послушала.
0: А вот мы поняли, что с козерогами у тебя единение.
2: Но
0: ты понимаешь,
2: иногда
0: кто
2: мне
0: это,
2: очень тяжело. Вообще, мне кажется, тяжело быть козерогом, потому что я не умею отдыхать. Типа даже когда я хочу отдохнуть, я такая: все, сегодня буду лежать, ничего не делать. И я устаю от того, что я лежу, короче, и ничего не делаю. Я не умею просто лежать. Мне надо всегда вот это, короче, что-то делать.
1: Лида, а это к козерогам относится?
2: И только, ну, конечно, делать то, что мне приносит деньги. То есть без денег мне ничего не интересно делать. То есть работать, зарабатывать деньги.
1: Не,
2: вот.
1: Ну это уже из другой серии. Я не думаю, что это Козерог за это отвечает.
0: Ну вообще Козерог, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
1: Еще
2: вот,
1: на
2: у меня все то же самое.
1: Там. Так, понятно.
0: А вот скажи, пожалуйста, раз уж с Козерогом мы разобрались, а про асцендента ничего не помнишь, то я тебе такие наводящие вопросы позадаю. А вот бывает у тебя такое, что ты можешь быть вдруг какой-то ранимый, сентиментальный, немножко обидчивый?
2: Ну, конечно, бывает, и поплакать могу. Ну, бывает там пару часов, потом оно надолго проходит. Но так бывает. Но вообще я не сильно обидчивая. Типа я могу обидеться в моменте, разругаться, там, поорать. Но вот типа я уже через 10 минут отхожу. То есть я не умею вообще долго на людей обижаться.
1: Можно я догадаюсь?
0: Давай.
1: Можно? Или еще подождать?
0: Давай, давай. Нет, почему?
1: У нее асцендент в Овне?
0: Нет.
1: Нет, в Раке?
0: Да.
2: В Раке? Не знаю, как уже как.
0: Я так чувствую, что ты вообще весь зодиакальный круг обожаешь. Ты любишь каждого.
2: Козерогов.
1: Походу, только козерогов, да?
2: Только козерогов.
1: Прекрасно. Я уверена, что сегодня будет потрясающая программа.
0: Ну вот на самом деле, козерог ты по солнцу, а по асценденту ты рак. И в тебе наверняка ты ощущала за всю свою жизнь, что у тебя так или иначе возникает потребность о ком-то заботиться. Когда, допустим, к тебе приходят в гости люди, ты всегда хочешь всех накормить, напоить, сделать так, чтобы людям было удобно. И чаще всего ты пускаешь домой только тех, кто вот тебе действительно очень дорог, близок. Ты не будешь пускать всех подряд. То есть твой дом — твоя крепость. Это тоже у раков очень важный момент. И твоя семья для тебя имеет колоссальное значение. Даже если ты как козерог хочешь чего-то добиваться, для тебя все равно вот эта вот заботливая домашняя составляющая, она как источник твоего вдохновения, твоей энергии.
2: Ну, с чем-то соглашусь, с чем-то нет. Например, я вообще не готовлю, я не создаю уют в доме, то есть никогда не покупаю там эти подушечки, то есть вообще в этом плане нет. Но то, что вот в дом, да, я никогда не пускаю левых людей, то есть дом — это прям только самые близкие туда могут заходить, и семья, конечно, семья на первом месте. Ну, как бы она вроде как карьера на первом месте, но и семья на первом месте.
0: Вот, это отличительная черта тех, у кого асцендент в раке, даже если ты козерог, ты все равно, несмотря на свою страсть и любовь к карьере, я не понимаю, не представляю жизни без профессии, да, потому что это все равно твой воздух. Но тем не менее, поскольку асцендент в раке, ты очень ценишь это все, и ты будешь прислушиваться к мнению твоей семьи, даже если это будет там противоречить каким-то твоим интересам в профессиональной сфере.
2: Да, я всегда прислушиваюсь к семье. Вот реально во всем я сначала советую с семьей.
1: Круто. Круто, удивительно, интересно. Так, я предлагаю сделать небольшой перерыв. У нас есть маленький блок рекламы. И уже потом самое вкусное и интересное. Так что ты, наш дорогой радиослушатель, YouTube-просмотрщик и TikTok-просмотрщик, никуда не переключаешься.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
4: В новом филиале Мада Неймания «Ашкелон». Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунька» 3 за 9,90. Мада Неймания. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
5: «Дакс» в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «Дакс» Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот – Вайцман 2.
6: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: «Центр Кар Азур», Дыры Хашива 9.
3: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
8: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
0: Мы сегодня просто молниеносно будем двигаться по нашему часу, потому что надо много всего рассказать Тине. Но все-таки начнем с вопроса, который мы задаем всем нашим радиослушателям и нашим участникам, которые попадают к нам в эфир. Вот что бы ты хотела узнать?

0: абсолютно интересный момент. Во-первых, я хочу тебя похвалить. Потому
1: Спасибо.
0: Что да, потому что ты переехала. Уж не знаю, был ли этот переезд каким-то вынужденным или спланированным тщательно, желанным, либо наоборот ненавистным.
1: Нет, это был желанный переезд, он не был вынужденный, мы просто захотели переехать. Я захотела и как бы потащила всю семью за собой.
0: Потому что у тебя в карте есть очень много указаний на то, что ты не должна жить там, где ты родилась. И конкретно в твоем случае, в твоем роду очень много указаний. То есть род, с одной стороны, очень сплоченный, очень сильный, и ты черпаешь энергию у своего рода, не только у ныне живущих своих родственников, но точно так же у своих предков, с которыми у тебя может возникать какая-то связь. Но, тем не менее, род тебе всячески, когда ты родилась, говорил о том, что «Тина, когда тебе исполнится 18, надо отсюда уезжать и заново строить свою собственную жизнь, свой продолжать род уже где-то далеко, потому что иначе все твои программы, которые заложены в текущем воплощении, они могут не реализовываться гармонично, быстро, могут возникать какие-то сложности, то, чем ты хочешь заниматься в стране исхода, грубо говоря, могло у тебя затягиваться, что-то не получаться, а как только ты переехала, несмотря на то, что люди в основном, когда слышат, тебе надо переезжать, у них возникает какая-то паника, а что я буду делать на новом месте? И это действительно очень сложно. То есть это не просто иммиграция, да, то есть когда мы там в отпуск съездили, нам понравилась страна, а потом встает вопрос о том, что, допустим, переехать. Это сложный момент.
1: Ну, у меня не было таких вопросов, я вообще не думала. Я узнала, что я могу репатриироваться в Израиль, и ровно с того дня, как я узнала, что я могу переехать в Израиль, мы начали делать документы. Типа, я вообще не запаривалась, когда мы переезжали, и пу-пу-пху, в Израиле у меня действительно жизнь поменялась вообще на 360 градусов в лучшую сторону. Я здесь похорошела, я здесь больше зарабатываю, и все мои мечты здесь действительно начали сбываться. Поэтому, может быть, не знаю. Но реально, вот с того момента, как я узнала про то, что у меня есть еврейские корни... из-за того, что у меня есть еврейские корни, я могу получить здесь гражданство, мы сразу же начали делать документы. То есть я даже не задумывалась. Даже, не боялась вообще ничего.
0: Но это отлично, потому что если разбирать твой кармический путь глобально, без углубления в профессиональную какую-то деятельность, цель твоего текущего воплощения — это дальние дали, странствия, перемещения, все, что связано с чем-то иностранным и далеко находящимся от твоей родины, и найти ты себя можешь как профессионально, эмоционально, энергетически, где-то далеко. То есть все, что связано с чем-то вот... иностранным, заморским, заокеанским и так далее. И помогает тебе в этом профессия. То есть профессия не какая-то конкретная, а просто профессиональная деятельность, которой ты занимаешь, то, что тебе интересно. Ты выводишь это на какой-то очень высокий уровень, ты в этом совершенствуешься, ты это в финансовом плане очень хорошо реализуешь. И когда у тебя профессионально, опять же, плюс ты козерог, но это в данном случае никак не связано, это просто усугубляет, удваивает влияние, ты настолько комфортно себя чувствуешь именно в профессиональной сфере, что ты начинаешь дальше завоевывать какие-то пространства. То есть не исключено, что ты в какой-то момент опять решишь и скажешь своей семье: ребят, а поехали еще куда-то? Например, в Австралию. А может быть, там, я не знаю, в Новую Зеландию или на огненную землю. Будем пингвином махать через океан. И ты в этом будешь видеть смысл своей жизни, своего предназначения. И очень гармонично подстроишь все так, что люди вокруг не будут думать, что ты сумасшедший, и что надо чего-то бояться, у тебя это будет очень хорошо получаться.
1: Короче, можно еще раз переезжать.
0: Да, в твоем случае это вот прям смысл твоей жизни. Ты человек-кочевник, и у тебя даже есть такая интересная... интересное сочетание планет, которое указывает на то, что ты можешь переехать в очень желанное тебе место, и тебе там будет максимально комфортно, ты все там обустроишь и найдешь себя, и в какой-то момент ты поймешь: а все, а я уже не хочу здесь жить, мне это уже не приносит никакого удовлетворения, вот мне нужно уехать. И пока ты не уедешь, опять же, это может быть какое-то рандомное место, там ты в путешествие отправилась, тебе понравился какой-то маленький городок или какая-то деревенька там где-нибудь в горах с населением несколько десятков человек, и ты поймешь: я хочу жить здесь, логики в этом не будет, а по эмоциям ты будешь ощущать, что это твое. И тебе нужно останавливаться именно на этом, потому что ты так чувствуешь интуитивно.
1: Прикольно, значит, я еще раз переезжаю.
0: Очень даже.
1: Мой муж будет очень рад. Скажи ему, это предназначение.
0: Да, все верно. А еще одно интересное предназначение, ну, как одно из, потому что это сейчас было глобально просто по твоей

0: В целом жизни, как бы такая красная линия, а из профессиональной, может быть, среды, то, что ты можешь рассмотреть и как работу, а может быть, как какое-то волонтерство или просто часть твоей жизни, хобби и так далее, это принцип служителя. У тебя очень много указаний на то, что у тебя это идет либо из твоих предыдущих воплощений, либо идет по роду. Здесь я не смогу сказать конкретно, потому что для того, чтобы изучать именно карму рода, мне нужны более расширенные данные и твоих родителей, и твоих бабушек, дедушек. Тогда можно посмотреть, кто именно тебе вот это вот передает. Но глобально в этом воплощении у тебя есть вот такое предназначение, что ты в какую-то такую эзотерическую духовность можешь погрузиться, потому что у тебя есть вот этот вот принцип служителя, когда ты должна помогать без какой-то выгоды, что ли, даже людям, потому что они видят в тебе вот источник знаний. У тебя очень, скорее всего, древняя душа, которая накопила очень много опыта и накопила очень много каких-то профессиональных навыков. Ты могла даже этому не учиться, но у тебя очень легко это получается, то есть как будто бы ты это знаешь. То есть вдруг какая-то новая вещь, там новая сфера, и ты очень хорошо ориентируешься в этом, как будто бы ты чему-то училась, а ты этому не училась. Вот это говорит о том, что у тебя настолько много знаний за количество воплощений, которые у тебя были, что ты сейчас просто этими знаниями обязана, ну, грубо говоря, в кармическом плане, обязана делиться с миром для того, чтобы дальше продвигать и повышать свой кармический уровень, так скажем, кармические вибрации, и, может быть, дальше уже продвигаться именно вот на таком поприще, как учительство, что ли. То есть не то, чтобы это прям обязательно должно присутствовать, но это очень поможет тебе в твоем развитии в целом, как в профессиональном, так и в духовном.
1: Вот. Окей.
0: Есть ли у тебя, может быть, какие-то на эту тему мысли, или пока это что-то такое?
2: Да, она уже билеты покупает.
1: Сейчас я сижу и думаю, куда переехать.
0: Да,
2: знаешь, можно я немножечко расскажу то, что произошло у нас за кадром? Это когда мы знакомились с Тиной, уже воочию общались, Тина рассказывала о том, что ее муж уже просто боится всех ее экспериментов, всех психологов и так далее и тому подобное. И я просто представляю, если у нас сейчас слышит, во-первых, привет, Тинин муж, и пожалуйста, собирайте вещи, потому что я думаю, что Тина сейчас вернется с очень интересным предложением домой.
1: Да.
2: Ну, вернется она домой с очень интересным предложением.
1: Ну,
2: вопрос, рад ли он будет этому?
1: Не знаю, мне кажется, нет. Ну, узнаем вечером.
2: Ты потом отпишись.
1: Я отпишу. По поводу обучения, кстати, совсем недавно я думала о том, чтобы начать обучать людей, то есть как вести блог. И я как раз хотела с 1 августа, то есть выставить пакет, чтобы консультации проводить, то-то. И по поводу вот волонтерства, я даже не знаю, а что можно помогать людям, наверное, собирать, там, не знаю, котики, собачки. Что там?
0: Это может быть все что угодно. Это в кармической астрологии ты можешь даже на уровне энергетики. Допустим, люди к тебе приходят среди твоих знакомых, друзей, обращаются к тебе за энергетической, эмоциональной поддержкой. Это тоже своего рода помощь, когда ты не должна говорить о том, нет, извините, там вот я этим не занимаюсь. А раз они пришли, то.
1: Но ко мне очень много людей обращаются, те, кто только собираются переезжать в Израиль. Я могу с ними часами переписываться, все рассказывать. Они мне всегда пишут, что спасибо большое за ваш позитив, нам не страшно переезжать, и все едут, правда, в Нарию. Я не знаю, мне кажется, уже мэрия должна как-то, если вы смотрите, узнать, что благодаря мне много людей переезжает в Нарию. Но на самом деле ко мне часто обращаются, и да, я помогаю, там, жилье помогаю найти, и все в этом плане помогаю.
0: Ну вот здесь, мне кажется, ты прям попала в рекомендации звезд, так что это вполне то, чем ты по ощущениям должна заниматься. Очень классно, круто, что так у тебя прикольно складывается. Что еще могу тебе сказать? Вот ты тут начала свое знакомство с астрологией про то, как ты встречаешься с подружкой за чем-то таким гречительным, да?
2: Чай.
0: С добавочками.
2: Сахар.
0: У звезд есть такая есть тонкий намек, что не следует тебе этим злоупотреблять. Лучше вот это вот все пускать в творческую энергию, потому что у тебя этой творческой энергии настолько много и кармически, и по положениям в натальной карте, и ты просто вот человек, который должен генерить вот эту творческую энергию, и если совсем не заниматься творчеством, то все гречительные напитки могут пойти совершенно не по плану. В общем, это опасненько.
1: Короче, пить нельзя.
0: Лучше идти рисовать, петь, танцевать.
2: То есть смотри, что мы с тобой, Лида, сделали. Значит, во-первых, она уже покупает билеты, чтобы переехать и, соответственно, обрадовать мужа. И я думаю, что только что от нее отписались пару ее подруг.
1: И муж.
2: И муж заодно.
1: Муж в первую очередь. Привет домой, везде в черном списке, и замки поменены.
2: А самое, что интересно, обещали моих новых подписчиков, да? А все идет пока наоборот.
0: Все те, кто ведут здоровый образ жизни, нутрициологи, тренеры, все, пожалуйста, Тина, подписывайтесь на нее, она...
2: Теперь у нее новая жизнь.
1: Блин, ну если честно, я вообще не человек, зожник. Вот вообще не про меня, но я прислушаюсь, я постараюсь.
0: Так. Ну, мы в следующий раз встретимся, проверим, как пошли дела, ты нам помашешь с какой-то страны, куда переехала. А теперь давай, пожалуй, разберем профессиональные сферы, в которых ты можешь вполне себе реализоваться. Ну, во-первых, тема всего иностранного, она у тебя идет в нескольких указаниях, что это действительно прям тебе очень важно. Может быть, там ты в юности учила иностранные языки, тебе это было интересно, или общалась с какими-то иностранцами, может быть, у тебя работа была связана с зарубежными какими-то...
1: Но мы какое-то время с мамой жили за границей, то есть мы с ней два раза жили в других странах, и, в принципе, с моих лет 18 я постоянно где-то была не в стране исхода, то есть и даже сейчас я постоянно куда-то летаю, то есть хотя бы раз там, в полгода я стараюсь улететь, и если я долго никуда не улетаю, у меня прям депрессия начинается, то есть мне надо хотя бы на 5 дней вылететь, влететь обратно, и все хорошо сразу.
0: Прям идеальный пример того, как надо следовать по своему кармическому пути, удивительно. Образец.
1: Оно как-то сам
0: астрологический образец. А дальше у тебя идет ярко выраженная тема партнерства. И в партнерстве ты можешь как профессионально реализовываться, у тебя прям хорошо это может получиться, и главное для тебя очень важна тема партнерства в целом по жизни, то есть когда у тебя есть, это может быть не романтический партнер, там, не муж, это может быть просто человек, с которым ты можешь разделять свои какие-то интересы и профессию, когда ты можешь на него положиться, и вы находитесь на равном, не когда ты, допустим, его тянешь или он тебя, а когда вы оба независимые, яркие личности, вносящие каждый свою какую-то энергию в этот процесс, и когда у тебя есть вот такой вот партнер, грубо говоря, ты максимально кайфово можешь реализовываться в любых сферах, и в профессиональной, и в личной, и вообще в чем угодно. Это очень важный аспект. В том числе, допустим, если бы ты искала профессию, искала себя, то тебе бы очень, наверное, подошло бы еще тема свадебная, там, организация свадеб или какое-нибудь брачное агентство, что-то, какая-нибудь сваха. Да, разработчик нового приложения с какими-нибудь суперинтересными правилами. Вот, это все прям.
1: Зожными.
0: Точно. Свидание, завтраки.
2: Да.
1: Завтра будет новая аппликация в Израиле. Знакомство.
0: От Тины. Ну да, почему бы и нет? Ну и третья тема, в которой ты
2: Простите,
0: тоже.
2: Простите, секунду. Как у нас эта страничка называется? Тиндер?
1: Да.
0: Тина и создан.
2: Теперь будет Тинтер.
1: Тинтер.
0: Да. Третья тема — это тема эзотерики. Ты хоть в астрологии говоришь, там в астрологии еще в какие-то темы приходишь и можешь сразу все забыть, но в какой-то момент, вероятно, тебе станет это настолько интересно, что ты захочешь в это погрузиться по-серьезному. Возможно, там, не знаю, сама пройти какие-то курсы, или, может быть, как раз тебе встретится какой-нибудь партнер на твоем там, профессиональном пути, например, который тебя в это затянет, и это очень тоже будет тебе помогать.
1: Слушай, моя вот эта лучшая подружка-астролог, она мне все говорит постоянно, ну давай уже вместе замутим, там страницу сделаем в Инстаграме, там начнем девичники эти по астрологии делать, надо прислушаться.
0: Она, кстати, права, и ты увидишь, твой партнер.
1: Да.
0: Она очень права, потому что у тебя очень хорошо развита интуиция. Ты чувствуешь, где хорошо, где плохо. Ты прям очень хорошо ориентируешься в пространстве. И тебе это очень было бы классно развивать, особенно в контексте вот этой темы благотворительности, помощи, какого-то там дарения энергии и так далее. Прям это было бы очень классно для тебя. Вот, собственно, в этих трех глобальных темах ты можешь профессионально развиваться. Может быть, у тебя, пока у нас осталось 2 минуты до конца этого блока, есть какие-нибудь вопросы, потому что рассказать, как я уже в начале программы и до программы говорила, абсолютно невозможно натальную карту в деталях за это время нашей программы, к сожалению, так что...
1: То есть мне в идеале сейчас нужно пойти кого-то чему-то обучать, правильно?
0: Ну, это будет очень неплохо. Ты тоже на верном пути, да.
1: Да, то есть я правильно думаю. Еще астрология, но свадьбу не хочу. А, окей, я
2: запомню. Потому что сложных свадеб нет. Я зацепилась за эту тему, извините.
0: Нет, ну сами звезды говорят, ну что я не могла промолчать.
2: Все правильно, Рик. Мы должны, как бы, скажем так, в руках наших есть инструменты, с помощью которых мы даем рекомендации. Соблюдать эти рекомендации, пользоваться, это уже выбор, естественно, за самим человеком. Но.
0: Но мы перейдем к той теме, что поскольку у тебя сейчас такой очень интересный возраст, мы не будем его называть, но именно в этом возрасте происходит первое какое-то глобальное изменение в жизни человека, когда меняются мировоззрения, ориентиры, когда тебе становится интересно то, что тебе никогда не было интересно, у тебя может полностью меняться окружение, может происходить какая-то трансформационная ситуация, как в хорошем плане, так и в плохом. У каждого это зависит от его каких-то личных, да, указаний, кармы, его пути в целом, как он прожил вот этот промежуток с рождения в текущем воплощении. Так что если вдруг у тебя вот сейчас идут какие-то вот такие очень инсайты, что тебе хочется что-то менять, меняй, потому что ты ощущаешь, опять же, в силу твоей развитой интуиции, ты ощущаешь, что тебе правильно. Вот ты ощутила, что тебе надо переехать, ты переехала. А еще такой маленький вопрос. Вы переехали только с семьей или глобально с родителями?
1: Не-не-не, так я муж и ребенок.
0: Вот
1: так, ну, муж был не сильно, честно, сначала в восторге этого решения, принятого, конечно же, все вместе. Вот. Но сейчас он тоже безумно счастлив, что мы переехали. И вообще, типа, у нас здесь реально все классно.
2: Он нашел себя здесь?
1: Да. Mm-hmm. Мне кажется, он нашел себя еще больше, чем я здесь себя нашла. То есть, ну, нам реально здесь классно, и это было вообще самое лучшее решение, которое мы могли принять.
2: Так получается, твой блог, вот, который ты ведешь, это именно. Скажем, сопутствовало с тем, что твой муж изначально не хотел сильно переезжать, он переехал, да, и нашел себя. И, соответственно, ты решила показывать, что это не так страшно. То есть, опять, да, же, помощь.
1: Ну,
2: о чем говорила,
1: да,
2: Лида.
1: Да, да. И многие, например, я знаю, что меня не сильно любят. У меня там есть куча хейтеров, которые мне пытаются доказать, что я придумываю, что нет, в Израиле плохо. Я говорю, ребят, ну, у меня все здесь классно, у нас хорошая работа, мы хорошо там зарабатываем, мы хорошо живем, мы счастливы здесь, и нам реально классно. И как бы пусть, окей, если кому-то там не нравится, пусть у меня в блоге остаются только те люди, которые разделяют мою позицию. Мне вот этих нытиков я, в принципе, там и не жду.
0: Все правильно. И самое главное, дорогие радиослушатели, вот берите пример с Тины, как правильно нужно исполнять рекомендации кармической астрологии, и когда у вас есть рекомендации к переезду, переезжайте.
2: Ну, а теперь небольшой блок рекламы и следующий этап нашего общения с Тиной.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
5: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центр Кар Азур».
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
8: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
0: По традиции напомню, что время летит очень быстро, и до конца программы не так много времени. Сейчас очень важный этап. Сейчас Тина будет задавать вопросы картам Таро, и мы, опять же, попросим ее озвучить все вопросы, с которыми она сейчас пришла, либо, может быть, в процессе общения у тебя появились какие-то новые. Ну а вы, дорогие наши радиослушатели, пока Тина формулирует свой вопрос, записывайте номер телефона 03-944-7777, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы оставить ваши данные и принять участие в следующих программах. Я надеюсь, Тина могла вас уже вдохновить на участие анализом ее натальной карты.
2: Ну, а немножко хотелось бы напомнить, кто такая Тина, да? Значит, 4 года назад Тина переехала со своей семьей в Израиль и начала жизнь с чистого листа. У нее есть свой блог, в котором она рассказывает все, как есть, о жизни в Израиле, про семейную жизнь и все без каких-либо прикрас. Так что, если вам интересно, какова красота, какова жизнь нового репатрианта, то подписывайтесь на только в Инстаграме, в Фейсбуке.
1: И в ТикТоке.
2: И в ТикТоке.
1: Везде.
2: Пожалуйста, находите Тина Потапчук, правильно?
1: Не-не-не, Тиночка Боровинская.
2: Вот, пожалуйста. Я просто решила, что раз Потапчук, то и так можно тебя найти. Подписывайтесь, и будет вам счастье и плюсик в карме. Заодно вы узнаете, каково жить новым репатриантом у нас здесь, в нашей потрясающей стране. Тин, ну а теперь давай к вопросу. Что бы ты хотела спросить у карт Таро?
1: А я запуталась, пока мы общались. Я уже забыла, какой изначально
2: хотела вопрос. А я тебя предупреждала.
1: А какой ты
2: знаешь какой? А изначально у тебя вопрос был о том, что ты хотела посмотреть, какие энергии тебя окружают на данный период времени.
1: Да.
2: Этот остается вопрос, он тебя также интересует. Отлично. Я тебя тогда попрошу сейчас сесть в открытую позу, то есть у тебя не должны быть ни скрещены ни ноги, ни руки, и дать мне буквально пару минут, и я задам вопрос.

0: Итак, Тин, начну я с самого интересного. Первое. У тебя действительно сейчас жизнь разделяется на следующий момент. Тебе нужно постоянно делать определенный выбор. Это может быть связано и с твоей деятельностью, это может быть связано сейчас с новой информацией о том, что тебе нужно переезжать. Не знаю, но на самом деле твоя жизнь, она сплошная, сплошной выбор. То есть ты не можешь, вот, например, даже неважно, какой деятельностью ты начала заниматься, ты не можешь только ею и заниматься. Пока она тебе интересна, пока ты изучаешь истоки, да, ты поглощена этой деятельностью, но потом ты постоянно, ты, с одной стороны, и не оставляешь то старое, что все-таки еще приносит тебе удовольствие, но и при этом постоянно ищешь что-то новое, то, что тебя будет увлекать. То есть ты человек, хотя мы знаем, что у тебя ты по солнцу козерог, по асценденту ты рак, Лида, все верно? Отлично. Но на самом деле ты огненная женщина. Так тебя считывает пространство, так тебя считывают на самом деле и окружающие. И еще один момент. Сейчас ты находишься в таком состоянии, когда ты показываешь не лучшие свои черты характера. То есть это, скорее всего, от того, что ты действительно запуталась и пока еще вроде бы у тебя есть и твоя деятельность, да, у тебя есть твоя любимая работа, у тебя есть твои любимые обязанности в твоей семье, но они не приносят тебе уже удовольствия от слова совсем. И из-за этого ты проявляешься в обществе, назовем это так, в социуме, не с лучшей своей стороны. Но при всем при этом тебя одолевают очень много страхов. То есть эти страхи могут связаны быть с тем, что ты не знаешь пока, куда тебе идти и что тебе выбрать. На самом деле предложений у тебя очень много, и в голове проектов у тебя очень много, и ты вообще даже буквально вот относительно, я так скажу, относительно недавно ты задумывалась вообще как бы кардинально изменить свою жизнь. Но именно этот момент, эти мысли тебя напугали настолько, что ты сейчас стала сопротивляться своему естеству. А твое естество — это когда ты в первую очередь не слушаешь никого, когда ты идешь туда, куда, ну, как бы скажем так, нормальный человек, в кавычках, не пошел бы, а ты первооткрыватель тех мест, куда бы никто никогда не пошел. Твоя домашняя карта, которая помогает тебе разрешать все твои жизненные трудности, шут-дурак. Это абсолютно потрясающая карта. В каком плане? Шут-дурак никогда не слушает советы. Шут-дурак никогда не подстилает себе соломинку, зная, что там он упадет. Он даже если упал, он встал, отряхнулся и сказал: это было здорово. Встал и пошел дальше. Но сейчас твои страхи, которые ты уже больше себе даже накрутила, возможно, даже где-то кто-то тебе немножечко, помимо твоих вот этих мыслей, может быть, тебе кто-то помог со словами, что Тин, ну как бы надо остепениться, да?
1: Ну да, вот так ежедневно надо... все помогают.
0: Вот их перестань слушать, потому что на самом деле этих страхов их нет. Все, что ты задумала, все, что и задумываешь всегда, это всегда у тебя будет получаться. И сейчас уже практически тебе мало кто это говорит. То есть, скажем так, люди успокоились, перестали, пожалели тебя, перестали тебе говорить какие-то непрошенные советы, но ты очень хорошо помнишь каждое слово.
1: Да.
0: Ты холишь и лелеешь этот совет, который порождает в тебе новые страхи. Вот тебе с этим нужно немножечко поработать. Причем самостоятельно. Здесь тебе не поможет никто. Почему? Потому что, опять же, я напомню, ты шут-дурак, то есть ты человек, который не боится экспериментов, ты не боишься быть там, где никто никогда не был, и уже потом ты за собой ведешь туда людей, и они говорят: слушай, а прикольно здесь, а чё ж мы раньше сюда не пришли? Но сами без твоей подсказки, без твоей помощи они бы туда не пошли. Также ты сейчас находишься в эмоциональной такой запутанности. То есть, понятное дело, мы сейчас не трогаем твою семью, там, естественно, есть любовь, ты их любишь, ты заботишься, это самые близкие твои люди, и ты за многое им благодарна, и ребенку, и сыну, потому что каждый из них приносит определенный вклад в твою жизнь. Но ты в эмоциональной запутанности, и здесь тебе карты рекомендуют немного отпустить вот эту вот как это, скованность в чувствах, и наоборот открыться этому миру. Потому что когда, да, у тебя страх еще связан с тем, что когда ты открывалась этому миру, тебя туда били. Но чем больше ты будешь открываться, тем меньше будут прилетать к тебе удары. И это ты должна запомнить. чем больше ты даешь тепло mm-hmm. этому миру, тем больше ты от него будешь получать. Сейчас тебе никто не говорит о том, что ты должна со всеми, я не знаю, там, близкой быть подругой. Нет, это вообще не твоя история. Ты на самом деле, прости, быть подругой не особо ты умеешь.
1: Ну, я честно думала. У меня не сильно с этим хорошо.
0: А ты не страдаешь от этого.
1: Но при этом но у меня есть подруги очень хорошие, которых я люблю.
0: Которые тебя принимают только да, то, какая да, ты да, есть. Да. Но быть подругой сильно ты не умеешь. Но это и не хорошо, и не плохо. Это ты. Но вот тепло при всем при этом ты должна давать. Здесь, кстати, можно вернуться к рекомендации от звезд о том, что тебе, может быть, нужно вот либо обучать, либо волонтерствовать, благотворительностью заниматься. Здесь ты сможешь вот это свое тепло раскрыть, что тебе и нужно. И когда особенно ты проработаешь свои страхи и вернешься к своей вот карте домашней шута-дурака, у тебя начинают складываться очень благоприятные события, которые не тебя несут, а ты контролируешь, куда тебе идти. И даже когда тебе будут приносить, скажем так, пространство какие-то предложения, и ты вдруг захочешь отказаться, но по тем некоторым рекомендациям, которые тебе ранее давали, у тебя была рекомендация, что ты всегда должна всем предложениям от пространства говорить «да», а потом уже думать, нужно тебе это или нет. Нет, это не твое правило. Ты имеешь полное право отказаться. Mm-hmm. Именно мы сейчас разбираем тебя. В твоем случае ты можешь говорить «нет». И когда ты как раз-таки говоришь «нет», новые предложения входят в твою жизнь. Вот в таких энергиях ты находишься. То есть на данный момент тебе нужно проработать свои страхи, забыть все то, что тебе когда-либо рекомендовали, перестать бояться и идти все-таки навстречу к этим приключениям, которые тебя впереди ждут. И быть более теплой. И по поводу выбора, который у тебя стоит, и ты никак не можешь, скорее всего, может быть, там даже какие-то юридические аспекты затронуты, этот выбор ты должна постараться, это подчеркиваю слово, в ближайшее время решить. Тогда новые горизонты, новые возможности тебе откроются. Вот примерно в таких энергиях ты на данный момент находишься. Если у тебя есть какой-то вопрос, я могу сделать доклад.
1: А что значит тепло давать? Вот быть более теплой.
0: Быть более теплой. Скорее всего, не раскрывать свою душу, то есть не рассказывать все, что у тебя внутри творится, а наоборот, может быть, советом каким-нибудь, или просто уметь выслушать, или вовремя просто приехать и помолчать. То есть быть в обществе и дарить свою вот эту вот энергию. Ты закрылась.
1: Да.
0: Ты закрылась и перестала эту энергию давать. Мы сейчас не говорим про твое близкое окружение. И даже, скорее всего, про тех некоторых подруг. Хотя и у них есть уже к тебе эта претензия, и может быть, даже тебе об этом уже говорили. Если нет, то, ну, как бы намекали. Потому что на самом деле тебе в открытую люди очень боятся что-либо говорить. Почему? Потому что ты критику, скажем так, в свой адрес, с одной стороны, ты просишь, с другой стороны, ты ее не любишь. И критика, когда тебе говорят критику, ты достаточно жестко на нее реагируешь. Вот здесь тоже тебе немножко нужно сбавить темп.
1: Окей. Так, вопрос.
0: Давай.
1: По поводу выбора.
0: Так.
1: Вот, наверное, самый у меня какой тяжелый выбор происходит, это что я очень хочу развивать блог, но у меня есть основная работа, есть семья. Я всегда разрываюсь. И когда я, например, еду куда-то работать и, там, не знаю, не провожу время с ребенком, то я себя чувствую ужасно.
0: Ну, совесть тебя начинает мучить.
1: Это вот про этот выбор было?
0: Да.
1: Это про...
0: Потому что там что-то какие-то юридические еще моменты. То есть, скорее всего...
1: Ну, юридически это, наверное, с работой с основной
0: вот,
1: связано.
0: Скорее всего, тебе нужно немножечко сейчас свою жизнь пересмотреть. Возможно. Опять же, это всего лишь догадка на данный момент. То есть я не то, чтобы сейчас что-то такое вижу. Скорее всего, может быть, тебе с той работой нужно как бы либо снизить часы,
1: ну, вот я, да, об этом
0: либо вообще уйти. Но там есть определенные обязательства, которые ты... головой понимаешь, что ты их сейчас, скажем так, эту форточку закрыть ты не можешь.
1: Да.
0: Ну, значит,
1: ну да,
0: что-то
1: есть такая проблема, и я постоянно эти мысли гоняю. Получается, я не успеваю по блогу, потому что есть там какие-то вещи доделывать, потому что есть основная работа, и как бы я понимаю, что, в принципе, она мне уже не настолько там сильно нужна, но почему-то до конца я не могу отпустить из-за каких-то там страхов. Не знаю, что мне денег не будет хватать,
0: На самом деле, ты сейчас стоишь на этапе, возможно, это блог, или на этапе какого-то другого своего развития, либо каких-то предложений, которые принесут тебе намного больше социальных плюшек, нежели ты их сейчас имеешь. Это вот то, что тебе только что сказали карты.
1: Окей.
0: Десятка скипетров. Ну, если кто-то вдруг понимает.
1: Короче, перестать бояться. Я поняла. Надо перестать бояться. И ту работу все-таки, как я просто реально хотела начать снижать часы, чтобы у меня больше времени было на блог.
0: Ну, и на семью.
1: Ну, и тогда у меня и на семью будет больше времени.
0: И теплоты.
1: Ну, с теплотой нормально у меня с семьей все. Ну, с подругами, да.
0: Когда я говорила про тепло, я не сказала, что семья. Как раз-таки там у тебя все четко. Там у вас есть свои, скажем так, правила, решения, к которым вы пришли. А я говорю про социум. Вот в социуме не хватает твоего тепла. И, соответственно, социум не может дать тебе в ответ.
1: Я просто вообще не могу. Я вот в социуме я не могу. Мне хочется, там даже если куда-то приезжаю на вечеринку, мне хочется, чтобы меня никто не трогал. Вот типа такого.
2: Круто. Хотя это на самом деле немножечко странно, потому что у тебя, если мы возвращаемся в астрологию, то у тебя Луна находится во Льве, а Лев — это про «я яркий, я царь зверей, я, посмотрите,
1: слушай,
2: какой классный».
1: Слушай, раньше так и было, когда я начала вести блог, когда я начала вести вечеринки, так и было, а в последние вот месяца мне, наоборот, хочется какой-то тишины, спокойствия, и чтобы меня никто не трогал. Не знаю,
0: страхи.
1: Может, это такой период.
0: Страхи. Это страхи, которые тебя окутали. То есть тебе уже никто ничего не говорит, а ты холишь и лелеешь все эти страхи. Вот это о чём.
1: Хочу все отпустить и вернуться к прежней версии себя, я поняла.
0: Да, кстати, отлично, подытожила. Так, ну, к счастью или к сожалению, я не знаю, кто как на это посмотрит, но наш эфир сегодняшней программы подходит к своему логическому завершению.
2: Мы благодарим Тину. Я думаю, что всем нашим радиослушателям было очень интересно слушать. И я уверена, что вы вдохновились. И сейчас номер телефона 03944-7777. Вы прям возьмете в руки телефон и наберете этот номер, оставите свою заявку, чтобы мы смогли и с вами тоже поговорить. Я думаю, что если вам интересно узнать о Тине немножечко больше, подписывайтесь обязательно на ее страничке.
0: Все у нас будет опубликовано, вы сможете найти.
2: Да, следите во всех соцсетях Первого радио, в сторис, в ленте, где угодно, вы всегда все найдете.
0: Ну, хотелось бы пару слов от тебя вообще.
1: Ой,
0: вот
1: девочки,
0: как
1: спасибо
0: тебе?
1: Вам большое. У меня появилась мысль о том, что мне надо переехать, ну, через лет 10. Я уже распланировала. И большое спасибо вот по поводу страхов. Это действительно по поводу моей основной работы. Это мысль, которая меня очень сильно гложила в последнее время. И я не могла просто на нее решиться. А теперь у меня, типа, есть отмашка, что я могу официально на это решаться. Спасибо большое. Было очень приятно, классно. И действительно вы ответили на те вопросы, которые меня очень сильно волновали.
0: Ну, с выполненным долгом мы можем смело отправляться
1: но
0: по домам.
1: Но вы еще добавили теперь вопросов переезда, конечно, я не могу, у меня час уже эта мысль не отпускает.
0: Кстати, все можно переслушать в нашем телеграм-канале радиошоу «Белая карта». Подкаст обязательно этой программы сегодняшней будет. Если на фоне Тины вы тоже, может быть, там на что-то сейчас не решались, но и послушав о ней и ее реакцию, может быть, вы тоже решите какие-то свои очень важные вопросы. Ну и по традиции хотелось бы сказать самое главное. Помни, дорогой наш слушатель, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг.
2: Кристина Кипнис. В гостях у нас была Тина
0: Потапчук.
2: И мы благодарим Евгения Забежинского за трансляцию для YouTube-канала Первого радио.
3: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: It's Primavera.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Еще не спятил, низкий поклон тебе от всей нашей братии с этих глухих болот. Нас окружают сплошные маглы, и рожи у них такие злые и наглые, а ты, как всегда, торчишь в своей Англии, на остальное задвинув болт. Гарри, скорей прилетай, ты нужен, а то нерушимый совсем разрушен. Из всех проплешин, из всех проушин они выкачивают нефть и газ. По воле Бога и согласно плану скоро нас всех поведут на плаху. Ты захвати волшебную палку, чтобы двинуть им между глаз. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай про нас. Не забывай, почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, я знаю, что ты услышишь, в наши края навостряя лыжи. Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же возьмешь в дьюти-фри сингл-молд. Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем. Под тем, чье имя мы даже не называем, хотя это Волдеморт. Гарри, трибуны пусты, как видишь, фанаты уже не поднимут кипиш. Никто теперь не играет в квиддич, мы тут вымерли все почти. Маглы совсем охренели, Гарри, мир почернел от дыма и гари. Если б ты видел все эти хари, ты бы разбил очки. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай про нас. Не забывай, почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, прощаюсь с тобой на этом. Как же сказать, как поэт с поэтом? Позволь мне закончить одним куплетом перед тем, как сказать адью. Вчера шел король весь крутой и гордый, и мальчик сказал, а король-то голый. Мальчику тут же...

то в бутырке, то морщит свой лоб, а то чешет в затылке, но не понимает, за что. За что нам все это, скажи, Поттер Гарри? Сотри с философского камня все грани, попивая пивко, поедая карри и взирая на мир из-за штор. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай про нас. Не забывай и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай и про нас. Не забывай и прочувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. 89.1

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89.1
4: FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.com.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком
7: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: А кровичка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.cl
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день
7: 89
6: и в этот час.
7: 89.1 FM.

0: baby.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Радио 89.1 FM.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбирайте.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Утекай. Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
1: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
0: Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: хотел бы остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Радио 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89.1
4: FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.